0: 30 миллиардов долларов. Хороший показатель.
1: Владимир Путин также встретился с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. Он поздравил президента и народ России с праздником. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не нуждается в чьем-либо согласии для проведения Парада Победы. Так он прокомментировал указ Зеленского о проведении парада в Москве, передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что, цитата, «наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы потрунивать и такие глупые шутки говорить». Песков также рассказал, что меры по обеспечению безопасности на День Победы являются абсолютно приоритетом. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили 44 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом и над Азовским морем. РЖД назначили дополнительные 17 поездов из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно для перевозки пассажиров в связи с ограничениями авиасообщения на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, организованы перевозки по схемам автобус плюс поезд и поезд плюс автобус. Такой вариант предусмотрен из Грозного, Магаса, Владикавказа, Нальчика. Оттуда можно доехать автобусом до Минвод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Петербурга или других городов. Из Махачкалы предусмотрен автобус до Астрахани, далее направлением поездом. Также из Элисты в Волгоград можно доехать на автобус, затем пересесть на поезд. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня 9 мая в Санкт-Петербурге без осадков, от 13 до 15 градусов тепла. В Москве сегодня синоптики обещают, возможно, слабый дождь, и в столице до 14 градусов.

наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия согласилась на предложенную президентом США Дональдом Трампом инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающиеся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
0: Дональд Трамп сообщил, что президент России и Украины без колебаний согласились на его предложение о временном прекращении огня. Президент Соединенных Штатов выразил надежду на то, что они могли бы продлить перемирие. Он назвал это хорошей идеей. Глава Белого дома также добавил, что готов отправить в Москву своих переговорщиков, чтобы они поспособствовали урегулированию военного конфликта между двумя странами. Владимир Путин во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов. Он также отметил, что Беларусь является одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне.
3: Символично, что глава государства белорусского сегодня вместе с нами здесь, и завтра вместе с нами будете на торжественных мероприятиях на Красной площади. Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера. Объем торговли является рекордным, несмотря ни на какие трудности, которые нам пытаются создать извне. Все у нас в целом благополучно. Я вам расскажу, что происходит и в российской экономике в последнее время. Есть хорошие тенденции. Они, как правило, отражаются и на наших партнерах по Евразийскому нашему союзу, и тем более на наших отношениях с Белоруссией, поскольку у нас все-таки даже более глубокие отношения, чем с Евразес по некоторым направлениям. Александр Григорьевич, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать.
0: Владимир Путин накануне в Кремле также встретился с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин сегодня, 9 мая, планирует провести более 10 встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил журналистам, что России не нужно ничьё дозволение, чтобы провести парад Победы.
4: Да, конечно, нам не нужно ничьё дозволение, но, наверное, горе тому, кто пытается над Днём Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничьи разрешения с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы.
0: Вчера Зеленский подписал указ о проведении парада в Москве. Согласно ему, на время проведения парада территория Красной площади должна быть исключена из плана применения украинского оружия. Дмитрий Песков также сообщил, что обеспечение безопасности на 9 мая является абсолютным приоритетом. РЖД назначили 17 дополнительных рейсов в Москву из южных регионов с 9 по 13 мая в связи с ограничениями авиасообщения. Поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минвод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно. Стоимость билетов в эти поезда будет фиксирована. И таким образом дополнительно будет предложено пассажирам более 5000 мест. Также увеличено количество вагонов в регулярных составах. На данный момент организовано дополнительно 9000 мест, добавили в РЖД. Кроме того, РЖД совместно с Единой транспортной дирекцией Минтранс России организовали перевозки по схеме автобус плюс поезд и обратно в обратном направлении. Столицу ожидает трехдневное похолодание, однако с первого рабочего дня на следующей неделе прогнозируется потепление, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Чешковец. По его словам, в столице сегодня ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.
1: Температура воздуха ночью плюс 5-8, утром плюс 9-12. Ну а после обеда скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Облака уплотнятся, к вечеру местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха плюс 12, плюс 15. Ну и воскресенье, понедельник по ночам будет плюс 7-10, днем до 13-16. Не обойдется без дождей. Аномальный холод продержится трое суток. И с наступлением следующей рабочей недели в Центральной России потеплеет до климатической нормы мая и даже выше. Максимальные термометры покажут комфортные плюс 18-23.
0: Погода. В Москве сегодня синоптики говорят, что возможен слабый дождь, и в столице плюс 12, плюс 14.

четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

удастся дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, сэр.

бился, немцев терзая в куски. Кончил с собой за столицу. Бросились немцы бежать, бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься.

силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма, о смерти задумался рано. Ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга,

0: Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Россия согласилась на предложенную президентом США Дональдом Трампом инициативу о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
1: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающиеся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
0: Возможность продления режима прекращения огня между Россией и Украиной не исключена, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает пресс-пул Белого дома. Американский лидер также заявил о готовности отправить делегацию в Москву для украинского урегулирования. По его словам, это возможно только в том случае, если будет реальная польза. Военные парады в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. Главный парад войск Военно-Восточного округа состоялся в Хабаровске. Военный парад войск Владивостокского гарнизона принимал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. По центральной улице Владивостока Светланской промаршировали 1400 человек в составе 18 парадных расчетов, основная часть которых состояла из военнослужащих Тихоокеанского флота. Торжественные шествия войск и гарнизонов Тихоокеанского флота состоялись на Камчатке. На главной площади Петропавловска-Камчатского в парадном строю выстроились около 900 военнослужащих в составе 12 парадных расчетов. В Южно-Сахалинске на площади Победы состоялся парад войск 68-го гвардейского армейского корпуса и 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы проходят и в других городах округа. В честь Дня Победы в Якутске состоится военно-патриотическое шествие с участием военнослужащих якутского гарнизона, правоохранительных органов, военно-патриотических клубов, воспитанников кадетской школы, сообщила пресс-служба правительства Якутии. Акция «Бессмертный полк» во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии, проходит в очном формате. В ряде городов Дальневосточного федерального округа вечером прогремят праздничные салюты. Владимир Путин вчера встретился в Кремле с президентом Белоруссии, Казахстана и Узбекистана в преддверии Дня Победы. С Александром Лукашенко он обсудил экономику и празднование 9 мая. Кроме того, Владимир Путин назвал 9 мая главным праздником для народов России и Беларуси. Глава государства также выразил признательность казахстанскому лидеру Касым Жомарту Токаеву за визит в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
2: Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве.
0: Международная повестка на полях празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у российского лидера Владимира Путина обещает быть насыщенной, как ранее рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Глава государства проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Лаоса, верховным правителем Малайзии, президентами Южной Осетии и Абхазии и президентом Республики Сербской. Из-за временных ограничений полетов на юге России РЖД запустили 17 дополнительных рейсов. Поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно в период с 9 по 13 мая. Кроме того, в регулярных составах добавили вагоны, плюс еще 9 тысяч мест, сообщили в пресс-службе компании. Также организованы комбинированные маршруты автобус плюс поезд. Из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика можно доехать автобусом до Минвод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Петербурга или других городов. Из Махачкалы автобусом добраться до Астрахани, далее поездом из Элисты автобусом доехать до Волгограда и потом пересесть на поезд. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня 9 мая в Петербурге без осадков плюс 13, плюс 15. В Москве возможен слабый дождь. Днем в столице плюс 12, плюс 14.
3: Маяк.
4: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал,

хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские.

богат намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк»

не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у нее на пути

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Маяк.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Стороны уже публично подтвердили готовность соблюдать условия соглашения. США, чтобы добиться этих договоренностей, контактировали с Россией и Украиной по отдельности, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
1: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
0: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая. Кроме того, американский лидер утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится практически сразу. Дональд Трамп также рассказал о своей готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Президент Владимир Путин вчера встретился с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. На встрече Владимир Путин выразил благодарность Токаеву за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он также подчеркнул, что этот день является самым главным праздником для народов России и Казахстана.
2: Для нас, для всех и для наших народов, и для нас лично это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник. Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей.
0: Российский лидер также отметил значимость присутствия президента Узбекистана на параде Победы в столице. Владимир Путин подчеркнул, что это свидетельствует об особых отношениях между странами.
2: Наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, являются проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, я бы сказал, братского взаимодействия. И то, что президент Узбекистана, несмотря на внешние сигналы и угрозы, все-таки находится здесь и завтра вместе с нами, моими коллегами, будет присутствовать на военном параде на Красной площади, это особый знак. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И благодарны вам за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям.
0: Владимир Путин во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов. России не нужно разрешение на проведение праздничных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Так он прокомментировал указ Зеленского, позволяющий провести парад в Москве. В пятницу Зеленский подписал указ о проведении парада в Москве. Согласно ему, на время проведения парада территория Красной площади должна быть исключена из плана применения украинского оружия. РЖД назначили дополнительные 17 поездов из Новороссийска, Адлера, Минвод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно для перевозки пассажиров в связи с ограничениями авиасообщения на юге страны, сообщает пресс-служба компании. Кроме того, организованы перевозки по схемам автобус плюс поезд и поезд плюс автобус. Такой вариант предусмотрен из Грозного, Магаса, Владикавказа, Нальчика. Оттуда можно доехать автобусом до Минеральных вод, а затем пересесть сесть на поезд до Москвы, Петербурга или других городов. Из Махачкалы предусмотрен автобус в Астрахань, далее отправлением поездом или из Элисты можно доехать в Волгоград на автобусе, а затем предусмотрена пересадка на поезд. Неблагоприятная погода прогнозируется в Западной Сибири, особенно это касается Омска. Там будут интенсивные осадки, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду, сообщила агентство ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что ливневые дожди с грозой, градом и ветром до 24 метров в секунду будут и в Алтайском крае. В Красноярском тоже прогнозируются осадки и сильный порывистый ветер, но там до снега не дойдет. Все ограничится дождями, местами сильными, сказала метеоролог. Новые подробности всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве сегодня синоптики обещают, возможно, слабый дождь, и днем в столице +12, +14.

кружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут.

могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, одно.

мгновения, мгновения, мгновения. Каждого мгновения свой резон, свои

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

не можешь, и я не могу. Ничего не копили для черного дня, не ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: А в Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия стороны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Трехдневное перемирие было достигнуто по инициативе Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, эта договоренность достигнута в развитии недавнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, а сами переговоры были непрямыми. Москва общалась с Вашингтоном, а Вашингтон с Киевом. Россия и Украина уже публично подтвердили готовность соблюдать условия соглашения.
1: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента

0: Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
1: Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного периода с 9 по 11 мая. Кроме того, американский лидер утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится практически сразу. Трамп также подчеркнул, что готов направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Военные парады в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба Восточного военного округа. В Хабаровске в параде в составе пеших парадных расчетов приняли участие более 2600 человек. Во Владивостоке особенностью парада стало участие экипажа атомного подводного крейсера «Александр Невский». В каждом из парадных расчетов были военнослужащие, принимавшие участие в СВО и удостоенные государственных наград. Торжественное шествие войск гарнизонов Тихоокеанского флота состояли на Камчатке. Парад Победы прошел в Белогорске Амурской области, где располагается штаб общевойсковой армии. Это самый маленький город в России из тех, где проводятся парады Победы. Более 1000 человек приняли участие в параде на центральной площади Уссурийска Приморского края. Торжественные мероприятия в честь Дня Победы проходят и в других городах. Акция «Бессмертный полк» во всех регионах Дальнего Востока, кроме Бурятии, проводится в очном формате. Российские военные также подняли копии знамени Победы над территориями ДНР, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что это символизирует неразрывную связь поколений и верность героическим традициям Отечества. Главный парад состоится в Москве. По Красной площади пройдут военнослужащие, пролетят самолеты группы высшего пилотажа, будет выступление президента. В прошлом году парад посетила большая группа иностранных лидеров, так как торжества были юбилейными. В этом году Москва не рассылала приглашения, но многие политики сами изъявили желание посетить столицу, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях. Владимир Путин минувшим вечером встретился с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомартом Токаевым. На встрече Токаевым Путин выразил благодарность за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Он назвал этот день самым главным праздником для народов России и Казахстана.
2: Для нас, для всех, и для наших народов, и для нас лично, это действительно грандиозный, большой, может быть, самый главный для всех нас праздник. Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра, потому что, несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами, вместе с Россией. И это лучшее доказательство того, на каком уровне действительно находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей.
1: Российский лидер также отметил значимость присутствия президента Узбекистана Мирзиёева на параде Победы в столице. Он подчеркнул, что это свидетельствует об особых отношениях между странами. Во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле Путин назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов. Столицу ожидает трехдневное похолодание, однако со вторника прогнозируется потепление, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, 9 мая в Москве ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.
3: Температура воздуха ночью плюс 5-8, утром плюс 9-12. Ну а после обеда скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада. Облака уплотнятся, к вечеру местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха плюс 12, плюс 15. Ну и воскресенье, понедельник по ночам будет плюс 7-10, днем до 13-16. И не обойдется без дождей. Аномальный холод продержится трое суток. И с наступлением следующей рабочей недели в Центральной России потеплеет до климатической нормы мая и даже выше. Максимальные термометры покажут комфортные плюс 18-23.
1: По словам Тишковца, парад Победы в Москве пройдет без осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 9 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, осадков в городе не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 13-15 градусов.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой, а мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

«Маяк».

полях, чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России во многих странах мира сегодня отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия и торжества проходят во всех регионах страны. И сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия стороны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Как заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, договоренность о перемирии с Украиной на время празднования Дня Победы Владимир Путин обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что она была достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией президента США. Россия приветствовала такую договоренность.
2: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
0: Дональд Трамп выразил надежду на то, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено. Американский лидер сообщил о своей готовности направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Главным событием сегодня станет парад Победы на Красной площади. Владимир Путин традиционно примет его в качестве верховного главнокомандующего. Вместе с ним на трибуне будет находиться ряд глав иностранных делегаций, прибывших в столицу для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Глава государства обычно выступает на параде с программной речью, в которой говорит о приоритетах работы российских вооруженных сил и о ключевых направлениях политики безопасности, проводимой Москвой. Военные парады в честь Великой Победы прошли на Дальнем Востоке, в Хабаровске. В параде участвовали более 2600 человек. Во Владивостоке особенностью парада стало участие экипажа атомного подводного крейсера «Александр Невский». В каждом из парадных расчетов были военнослужащие СВО. Торжественные шествия войск гарнизонов Тихоокеанского флота состоялись на Камчатке, в Новосибирске. В параде приняли участие более 1300 военнослужащих. После этого начался шествие бессмертного полка, которое в этом году проходит как в очном, так и в онлайн-форматах. Российские военные также подняли копии Знамени Победы над территориями ДНР, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что это символизирует неразрывную связь поколения и верность героическим традициям Отечества. Военнослужащие также поздравили ветеранов и соотечественников с Днем Победы из Северска. По случаю памятного дня они развернули флаги и баннеры с георгиевскими лентами. США могут возобновить операцию «Проект Свобода» по организации транзита судов через Ормузский пролив, если прогресса в переговорах с Ираном не будет. Об этом заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома. США начали операцию «Проект Свобода» 4 мая, но на следующий день Трамп объявил о ее временной приостановке. По его словам, он согласился поставить инициативу на паузу по просьбе Пакистана и некоторых других стран. Ранее американский лидер заявил о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном. Госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции «Эпическая ярость». Дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер и лавинная опасность в горах прогнозируются на юге Европейской России. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, погода в регионах неустойчивая, хотя и теплая. Понижение температуры будет после 10 мая на 2-3 градуса. Кратковременные дожди местами могут быть сильными, с грозами и порывистым ветром, местами до 20 метров в секунду. Все новости всегда доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 13-15 градусов. В Москве облачно, возможен слабый дождь и 12-14 тепла. Сейчас в городе плюс 10, атмосферное давление 754 миллиметра, влажность воздуха 59%.
1: новости спорта Егор Новиков. Факелы «Родина» досрочно вышли в российскую футбольную премьер-лигу. Повышение в классе эти клубы обеспечили себе после матча 33-го тура первой лиги чемпионата страны. «Факел» сыграл в ничью со СКА Хабаровском 0-0, а «Родина» победила Челябинск 2-0. В стыковых матчах сыграют «Урал» и «Ротор». Они дважды сразятся с командами, которые в премьер-лиге по итогам сезона займут 13-е и 14-е места. Восьмикратный чемпион Франции по футболу «Нант» вылетел во второй дивизион. «Боруссия» из Дортмунда гарантировала себе статус вице-чемпиона Германии, а в итальянскую серию «А» вернулся «Фрозиноне». Тему важных событий в европейском футболе продолжит Александр Ниценко.
3: В чемпионшипе стартовал плей-офф за право сыграть в английской премьер-лиге на будущий сезон. В первом из двух матчей в паре Халл-Сити-Миллуолл была выжата нулевая ничья. В другой полуфинальной паре уже сегодня сойдутся Саутгемптон и Миддлсбро. Напомним, что в ПЛ уже вышли Ковентри, Фрэнка Лэмпарда и Ипсвич Кирана Маккенны. В Италии стал известен второй клуб, который сыграет в серии А в следующем сезоне. Им стал Фрозиноне, который занял второе место в серии Б. Ранее чемпионом турнира стала Венеция. В многоступенчатом плей-офф за последнюю путевку

0: Турина Цесоло 2-1. На гол Торстведа туринцы ответили точными ударами Симеона и Педерсона. А в Испании Леванта выиграл у Осасуны 3-2, но до спасительной 17-й строчки валенсийцам еще не хватает одного очка.
1: Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Риме. Во втором раунде она потерпела поражение от представительницы Германии Лауры Зигемунд. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать в округе, без них идет кино, девчонки их подруги, все замужем давно.

0: Сережку с малой бронь и Витьку с маховой.
1: Маяк.

по-июньскому чистым. Инженеры, поэты, артисты, одним словом, ополченцы уходили на войну. Вместо платьев, костюмов, портфелей, автоматы, гранаты, шинели, одним словом, добровольцы не щадили жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту. А тогда, после вражьих налетов, моряки, мастера, патриоты, одним словом, ленинградцы возрождали красоту. Майским днем по-весеннему чистым корабелы, поэты, артисты, одним словом, ленинградцы вспоминают жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили.

сердцу сердце поверьте, кто погиб, тот себя обессмертил. Одним словом, победитель отстоял свою страну. Вспоминая салют в 45-м, посидевшие парни, девчата, одним словом, ветераны собрались в одну семью. Бесстрашные подвига нету, одержали вы победу. Людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту.

0: В Москве 8 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. В России во многих странах мира сегодня отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия и торжества проходят во всех регионах страны. И сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Она будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Такая договоренность была достигнута по инициативе Дональда Трампа, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Это было сделано в развитии недавнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, а сами переговоры были непрямыми. Москва общалась с Вашингтоном, а Вашингтон с Киевом. По словам Ушакова, Россия и Украина подтвердили готовность соблюдать условия соглашения.
1: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
0: Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного периода с 9 по 11 мая. Кроме того, американский лидер утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится практически сразу. Трамп также подчеркнул, что готов направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Военные парады в честь Дня Великой Победы уже прошли во многих городах России. В Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске. А главным событием сегодня станет парад Победы на Красной площади. Владимир Путин традиционно примет его в качестве верховного главнокомандующего. Вместе с ним на трибуне будет находиться ряд глав иностранных делегаций, прибывших в столицу для участия в торжествах. У Путина 9 мая будет напряженный рабочий день. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту информации агентства «Вести» Павлу Зарубину.
2: У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день, помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, это день гордости со слезами на глазах. Но для него это еще и рабочий день, это и выступление на Красной площади, это и возложение венка к могиле неизвестного солдата вместе с гостями, это и прием в честь гостей, которые с нами на праздновании 9 мая. Это и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле.
3: Насколько масштабной может быть речь президента 9 мая?
2: Она каждый раз масштабная.
0: Минувшим вечером Путин уже встретился в Кремле с белорусским, узбекистанским и казахстанским коллегами Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомартом Токаевым. Президент поблагодарил их за участие в праздновании Дня Победы в Москве. К другим новостям. США могут возобновить операцию «Проект Свободы» по организации транзита судов через Ормузский пролив, если прогресса в переговорах с Ираном не будет. Об этом заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома. Соединенные Штаты начали операцию «Проект Свободы» 4 мая, однако на следующий день Трамп объявил о ее временной остановке. По его словам, он согласился поставить инициативу на паузу по просьбе Пакистана и некоторых других стран. Ранее американский лидер заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции «Эпическая ярость». Всемирная организация здравоохранения по состоянию на 8 мая зарегистрировала 6 подтвержденных и 2 вероятных случая заражения хантавирусом, сообщили в ВОЗ. Все 6 подтвержденных случаев определены как штамм Андес. 2 новых предполагаемых случая отмечены в Испании и на отдаленном острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. 3 из зараженных погибли. 4 пациентов госпитализированы в Южной Африке, Нидерландах и Швейцарии. Между тем, Евросоюз разрабатывает с партнерами карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с нидерландского круизного лайнера «Хондиус», на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом пишет издание «Политику» со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Ожидается, что судно прибудет к Канарским островам 10 мая. Оно покинуло стоянку у Кабо-Верде и направляется к порту на юге острова Тенерифе. Погода в столичном регионе 9 мая будет довольно сложной, так как атмосферный фронт южного циклона будет располагаться близко к границе Московской области. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице существенных осадков не ожидается. По области местами может приниматься небольшой дождь. Утро будет прохладным, плюс 8-10 градусов. Дневная температура в Москве составит 12-14 тепла. По области воздух прогреется до плюс 10-15 градусов. Как подчеркнула Позднякова, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на пару градусов. Погода будет преимущественно облачной с резкими прояснениями. Ожидается преобладание северо-восточного ветра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 10, атмосферное давление 754 миллиметра, влажность воздуха 59%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 13-15 градусов.

сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

Слезы, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Бедный.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России и во многих странах мира сегодня отмечают 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны и за границей. И сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Такая договоренность была достигнута по инициативе Дональда Трампа, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Это было сделано в развитии недавнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, а сами переговоры были непрямыми. Москва общалась с Вашингтоном, а Вашингтон с Киевом. По словам Ушакова, Россия и Украина подтвердили готовность соблюдать условия соглашения.
2: По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающиеся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы.
0: Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного периода с 9 по 11 мая. Кроме того, американский лидер утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится практически сразу. Трамп также подчеркнул, что готов направить американских переговорщиков в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Военные парады в честь Дня Великой Победы уже прошли во многих городах России: во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске. Подготовка к параду Победы завершается и в центре Москвы. Как передают информагентство, на Васильевском спуске началось формирование пеших колонн. После старта парада в 10 часов утра они начнут движение по Красной площади. В этом году не будет тяжелой техники, но воздушная часть обещает быть зрелищной. В прошлом году парад посетила большая группа иностранных лидеров, так как торжества были юбилейными. Москва не рассылала приглашения, но многие политики сами изъявили желание посетить Москву в этом году, чтобы участвовать в праздничных мероприятиях. Минувшим вечером Путин уже встретился в Кремле с белорусским, узбекистанским и казахстанским коллегами Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомарт Токаевым. Президент поблагодарил их за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Жители стран Балтии начали понимать, что их хотят перепрошить, напрочь лишая исторической памяти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС по случаю 81-й годовщины Победы. Так она прокомментировала сообщение о росте спроса на туры в Нарву из-за того, что граждане прибалтийских государств стремятся увидеть празднование 9 мая хотя бы через границу.
3: В странах Балтии люди сопротивляются. Они знают историю, они понимают, что с ними хотят сделать. И хотят даже не обмануть, и хотят перепрошить. И они хотят донести своим детям, своим будущим поколениям эту правду. Они хотят передать вот этот самый огонь истины. Вот знаете, как есть эстафета огня, вот точно так же эстафета исторической памяти. Они хотят показать, они хотят приобщить, они понимают, что это делать им очень сложно, учитывая те гонения, которые происходят. Но они сопротивляются. Они сопротивляются перепрошивке себя из людей, превращению себя из людей в манкуртов.
0: По словам Захаровой, власти ФРГ показали свою сущность, запретив петь песни Победы. Она задала вопрос, почему 10 лет назад, 9 мая, в Берлине можно было петь «Катюшу», а сейчас нельзя. Просто то, что раньше власти Германии скрывали, теперь они говорят открытым текстом, ответила дипломат. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13-15 градусов, уточняют синоптики. В Москве преимущественно облачно, без существенных осадков. На юге и западе области местами возможны небольшие дожди и 12-14 тепла. Сейчас в городе плюс 11, атмосферное давление 754 миллиметра, влажность воздуха 54%.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Риме. Во втором раунде она потерпела поражение от представительницы Германии Лауры Зигемунд. Руководство московского футбольного «Динамо» определится с новым главным тренером на будущий сезон в конце мая. В число кандидатов на этот пост остается и нынешний наставник команды Ролан Гусев. Тему продолжит Александр Ниценко.
5: В четверг московская «Динамо» не сумела выйти в финал Кубка России, уступив по сумме двух встреч Краснодару. Таким образом, никаких конкретных целей бело-голубые до конца сезона не преследуют. Сейчас москвичи занимают 8-е место в первенстве РПЛ и не претендуют на медали турнира. «Динамовцам» осталось провести в чемпионате две встречи. Против уже упоминавшегося Краснодар дома и на выезде против Балтики. Под вопросом остается будущее главного тренера бело-голубых Ролана Гусева. 48-летний специалист, назначенный после ухода Валерия Карпина, провел в РПЛ во главе «Динамо» 13 матчей в текущем сезоне, одержав в них 6 побед. Как сообщает «Спортэкспресс», Гусев не является единственным кандидатом на пост наставника бело-голубых в следующем сезоне, хотя на его стороне поддержка спортивного директора клуба Желька Бувыча. Впрочем, окончательное утверждение кадровой стратегии «Динамо» остается за высшим руководством. Известно, что оставлять Ролана Гусева или менять его будет решать лично председатель правления ВТБ Андрей Костин, курирующий деятельность футбольного клуба. Пока же необходимо дождаться конца мая, когда пройдет заседание совета директоров бело-голубых. С высокой вероятностью помимо Гусева будут рассматриваться и другие кандидатуры, чьи имена пока не называются. К слову, бывший рулевой сборной России Валерий Газаев уже высказался за то, чтобы Гусеву продолжить.

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком.

покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответ.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ.

0: Маяк.
1: Вспомним грозу.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: В Москве 9:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России во многих странах началось празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия и торжества проходят сегодня во всех регионах страны и за границей. И сегодня же началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия стороны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Такая договоренность достигнута по инициативе Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Это было сделано в развитии недавнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, а сами переговоры были непрямыми. Москва общалась с Вашингтоном, Вашингтон с Киевом. По словам Ушакова, Россия и Украина подтвердили готовность соблюдать условия соглашения.
2: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
0: Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного периода. Американский лидер утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится практически сразу. Трамп также подчеркнул, что готов направить переговорщиков из США в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Военные парады в честь Дня Великой Победы прошли во многих городах России. В Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске. Главным событием станет сегодня парад на Красной площади. Владимир Путин по традиции примет его в качестве верховного главнокомандующего. С ним на трибуне будут находиться главы иностранных делегаций, прибывших на торжества в столицу. И, как передает наш корреспондент, в параде примут участие военнослужащие КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. У Путина 9 мая будет напряженный рабочий день. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту информагентства «Вести» Павлу Зарубину.
3: У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день. Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, это день гордости со слезами на глазах. Но для него это еще и рабочий день, это и выступление на Красной площади. Это и возложение венка к могиле неизвестного солдата вместе с гостями. Это и прием в честь гостей, которые с нами на праздновании 9 мая. Это и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле.
4: Насколько масштабной может быть речь президента 9 мая?
3: Она каждый раз масштабная.
0: Минувшим вечером Путин уже встретился в Кремле с белорусским, узбекистанским и казахстанским коллегами Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомарт Токаевым. Президент поблагодарил их за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы с борта Международной космической станции. Они напомнили, что именно нашей стране мир обязан освобождением от фашизма.
5: Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица земли целые народы. Именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм.
6: С борта Международной космической станции отчетливо видно, как красиво и хрупка наша планета, и как важно беречь то, что сохранили наши предки. Победа в Великой Отечественной войне – это пример мужества, стойкости и героизма, которые явили всему миру граждане нашей страны. Благодаря им сегодня мы можем мечтать, исследовать космос и строить будущее.
7: Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто остановил врага и принес великую победу. Отдаем дань уважения людям, ковавшим оружие в тылу, несмотря на голод, бомбежки и разруху. Благодарим тех, кто после войны поднял страну, сумевшую всего через полтора десятка лет первой запустить в космос человека. Пусть память об этих великих подвигах всегда живет в наших сердцах и вдохновляет на новые свершения нас и наших потомков.
0: Добавлю, что команда МКС в праздничный день украсила станцию копией Знамени Победы. Другим новостям, Дональд Трамп заявил, что допускает переброску части войск США из Германии в Польшу на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Напомню, 2 мая Мерц высказал мнение, что американцы ввязались в войну с Ираном без какой-либо стратегии. Это не просто оскорбило президента США, но и стало частью напряженности между Соединенными Штатами и Германией из-за ближневосточного конфликта. Американский министр войны Пит Хексет приказал вывести часть американских войск из ФРГ в течение следующих 6-12 месяцев. После этого президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что страна хочет разместить у себя часть американских военнослужащих, которых Пентагон планирует вывести из Германии. Погода в столичном регионе 9 мая будет довольно сложной, так как атмосферный фронт южного циклона будет располагаться близко к границе Московской области. Об этом сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в столице существенных осадков не ожидается. По области местами может приниматься небольшой дождь. Утро будет прохладным, плюс 8-10. Дневная температура составит 12-14 тепла. По области воздух прогреется до плюс 10-15. Как подчеркнула Позднякова, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на пару градусов. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице плюс 11, давление 754 миллиметра, влажность воздуха 54%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков и плюс 13-15.

виднелась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.

Перегоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

мне часто снятся все ребята, друзья моих воев.

Маяк. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как...

нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть быком. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: 9:30 в Москве.
1: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России и во многих странах празднуют 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады уже прошли в Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске. Подготовка к параду Победы на Красной площади завершается в центре Москвы. И сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия стороны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Такая договоренность достигнута по инициативе Дональда Трампа. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, это было сделано в развитии недавнего телефонного разговора Владимира Путина с президентом США, а сами переговоры были непрямыми. Москва общалась с Вашингтоном, а Вашингтон с Киевом. По словам Ушакова, Россия и Украина подтвердили готовность соблюдать условия соглашения.
3: Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы. И важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине победы над нацизмом.
2: Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины и расширение режима прекращения огня за пределы анонсированного периода. Американский лидер также подчеркнул, что готов направить переговорщиков из США в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Владимир Путин минувшим вечером встретился в Кремле с белорусским, узбекистанским и казахстанским коллегами Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым Жомартом Токаевым. Президент поблагодарил их за участие в праздновании Дня Победы в Москве. 9 мая у главы государства будет напряженный рабочий день. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту информагентства «Вести» Павлу Зарубину.
4: У президента каждый день 9 мая – это сложный рабочий день, помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что это, как для любого русского, это день гордости со слезами на глазах. Но для него это еще и рабочий день, это и выступление на Красной площади, это и возложение венка к могиле неизвестного солдата вместе с гостями, это и прием в честь гостей, которые с нами на праздновании 9 мая. Это и целый марафон двусторонних встреч, которые затем последуют здесь, в Кремле.
5: Насколько масштабной может быть речь президента 9 мая?
4: Она каждый раз масштабная.
2: Добавлю, лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил глубокое уважение ветеранам войны, которые с несравненной доблестью и благородным патриотическим духом разгромили фашизм, защитив мир и безопасность на земле. Глава КНДР также заявил, что гордится сотрудничеством с президентом Путиным. Он подтвердил готовность Пхеньяна укреплять и развивать союзнические отношения с Москвой и выразил надежду, что победа и слава будут на пути России. И добавлю, как передает наш корреспондент, в параде Победы на Красной площади в Москве будут участвовать военнослужащие КНДР, освобождавшие Курскую область. 81-ю годовщину Победы отмечают и в зоне СВО. Так, военнослужащие группировок «Центр» и «Южная» подняли копии Знамени Победы над несколькими территориями в ДНР. Как сообщили в Минобороны, штурмовые флаги и праздничные баннеры взмыли над населенными пунктами Красноармейск, Гришино и Северск. Как отметили в ведомстве, они символизируют неразрывную связь поколений и верность героическим традициям Отечества. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели торжественное возложение цветов к вечному огню и награждению мемориального комплекса в честь героев Курской битвы, передает РИА Новости. В церемонии участвовали отличившиеся бойцы различных подразделений, которые выполняли специальные задачи на Харьковском направлении. Сотрудникам зала боевой славы передали трофейные образцы вооружения ВСУ и сбитые беспилотники. Также военнослужащие южной группировки войск с помощью дронов разбросали 1000 листовок над позициями вооруженных сил Украины, в которых поздравили украинский народ с Днем Победы и предложили противникам сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13-15 градусов. В Москве преимущественно облачно, без существенных осадков. На юге и западе области местами, возможно, небольшие дожди и 12-14 тепла. Сейчас в российской столице плюс 12, атмосферное давление 755 миллиметров, а влажность воздуха 48%.
0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук летом покинет команду в статусе свободного агента. Как сообщает ряд СМИ, игрок обороны футбольной сборной Молдавии рассматривает варианты продолжения карьеры в чемпионатах Италии и Франции. Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023 года. За это время он сыграл 73 матча и отдал 10 результативных передач. Футбольные клубы «Родина» и «Факел» вышли в премьер-лигу на будущий сезон. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: В первой лиге в пятницу стартовал предпоследний тур. Было сыграно 3 матча. «Черноморец» выскользнул из зоны вылета, одолев на выезде одного из аутсайдеров турнира «Чайку» 2-0. Отличились Хубулов и Сутугин. Новороссийцы опережают главного своего конкурента «Уфу» на 1 очко. Однако у клуба из Башкортостана игра в запасе. Тем временем «Родина» впервые в своей истории вышла в премьер-лигу, оказавшись сильнее Челябинска 2-0 на родной арене «Химки». Голы забивали Тимошенко и Горебян. «Мы вышли в РПЛ. Про футбол точно говорить не будем. Сегодня день, чтобы наслаждаться. Очень сложно описать, что чувствую. Очень много эмоций. Единственное, хочу обнять свою семью», признался испанский тренер «Родины» Хуан Диас. Также в московском клубе подтвердили информацию о том, что в следующем сезоне команда продолжит выступление на арене «Химки». Напомню, что там постелен искусственный газон. Впрочем, и сама «Родина» тренируется на синтетическом покрытии. После того, как стало известно, что «Факел» из Хабаровск закончили спор нулевой ничьей, воронежцы спустя год после отсутствия в элитном дивизионе снова забронировали в нем место. Сейчас эта команда выступает под руководством Олега Василенко. Также уже сейчас ясно, что в переходных матчах за право сыграть в РПЛ в будущем сезоне от первой лиги квалифицировались «Урал» из Екатеринбурга и «Волгоградский Ротор».
0: Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг теннисного турнира категории 1000 в Риме. Во втором раунде она потерпела поражение от представительницы Германии Лауры Зигемунд. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым, эх, путь дорожка.

есть у нас еще дома дела о помирании нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дом.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог.

0: В Москве 9 часов и 58 минут. У микрофона Руслан Быстров. С праздником, с Днем Великой Победы. Радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России ведут совместную трансляцию с Красной площади. Буквально через несколько минут там начнется главный военный парад. Мы сейчас видим кадры прямой трансляции с Красной площади. Парадные расчеты уже заняли свои места. Буквально несколько секунд назад на трибуну пришел президент Владимир Путин, который пожал руку ветеранам, которые также приглашены на этот военный парад. По традиции, по брусчатке Красной площади торжественным маршем пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск вооруженных сил России. Торжественная часть парада завершится пролетом самолетов российских пилотажных групп, которые раскрасят небо в цвета флага России. Ну, погода в Москве пока благоприятная. Плюс 13 градусов, дождя нет, хотя и достаточно облачно. Ранее парады Победы прошли в разных городах страны. По традиции начались они на Дальнем Востоке. Жители этого региона из-за разницы в часовых поясах традиционно встретили День Победы первыми. Сейчас мы видим кадры с Красной площади. Буквально через несколько секунд начнется главный парад страны. Давайте начнем слушать.
1: Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы!

государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Смирно! Для встречи слева. На кра. Пол.

Красную площадь вносятся государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Штурмовой флаг, водруженный бойцами 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над куполом поверженного Рейхстага, ознаменовал долгожданную победу советского народа в Великой Отечественной войне. Все эти годы священное алое знамя остается символом мужества, несгибаемой стойкости и героизма нашей Родины. Сегодня государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы доверено пронести по Красной площади лучшим военнослужащим почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, младшему лейтенанту Дмитрию Монастыреву и младшему сержанту Алексею Живаеву. Возглавляют знаменные группы капитан Кирилл Горшунов и лейтенант Антон Михайлов.

0: встрече слева. Накра. Ул.
1: Сейчас министр обороны Андрей Белоусов начинает торжественный объезд парадных расчетов на Красной площади.
2: В 81-й годовщине Победы принимает министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев.

обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-полковник Мордвичев.

Начинается объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Министр обороны Андрей Белоусов направляется для приветствия парадных расчетов Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской народной армии и Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации показывают высочайшее мастерство и боевую выучку. Успешно осваивают сложное современное вооружение, умело действуют в непростых условиях специальной военной операции. Солдаты и офицеры с честью решают поставленные задачи, опираясь на опыт предшественников и приумножая их лучшие традиции.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: поздравил парадные расчеты Высшего военно-морского инженерного училища Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Министр обороны приветствовал парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, кремлевских курсантов. Военные учебные заведения российской армии играют ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, преданных своему делу – защите Отечества.

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

Красной площади в строю парадных расчетов более 1000 военнослужащих, участников специальной военной операции.

министр обороны Андрей Белоусов завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации, верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

0: товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона, к параду во знаменовании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне готовы министр обороны Российской Федерации Белоусов.
1: С праздником.

Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей,
отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания.

Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!

0: Сегодня, в день Великой Победы, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации несут боевое дежурство по защите сухопутных, воздушных и морских рубежей нашей Родины. Личный состав объединенной группировки войск выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.
1: На месте, работа.
0: На полигоне подразделение морской пехоты отрабатывает действия штурмовых групп и захват опорных пунктов противника с использованием специальной техники.
2: Наблюдаю.
0: Успешные действия гвардейского соединения группировки войск «Центр» в зоне специальной военной операции достигаются проведением ежедневной подготовки с боевой стрельбой танковых экипажей при взаимодействии с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».
3: Орудию. Цель 1287.
0: При поддержке штурмовых групп и уничтожении огневых средств подразделения ракетных войск и артиллерии применяют современные мобильные артиллерийские системы на колесной базе «Гиацинт-К» и «Мальва», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган».
4: С Днем Победы! Память о подвиге наших предков – это наше богатство и опора. В этот день мы склоняем головы перед подвигом русского народа и советского солдата.
5: Закат я «Беркут» принял.
0: Военнослужащие воздушно-десантных войск отрабатывают совместные действия расчета беспилотного летательного разведывательного аппарата и экипажа боевой машины десанта БМД-4М по огневому поражению опорного пункта. Боевой путь прославленной дивизии с честью продолжают внуки и правнуки бойцов Великой Отечественной войны.
6: Уважаемые товарищи, от лица воинов 150-й гвардейской Идриско-Берлинской ордена Кутузова второй степени мотострелковой дивизии поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы!
0: Широкое применение дронов в ходе специальной военной операции потребовало создания нового рода войск – войск беспилотных систем, оснащенных современными типами беспилотных летательных аппаратов. Для поддержки штурмовых групп боевой расчет запускает ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2». Военнослужащими используются разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения живой силы и техники. С целью поражения бронетехники осуществляется запуск разведывательного комплекса «Зала» и баражирующего боеприпаса «Ланцет».
7: Небе штатно.
8: Сверим границы.
0: С командного пункта объединенной группировки войск ведется непрерывное управление войсками в зоне специальной военной операции. Для ведения воздушной разведки территории противника применяются беспилотные летательные аппараты большой продолжительности полета и находец. Боевые расчеты «Герань-2» и «Герань-5» проводят подготовку и запуск беспилотных летательных аппаратов с целью поражения военных объектов, находящихся в глубоком тылу.
9: В этот праздничный день наш личный состав выполняет боевую задачу. Поздравляем ветеранов и всех граждан страны с Днем Великой Победы!
0: Летчики, подразделения противовоздушной обороны, контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении стоят на страже воздушных рубежей нашей Родины. На боевом дежурстве выполняют задачи экипажи авиационных комплексов «Кинжал», оснащенных гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, способными преодолеть любую систему ПВО и нанести максимальный ущерб. Истребитель пятого поколения Су-57 – один из самых передовых самолетов в мире. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения сокрушительных ударов по наземным целям. Это делает его универсальным инструментом в современных боевых действиях. Расчет радиотехнического узла контроля космического пространства ведет поиск и сопровождение космических объектов, обеспечивая целеуказание для средств противоракетной обороны.
2: Мероприятие выполнено.
10: Внимание боевому расчету!
0: Боевой лазерный комплекс «Пересвет» — уникальный образец оружия на новых физических принципах. Он способен выводить из строя спутники, атмосферные летательные аппараты, включая крылатые ракеты. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» обладает уникальными возможностями высотного перехвата баллистических и аэродинамических целей.
11: Азимут 300.
0: Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» в круглосуточном режиме обеспечивает контроль ракетоопасных направлений.
12: Есть принт.
0: Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» способен эффективно бороться с различными типами воздушных целей.
13: От лица личного состава зенитно-ракетного дивизиона поздравляю с праздником Победы!
0: Военно-морской флот Российской Федерации надежно стоит на охране безопасности морских границ страны и обеспечивает присутствие России в мировом океане. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» относится к классу многоцелевых надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач по поражению морских целей и наземных объектов высокоточными ракетами большой дальности. Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Архангельск» является многоцелевой подводной лодкой, предназначенной для выполнения боевых задач в ближней и дальней морских зонах. Российская Федерация обладает полным комплексом средств ядерного сдерживания, что позволяет обеспечить безопасность страны и гарантированно нанести ответный удар. Основу стратегических сил России составляют ракетные комплексы «Ярс», способные выполнять задачи боевого дежурства в различных регионах страны. Гиперзвуковой комплекс «Авангард» является уникальным и неуязвимым для современных систем противоракетной обороны. Стратегический ракетоносец Ту-160 – самый передовой сверхзвуковой бомбардировщик в мире, предназначенный для применения современного стратегического вооружения.
14: От лица экипажа стратегического ракетоносца Ту-160 поздравляю всех с Днем Великой Победы!
0: Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» входит в состав морских стратегических ядерных сил. Он способен нанести ракетно-ядерный удар по особо важным объектам противника.
15: От имени экипажа атомного подводного крейсера «Князь Владимир» поздравляю с Днем Великой Победы. Мы гордимся подвигом наших предков. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла.
16: Торжественному маршу!

батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом!

Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Мордвичев.

курсанты Военного института военных дирижеров Военного университета имени князя Александра Невского. Командует парадным расчетом полковник Сергей Вуф. Барабанщики задают темп и ритм движения остальным парадным расчетам. Мимо трибун проходят знаменные группы государственного флага Российской Федерации, знамени Вооруженных сил России и знамени Победы. Знаменную группу сопровождает почетный караул трех видов вооруженных сил – сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В этом году почетный караул России отмечает 70-ю годовщину со дня образования. В парадном строю слушатели Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия является основной кузницей подготовки командиров тактического звена. Основу обучаемых составляют офицеры, участники специальной военной операции. Сегодня среди них герои Российской Федерации Александр Кузнецов, Михаил Марцев, Никита Полазник. На Красной площади парадные расчеты военнослужащих, участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации, полковники Мирлан Джумагалиев и Зарикто Ангархаев. Под боевыми знаменами торжественным маршем проходят 17 героев Российской Федерации, 83 кавалера Ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу. Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Среди них герой России, старший лейтенант Максим Поташев. На Красной площади парадный расчет Корейской народной армии под командованием старшего полковника Че Йон Куна. Бойцы Корейской народной армии

Красной площади парадные расчеты военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. Впереди строя генерал-майор Фарид Шигмарданов. Академия является ведущим профильным учебным заведением, крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук, определяющим развитие и эксплуатацию стратегического ракетного вооружения.

На марше курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова. Командует парадным расчетом начальник училища полковник Олег Пономарев. В составе парадного расчета 90 курсантов, награжденных государственными наградами в ходе специальной военной операции. В их числе герой России сержант Тимофей Матвеев. Выпускники училища были и остаются примером беззаветного служения Родине. 215 офицеров-десантников отмечены высоким званием Героя Советского Союза и Российской Федерации. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Училище ценой жизни своих воспитанников на все времена вписало свое имя в историю Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м вместе с остальными защитниками Москвы кремлевские курсанты встали стеной перед фашистскими полчищами и положили начало нашей победы. Все годы своего существования училище является знаковым для вооруженных сил страны. Учебное заведение дало путевку в армейскую жизнь многим прославленным командирам и военачальникам самого высокого уровня. Сегодня училище продолжает славные традиции по подготовке командных кадров для сухопутных войск, являясь одним из лучших военно-учебных заведений России.

«Вариант» в составе уникальных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. Замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов.

0: Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 81-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником!
1: Это была прямая трансляция Парада Победы на Красной площади, которую вели радиостанции Вести ФМ, Маяк и Радио России.

0: В Москве 11 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия отмечает День Победы с чувствами гордости и любви к своей стране. Забота об отчизне объединяет всех россиян. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир, вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером и стали соучастницами его преступлений.
1: Дорогие граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы! С нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов. Полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия. И, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа. Именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности – тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
0: Как подчеркнул Путин, великий подвиг поколения победителей Великой Отечественной войны вдохновляет бойцов, выполняющих сегодня задачи спецоперации. По словам президента, они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, приехавшие в Россию на празднование 81-й годовщины Победы. Среди них президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, верховный правитель Малайзии и другие. В начале парада почетный караул под песню «Священная война» вынес на Красную площадь знамя Победы и государственный флаг России. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов. Впервые командовал парадом Победы Андрей Мордвичев, назначенный главком сухопутных войск в мае 2025 года. Он совершил объезд парадных расчетов вместе с министром обороны. В пешей колонии по Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, более 1000 бойцов спецоперации, в том числе 17 героев России, а также впервые военнослужащие войск беспилотных систем. На парад вышли и военные КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. Над площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение парада боевые Су-35С и МиГ-29 раскрасили небо Москвы в цвета флага России. После парада Владимир Путин возложил цветы к могиле неизвестного солдата. На церемонии к российскому лидеру присоединились иностранные гости. После этого участники отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. Затем у президента запланирован целый марафон двусторонних встреч. Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, пытались ли ВСУ помешать празднованию. По словам представителя Кремля, продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тоже еще не запланирован. Что касается возможной отправки американской делегации в Москву для переговоров по украинскому урегулированию, как ранее предлагал Трамп, конкретики пока нет. Однако Москва была бы готова принять делегацию, добавил Песков. Напомню, сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Такая договоренность достигнута по инициативе Дональда Трампа, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Это было сделано в развитии недавнего телефонного разговора Путина с президентом США. Ну а сами переговоры были непрямыми. Москва общалась с Вашингтоном, а Вашингтон с Киевом. По словам Ушакова, Россия и Украина подтвердили готовность соблюдать условия перемирия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13-15 градусов. В Москве преимущественно облачно, без существенных осадков. На юге и западе области местами возможны небольшие дожди. Температура плюс 12-14. Сейчас в городе плюс 10 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра. Влажность воздуха 53%.

бригады рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может,

0: переговорщики.
1: Дорогие друзья, новая встреча с Игорем Александровичем Матвеевым, доцентом кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Вновь Игорь Александрович с нами. Игорь Александрович, доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Доброе утро, Сергей. Приветствую всех радиослушателей.
1: Да. Игорь Александрович, ну вот мы сегодня поговорим, мы так пишем летопись советской дипломатии, да, и русской дипломатии, да. Там, русско-имперской, советской, я думаю, до когда-нибудь до современности дойдем, да? Так вот, поговорим сегодня о советской дипломатии перед Великой Отечественной войной. Это очень такая, очень важная тема. На этой дипломатии в свое время, помните, как играли прибалты? Да, когда раскачивали советскую лодку в конце 80-х, говоря о соглашениях Молотова и Риббентропа, ну и в целом, да, вот история с тем, что мы как бы общались, да, с режимом, который... Не просто стал нашим потом явным врагом, но уже начиная с 33-го года, да, было понятно, что Германия идет не туда, и вернее туда, куда она в конце концов и пришла. Игорь Александрович, вот этот сложный клубок у нашей дипломатии, какая была самая главная задача? Ну и, наверное, о достижениях мы тоже поговорим, да, потому что многие вещи удалось ведь сделать.
2: Ну, вы знаете, Сергей, у нас задачи-то не менялись. Самая главная задача – это обеспечение сохранения государственности, но на тот период советского государства, да, до этого Российской империи, и обеспечение безопасности нашего государства, безопасности наших людей, реализации наших национальных интересов, которые были направлены на создание благоприятных внешних условий для развития нашего государства, экономического развития, реализации социальных программ. Вот все эти задачи, которые сейчас стоят перед нашим государством, они и тогда были неизменными. Это константы.
1: Понимаю, но обыватель спросит, а можно ли вообще, в принципе, или даже не то, чтобы можно, конечно, можно, пока разговаривают, но имеет ли смысл, в принципе, вот вступать в какие-то переговоры с теми, кто задумал тебя съесть? Вот как вам это? Как вы
2: знаете,
1: как
2: Сергей,
1: профессионал парируете?
2: На мой взгляд, да, ну, у каких-то, так сказать, да, людей, которые, ну, такие тоже были, заблуждались, как бы, да, несознательно, так скажем. И, так сказать, у тех людей в тех странах, которые пытались развалить сначала Советский Союз, ну, а теперь ненавидят Россию, пытаются навредить нашей стране. У них тоже константы, да, значит, использование истории, перекраивание истории, очернение нашей истории, нашего руководства, создание, так сказать, попытка, так сказать, раскол какой-то спровоцировать между руководством нашей страны, да, и народом, обычными людьми. Все это тоже старо как мир. И здесь, конечно, западные державы, та же Великобритания, вы вспомните потом о войне, сколько было грязи, чего уж там говорить, да, и Резун, который убежал, да, потом писал всякие книжки и так далее. Но ведь самая главная ошибка, или то, что специально делается, это когда переносится атмосфера, правила игры, которые существовали в 30-е годы, в это тревожное десятилетие, на наше время. И какие-то морализаторы, вы знаете, Сергей, то есть вот это морально, это не аморально, понимаете, вот все эти вещи, но на самом деле-то мы же не можем переносить одну историческую эпоху на другую. Да, уроки мы должны, безусловно, извлекать, делать выводы, чтобы не повторялось, как бы, да, но тем не менее, каждая историческая эпоха, она по-своему уникальна. И механически, да, переносить одну на другую, ну, это, во-первых, контрпродуктивно, а иногда и преступно. Поэтому вот это нужно учитывать. И когда мы характеризуем, да, и изучаем перипетии советской внешней политики, дипломатии перед Великой Отечественной войной, мы должны понимать, что тогда были 30-е годы, а не сейчас, да, а не 20-е годы 21 века. Были 30-е годы века 20-го. Вот это самое главное, что мы должны иметь в виду.
1: Да, ну, Игорь Александрович, мы прекрасно помним, что в 20-е годы, опять же, вот 100 лет тому назад, у нас были очень продуктивные связи с немцами, потому что по итогам Первой мировой и Красная Россия, и Веймарская Германия, да, мы были изгоями, и, соответственно, ну, немцам, я так понимаю, по результатам вот этих кабальных мирных соглашений в Версале, им запретили иметь свою там военную промышленность, какие-то определенные виды вооружений, и мы очень сильно кооперировались, я так понимаю, во многих городах у нас в стране были совместные какие-то, как бы сейчас сказали, военные базы или там технологические, ну, какие-то эти полигоны,
2: учебные,
1: да,
2: где центры.
1: Да, где были и танки, я так понимаю, да, в том числе, и мы совместно как бы с немцами это все изучали и так сказать, вот, дорабатывали, но потом режим в Германии сменился, и вот с вашей точки зрения, ну, Сталин же, я так понимаю, быстро достаточно понял и заранее понял, к чему все дело идет, и он же, это ему же принадлежат эти слова, да, вот на рубеже 20-30-х, что у нас есть 10 лет, чтобы перевооружиться, иначе нас сомнут, и вот этой же доктрине, да, было посвящено все вот на дальнейшее развитие, да, и коллективизация здесь, и индустриализация, все это в одни ворота все были, так сказать, голы. Но, Игорь Александрович, мы помним о Мюнхенском сговоре, да, который заключали британцы с, соответственно, с Гитлером, да, и сдали им Чехословакию, так что, конечно, говорить о том, что аморально разговаривать с Гитлером, зная о Мюнхенском сговоре, ну, тут как бы не приходится, это вообще не обсуждается. Я с другой стороны вот как бы на этот вопрос смотрю. У некоторых обывателей может возникнуть вопрос. Вот смотрите, вас хотят раздербанить, да, и уже готовятся, да, на вас напасть. Некоторые вспоминают же это. А мы до последнего продолжали наши дипломатические соглашения выполнять, что чуть ли не в ночь на 22 июня последний эшелон с нашими ресурсами перешел через границу и отправился в Германию, да, то есть мы скрупулезно выполняли вот все вот эти обязательства, взятые в результате договоренностей, и некоторые говорят, ну вот зачем же так-то вот так с врагом, да, возникают эти мысли. Игорь Александрович, как мы с научной точки зрения на это смотрим?
2: Вы знаете, ну, с точки зрения теории, да, международных отношений и истории, что хочу сказать, ну, вы много вопросов накидали на самом деле, Сергей, я попробую, да, с учетом дефицита времени, очень кратко на них ответить. Ну, во-первых, 20-е, 30-е годы нельзя сравнивать, а задачи, общие задачи-то были неизменные, но конкретные задачи были разные. 20-е годы – это международное признание Советского Союза, молодого советского государства. 30-е годы после индустриализации, успешно проведенной, после острейшего кризиса в капиталистическом мире, Великой депрессии в США и так далее – это укрепление оборонного потенциала, обороноспособности нашей страны, экономического потенциала. Это, ну, чего греха таить, это и реализация других внешнеполитических приоритетов, это на соседние территории, да, которые ранее являлись частями Российской империи, да, так сказать, потому что люди смотрели с этих территорий на нас, в той же Западной Белоруссии, Западной Украине, да, значит, и хотели воссоединиться со своими братьями и сестрами, которые проживали в Советском Союзе. Это не только, так сказать, какие-то, сейчас потом пытались англосаксы это представить, как какие-то, так сказать, зловредные намерения Сталина. На самом деле это ведь было еще во многом ради людей делалось. Это следующий момент. Что касается Гитлера и всего остального. Ну, понимаете, у Гитлера ведь тоже, насколько я понимаю, но это моя сугубо личная точка зрения, было два подхода. Первый подход — сначала уничтожить Англию, потом Советский Союз. И второй подход — сначала уничтожить Советский Союз, потом Англию. И уже потом приступить на закуску, так сказать, к Америке. Поэтому, значит, на протяжении 30-х годов постоянно менялись приоритеты Германии. Берлин активно вел переговоры с Великобританией, где, кстати, того же Мосли взять, да, было очень много сторонников, да и в королевской семье, чего греха таить, было много, достаточное количество поклонников Гитлера, и, собственно говоря, переговоры шли. И вот Мюнхенский сговор и так далее, и как посмотрели до этого на шлюз Австрии, все это, то, что потом получило название политика умиротворения агрессора, все это было, потому что англичане и французы пытались направить Гитлера на Советский Союз, то есть реализовать вот эту, так сказать, парадигму, да, сначала Советский Союз, а потом уже ослабить Гитлера и его сокрушить, да, значит. А у Гитлера тоже были маневры, с одной стороны, он, в общем, хотел сначала помириться с Англией, потом, значит, он подписал пакт, да, о ненападении с Советским Союзом, и очень короткий период, как мне представляется, был настроен на то, чтобы все-таки сначала сообща сокрушить, так сказать, ну, обеспечив себе надежный тыл, вот как японцы, да, значит, сокрушить сначала Англию, и это продолжалось до ноября, значит, а точнее до декабря 40-го года, значит, визит Молотова в Берлин, очень жесткие переговоры с Гитлером, когда Гитлер четко предложил присоединиться к Тройственному пакту, предложил Индию совместно сокрушить Британскую империю, но Советский Союз интересовали европейские вопросы, Балканы, проливы, вот этот санитарный кордон, непонятно что с ним, да, который до этого создавался против Советского Союза. То есть насущные вопросы европейской политики, что Гитлера, в общем, не устраивало. Плюс Гитлера не устраивало то, что Советский Союз мирным путем, да, значит, практически мирным путем распространил свое влияние и восток Польши, и, так сказать, Бессарабия, Северная Буковина и так далее, тогда как Гитлер говорил, что нам приходится нести большие жертвы, отвоевывать эти территории, а Советский Союз приобретает их даром. Вот когда они договорились с Советским Союзом, значит, когда Советский Союз категорически отказался принимать правила Гитлера, вот тогда появилась Барбаросса, тогда уже Гитлер к декабрю 40-го года окончательно принял решение о нападении на Советский Союз, и что Советский Союз сначала пойдет, Советский Союз, потом только Англия. Да, собственно говоря, тут же важно понимать, что Сталин, руководство коммунистической партии, да, они пытались ведь отсрочить войну, да, выиграть вот время для переужения нашей армии, чтобы получше подготовиться к войне, прекрасно осознавая, что рано или поздно Гитлер нападет. И вот попытки эти, да, чтобы все-таки первая была Англия, а не Советский Союз, они продолжались, и отсюда вот такое поведение, скажем, заявление ТАСС июньское 41-го года о беспочвенности слухов, да, о том, что есть проблемы в отношениях между Советским Союзом и Германией. То есть, да, вот до последнего Советский Союз все-таки пытался воспрепятствовать вот этому сценарию, что Советский Союз сначала, потом Англия. И мне кажется, это примитивизация, если люди говорят, что вот Сталин его особенности, да, что вот он верил Гитлеру и так далее. Конечно, нет. Это было связано с вопросами стратегии, а не тактики. Стратегии для того, чтобы все-таки не было такого варианта, что сначала Гитлер нападет на Советский Союз. Вот так мне кажется.
1: Игорь Александрович, а я понимаю, это не совсем тема нашей программы, но что стало решающим, как вам видится, моментом, когда Гитлер действительно вот из этих двух вариантов выбрал именно нападение
2: на СССР? Визит Молотова. Визит Молотова. Значит, Гитлер предложил раздел совместной Британской империи, сокрушить совместно Британию, получить контроль, как бы, да, и чтобы отдавали Советскому Союзу Индию, вот, и категорический отказ Советского Союза, шли переговоры о присоединении к Тройственному пакту, что самое интересное, нет никаких исторических свидетельств о том, что, ну, кроме публичных, да, уже потом, последствий высказываний, что Советский Союз был категорически против, изначально, наверное, нет, и готовы, наверное, даже были и присоединиться, но только, так сказать, на взаимовыгодных условиях, а не на условиях Гитлера. Вот визит Молотова, который был, конечно, на мой взгляд, крайне, ну, неудачен, что ли, для обеих сторон, вот, и привел к тому, что Гитлер понял бесперспективность, да, договориться со Сталиным только на выгодных для себя условиях, не принимая во внимание интересы Советского Союза, фундаментальные, да, в Европе. Когда Гитлеру это стало окончательно понятно, он сделал в декабре 40-го года окончательный выбор в пользу Блицкрига на Востоке, в пользу нападения на Советский Союз.
1: Игорь Александрович, а тем не менее, да, вот тем не менее, что вы считаете нашими самыми большими удачами в тот период?
2: Ну, во-первых, самая большая удача — это то, что мы все-таки, да, значит, воспрепятствовали западным планам. Ну, знаем, что были планы бомбардировок бакинских промыслов, британской авиации. И, собственно говоря, да, вот эти западные планы выстроить санитарный кордон из лимитрофов, вот этих малых государств, крайне антисоветски настроенных, посмотрите на сегодняшнюю Польшу, все ведь так и осталось. Да, ведь прошли десятилетия, вот, так сказать, уже новый век, а все там же, вот это генетическое у многих людей, я не говорю у всех поляков, это было бы неправильно, но у многих генетическая ненависть, подчеркиваю, генетическая, к России, к Советскому Союзу и так далее. Это все, что, что сейчас происходит на Западе, так это же было уже. Вот попытка выстроить этот санитарный кордон, она сорвалась. Мы решительно, так сказать, воспрепятствовали этому. Мы нивелировали последствия Мюнхенского сговора, последствия, так сказать, маневрирования вот этого Запада. Ведь у нас были соглашения, да, значит, о взаимопомощи фактически, да, из Франции, из Чехословакии. Но все встало, так сказать, вопрос Польши, как потом, так сказать, пропускать войска через территорию Польши. Польша здесь сыграла, да, свою роль, а потом, кстати, сама напала на Чехословакию. Очень не любят поляки об этом говорить, да, так сказать, вспоминать Евросоюз, общие ценности. Но это, опять же, логика 30-х годов, да, ее нельзя экстраполировать на сегодняшнюю логику. Вот это, мне кажется, самое главное. Второй момент, да, значит, это было действительно выиграно время. Опять же, вот сейчас все вспоминают, что Гитлер был в сентябре не готов к войне с Советским Союзом. Да, он был не готов, но что бы случилось, если бы он договорился с Англией? И вот то, что мы воспрепятствовали этому, да, ну, конечно, и сами англичане внесли лепту, не смогли договориться с Гитлером, но это опять же смешало планы, как тогда говорили, империалистов для того, чтобы ликвидировать Советский Союз. То есть, опять же, ну, возвращаясь назад к нашим фундаментальным задачам и интересам, да, это сохранение государственности, укрепление нашего потенциала, реализация, так сказать, экономическое развитие и реализация социальных программ внутри страны, то есть создание для этого максимально благоприятных внешних условий.
1: Игорь Александрович, это такая отдельная большая тема, а Гитлер не смог договориться ни с Советским Союзом, ни с Англией, потому что слишком большие аппетиты у него были,
2: ну, слишком много требовало, конечно, от тех и других. Безусловно, да? Конечно. Гитлеру нужна была Европа, однозначная и единоличная. Я бы даже сказал, тут дело шло не Германии, а о нем лично, да, вот, значит, государство это я, да, по этой схеме. Поэтому фюрер, да, он хотел единолично доминировать в Европе, с чем не могли согласиться ни Советский Союз, ни Великобритания. Это основная причина, почему ему не удалось договориться. И в результате то, что Бисмарк предупреждал, да, в результате и получилась война на два фронта, которая, в общем, и положила конец в итоге гитлеровской Германии.
1: Да, да, да. Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, в нашем цикле «Переговорщики».
0: Сергей Стиллавин и его друзья. Маяк.

0: а в Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что вероломно напав на СССР, нацисты хотели полностью истребить народ страны.
2: 22 июня 1941 года одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов. Полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия. И, наконец, истребление. Порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
0: Как подчеркнул Путин, подвиг поколения победителей Великой Отечественной войны сегодня вдохновляет бойцов СВО. Как бы ни менялась техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди, отметил президент. Он назвал залогом успеха России моральную силу, сплоченность, отвагу и доблесть.
2: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры – врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава вооруженным силам России! С праздником вас! С днем победы! Ура!

0: В начале парада почетный караул под песню «Священная война» вынес на Красную площадь Знамя Победы и флаг России. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов. Впервые командовал им Андрей Мордвичев, назначенный главкомом сухопутных войск в мае прошлого года. В пешей колонне по Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, более 1000 бойцов спецоперации, в том числе 17 героев России, а также впервые военнослужащие войск беспилотных систем. На парад вышли военные КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. В завершении парада боевые самолеты Су-35С и МиГ-29 российских пилотажных авиагрупп раскрасили небо Москвы в цвета флага России. Они составили в небе фигуру под названием «Кубинский бриллиант».
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Данил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме без борьбы. Соперник первой ракетки России по второму раунду, представитель Чехии Томаш Махач, снялся с соревнований из-за болезни. Голевой пас Павла Дорофеева помог «Вегасу» со счетом 6-2 обыграть «Анахайм» в Кубке Стэнли, а Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Хард Трофи». С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Этой ночью в Кубке Стэнли «Вегас» разгромил «Анахайм» 6-2 и повел в серии 2-1. Главным героем матча стал Митч Марнер, который оформил хет-трик и набрал 4 очка. Это лучший матч в его карьере в плей-офф. Но важную роль сыграл и Павел Дорофеев. Российский форвард ассистировал Марнеру в большинстве за 5 секунд до первого перерыва. Этот гол сделал счет 3-0 и фактически надломил «Анахайм». После встречи Марнер вышел в лидеры гонки бомбардиров плей-офф, обойдя в том числе и Кирилла Капризова. В другой серии Монреаль крупно победил «Баффало» 5-1 и сравнял счет 1-1. Иван Демидов очков не набрал, но все равно оказался в центре одного из самых жестких эпизодов ночи. Россиянина снесли мощным силовым приемом, и уже в падении его конек зацепил руку игрока «Баффало» Бека Малинстина. Тому потребовалась срочная помощь из-за сильного кровотечения. Сам Демидов тоже уходил в раздевалку, но затем вернулся и продолжил матч. А для «Баффало» игра стала настоящим провалом. Две пропущенные шайбы уже к 5-й минуте, проблемы на вбрасываниях и неудачный матч лидера Тейджа Томпсона, который закончил встречу с показателем минус 4. И главная российская новость дня — Никита Кучеров среди финалистов «Хард Трофи» приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Его конкуренты — Конор Макдэвид и Нэтан МакКиннон. У Кучерова в сезоне 44 гола, 86 передач и показатель полезности плюс 43. Даже после вылета Тампы в плей-офф, это игра уровня MVP сезона.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, очень рад, что с нами сегодня вновь в эфире Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, завкафедры истории МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да. Виталий Юрьевич, ну, мы понимаем, что надо события все анализировать в контексте. И помним, что, так вот задумался об этом, об этой истории, да, о том, что мы вот шли на Берлин, эта операция вот как раз началась 16 апреля 45 года, а параллельно с этим с Запада к Берлину стремились американцы. И мы помним, что так вот как-то, ну вот Рузвельта мы, да, потеряли очень так скоропостижно, мы эту тему с вами как-то обсуждали. Насколько вот именно поведение американцев заставило нас форсировать эту операцию на Берлин? Или мы шли по своим срокам, которые были установлены, ну вот нашим командованием, генштабом?
2: Ну, здесь и то, и другое, на мой взгляд, присутствовало. Дело в том, что вообще по первоначальному плану, ну, это такая программа «Максимум», предполагалось сразу после завершения Висло-Одерской операции, это еще февраль 1945 года, начать берлинскую операцию по окружению берлинской группировки и ее ликвидации. Но на тот момент не хватило резервов, поэтому было принято решение, захватив так называемый Кюстринский плацдарм в районе городка Кюстрин, на другом берегу Одера, соответственно, перейти к оборонительным действиям, накапливая, опять же, силы для решающей операции. Но, в целом, конечно, да, подготовка к берлинской операции была резко ускорена после того, как наше руководство узнало, значит, во-первых, о том, что еще с февраля 1945 года американцы и немцы ведут в Швейцарии тайные переговоры. Кстати, этот эпизод в основу, в общем-то, знаменитого кинофильма «17 мгновений весны». Если вы помните, там как раз Штирлиц, в общем-то, и разрушает эту операцию по тайному сговору о сдаче всех позиций в Италии, переброске, соответственно, всех немецких армий против нас, ну и так далее, и так далее. Ну, вот это, во-первых. Переговоры эти были сорваны в Берне, но, тем не менее, по другим источникам, от той же нашей кембриджской пятерки в Лондоне, были получены данные о том, что после ликвидации русской группировки, соответственно, немцы фактически, опять же, скорее всего, путем тайных переговоров, решили сдать весь Западный фронт и перебросить, соответственно, эти самые войска свои, освободившиеся против нас. Плюс к этому данные еще какие поступили из Лондона, что Черчилль принял решение, соответственно, пытаться, вопреки договоренностям в Ялте, самим попробовать захватить Берлин. Опять же, используя то, что немцы фактически, в общем-то, на Западном фронте перестали сопротивляться. Все это, конечно, учитывалось, потому что, в общем-то, было понятно, что наши союзники, мягко говоря, союзники по неволе, особенно Черчилль, и они спят и видят, как бы только нарушить те договоренности, которые несколько месяцев назад были достигнуты. Еще что учитывалось? Учитывалось то, что в Америке действительно произошла смена власти. Как раз 12 апреля умер Рузвельт. Ну, у нас обычно его фигуру подают как чуть ли не друга Советского Союза. Ну, другом, я думаю, он не был. Но самое главное, что он был, не был русофобом, и он был таким стопроцентным прагматиком. К нашей стране он относился чисто прагматически, но без наплыва вот этого антисоветизма, русофобства, который был присущ, допустим, Черчиллю. С Рузвельтом нормально, в общем-то, были договоренности. Рузвельт был человеком принципиальным, честным. Хотя, с другой стороны, тоже вот февраль-март, когда шли закулисные переговоры Алана Даллеса, соответственно, с Карлом Вольфом Берни, да, он, в общем-то, дал на это согласие. Поэтому не так просто Рузвельт был. Но в любом случае он умер. К власти пришел, соответственно, Гарри Трумэн, вице-президент. А с Гарри Трумэном было все понятно. Он такой же антисоветчик, такой же русофоб, как и Черчилль. И, кстати, и у Гитлера, в общем-то, и его окружения были такие же надежды, что это и будет перелом, что произойдет, как они сами там говорили, второе бранденбургское чудо. Ну, здесь имеется в виду параллели с Семилетней войной, когда

0: 1761 году Фридрих II везде терпел поражение. Фактически Пруссия частично уже была оккупирована войсками союзной коалиции антипрусской. Все шло к тому, что Пруссия вообще прекратит свое существование. И тут вдруг у нас умирает Елизавета Петровна, к власти приходит Петр III. Все резко меняется, Пруссия возвращает все захваченные владения, ну и так далее, и так далее. И здесь вот вроде как параллели налицо, да, умирает ярко антигерманский настроенный Рузвельт, приходит Труман антисоветски настроенный, вот оно, крушение антигитлеровской коалиции прямо перед глазами, почти. А тут еще и Черчилль, кстати, еще считается где-то в марте-апреле дает указание начать подготовку операции «Немыслимая», о которой, в принципе, уже неоднократно говорили. Ну, напомню, суть сводилась к тому, чтобы... сдавшись в плен, соответственно, немецкие войска, опять же, на самом деле не разоружать, а перенаправить против нас, ну, заодно еще и добавив к ним английские войска. Опять же, объединенными силами, соответственно, самим взять Берлин и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, все эти хитросплетения наше руководство, конечно, учитывало. Поэтому было принято решение быстро форсировать подготовку к берлинской операции и любыми способами, невзирая ни на какие потери, взять Берлин до подхода наших так называемых союзников. Вот, поэтому операция, подготовка к ней действительно была ускорена, переброшены все резервы, какие только были возможны, самые боеспособные. Ну и соотношение сил перед 16 апреля было каким? У нас, соответственно, около 2,5 миллионов человек, это имеется в виду на линии трех фронтов, которые должны были в этой операции участвовать. Центральное направление – это первый белорусский фронт во главе с Жуковым, северное направление – второй белорусский во главе с Рокоссовским, и южное направление – это, соответственно, первый украинский во главе с Коневым. Все вместе около 2,5 миллионов человек. Немцы могли противопоставить, там по разным данным, 850 тысяч, 900 тысяч, это максимум. То есть, короче говоря, превосходство у нас по людям было где-то в 2,5-3 раза.
1: А вот Виталий Юрьевич, а сразу промежуточный, да. Позвольте промежуточный вопрос. А сколько нам оставалось километров вот до Берлина?
0: До Берлина на разных участках, соответственно. Если брать Пюсенский плацдарм, то там примерно 85-90 километров. На других участках фронта где-то 100-120 километров. Ну, примерно такие цифры, от 90 до 120. Вот. Ну и по технике, возвращаясь к этому, значит, по танкам у нас было огромное превосходство, примерно в 3,5-4 раза. То же самое касалось артиллерии. По самолетам меньше, где-то в 2 раза примерно. Ну и, в принципе, с таким огромным превосходством и в живой силе, и в технике, конечно, в общем-то, исход этой операции был заранее предопределен. Тут весь вопрос был в сроках, когда нам удастся взять Берлин, ну и, соответственно, в размере потерь, во что это нам обойдется. При этом, кстати, в конце перестройки, в 1990-е годы, появились, в общем-то, работы ряда историков, в том числе и серьезных, опиравшихся на мемуары, допустим, генералов Горбатова, Батова, которые участвовали непосредственно в штурме Берлина. И согласно вот этой точке зрения, получалось, что, в принципе, можно было другой вариант применить, то есть не лобовой удар, скажем так, силами первого белорусского через Еловские высоты, а прежде всего обходные маневры, фланговые удары первого украинского и второго белорусского фронтов, соответственно, осуществить глубокий обхват берлинской группировки противника и потом, постепенно сжимая кольцо окружения, соответственно, взять Берлин. Но тут получалось по срокам. Выходило, что на это уйдет 1,5-2 месяца. А здесь, собственно говоря, из политических и геополитических соображений была поставлена задача уложиться в 2-3 недели. Поэтому вот этот первый вариант, который, видимо, действительно рассматривался нашим руководством, был отклонен. Ну и в итоге перешли к тактике, с одной стороны, ударов с севера и юга, чтобы отсечь, соответственно, берлинскую группировку от других немецких войск. А основной удар наносили 5 армий первого белорусского фронта под командованием Жукова. Ну, по сути, с помощью тактики лобового удара, продавливания обороны противника, используя, опять же, большое количественное и качественное превосходство наших войск.
1: Виталий Юрьевич, а немцы действительно на Западном фронте начали массово пропускать американцев без сопротивления?
0: Потому что у них же
1: была история, Виталий Юрьевич, там же была история в Арденнах, помните, когда мы пришли на помощь американцам? Да-да-да, это январь, да, по-моему, январь. И какое расстояние у американцев было до Берлина?
0: Ну, у американцев до Берлина было примерно 500-600 километров, то есть намного больше, чем у нас, и у англичан то же самое. Но, опять же, если их войска фактически сопротивления не встречали, то они, кстати, к Эльбе дошли, ну, примерно за 2,5 недели, опять же, не встречая особого сопротивления, были там уже в середине апреля 1945 года. А от Эльбы до Берлина там оставалось километров 150. Поэтому тут действительно была опасность, что союзники могут взять Берлин раньше нас. Но у Гитлера там понятно, там весь расчет был на то, что после смерти Рузвельта антигитлеровская коалиция просто развалится, потому что мы, собственно, соединились, как говорится, лебедь, рак и щука. Да? У каждого свои интересы, и вот на этом можно будет сыграть. Поэтому, опять же, понятно, что у нашего руководства во главе со Сталином была цель предельно понятная, как можно быстрее взять Берлин и положить конец всем этим рассуждениям, кто его может раньше нас взять и так далее и тому подобное. И вообще закончить на этом как можно быстрее войну.
1: Да-да, Виталий Юрьевич, мы тогда после короткой рекламы вернемся. Виталий Юрьевич Захаров, профессор истории.

0: друзья мои, с нами Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, завкафедры истории МГТУ имени Баумана. Началась 16 апреля 45-го Берлинская операция. За два дня до этого умер Рузвельт. И, в принципе, да, мы поняли, что надо, как говорится, поспешать, да? Виталий Юрьевич, а вот такой техническая, может быть, подробность. Вы сказали о том, что там тысячи, там пару тысяч танков, да, мы потеряли вот во время этих событий уже конца войны, в том числе тысяча при там берлинской операции от фаустпатронщиков. А, понимаю, такой тонкий момент, но эти фаустпатроны, они повреждали сам танк или губили еще и экипаж внутри? Вот чтобы мы просто понимали.
1: Ну, здесь по-разному. Дело в том, что когда пробивалась, допустим, броня, если особенно выстрел был с близкого расстояния, и к тому же еще фаустпатронщики, собственно говоря, имели задание целиться прежде всего по топливным бакам, да, чтобы тут же возник пожар. Дальше уже, как говорится, 50 на 50, как повезет экипажу. То есть, если огонь сразу перекидывался, допустим, там через щель в броне внутрь танка, здесь, как правило, судьба экипажа была крайне плачевной, чаще всего это гибель. А если не сразу, то экипаж имел возможность, естественно, спастись, то есть вылезти из башни там или из смотрового окна, соответственно, где водитель находится. Вот, по-разному складывалось. Еще раз повторяю, тактика с применением фаустпатронов оказалась очень действенной, но тут было понятно, что положение немцев в любом случае безнадежно, но сопротивлялись они, как говорится, почти до последнего патрона. То есть, когда уж совсем безнадежной стала ситуация, их взяли в клещи в центре города, вот только тогда, когда стало известно, кстати, о самоубийстве Гитлера, вот только после этого их командование пошло на переговоры. А так, пока был жив Гитлер, в общем-то, пытались сражаться до последнего.
0: Виталий Юрьевич, а ведь очень много всплывает фактов, да, о том, что, например, тот же Рейхстаг и вообще вот центр Берлина в основном защищали гитлеровские союзники. Вот с тем же треском, как они провалились, например, ну вот в Сталинграде, да, потому что там именно части вот этих всяких румын и прочих, они давали трещину. Так здесь они, наоборот, значит, дрались до последнего. Там были французы, 100% помню, да.
1: Вот и были, да, латышский батальон СС, да.
0: Говорят, даже украинские какие-то там, сказать, да, какие-то...
1: Ну, тут сложно. Знаю. Точно известно о том, что сражалось два батальона французских СС, так называемых, национальные два батальона, и, по-моему, один латышский. Вот, но они, да, им терять было нечего в данном случае. У меня складывается впечатление, что гитлеровское командование специально их поставило на самые такие жесткие, тяжелые участки, так сказать, фронта, где ожидался прорыв наших войск, для того, чтобы, в общем-то, они действительно сражались до последнего, потому что выхода у них иного не было, либо-либо, потому что, попади они в плен, ну, тут чаще всего это либо длительные сроки лагерей, либо расстрел на месте. Ну, вот, тем более это эсэсовские формирования, тем более, допустим, в случае с латышами у нас бы их восприняли как предателей, изменников и так далее и тому подобное.
0: Под Сталинградом, их, да, Виталий,
1: совершенно другая ситуация.
0: Да. Виталий Юрьевич, а их численно было больше, реально, по факту, чем немецких вот войск?
1: Да нет, конечно же. Ну, понятно, что преобладали, естественно, немецкие войска, но вот эти, ну, сами понимаете, там несколько батальонов, ну, это максимум, там, 1500-2000 человек, ну, 3000 человек, да. А у немцев все-таки была почти миллионная группировка. Ну, сам Берлин защищала, там, по разным данным, 300-400 тысяч человек, это имеется в виду армейские подразделения. Поэтому несколько тысяч вот этих латышских, там, допустим, или французских частей, они, конечно, погоду не делали. Но, с другой стороны, еще раз повторяю, было понятно, что им нечего терять, и они действительно будут сражаться до последнего патрона. Ну, что чаще всего и происходило. То есть, практически все они были уничтожены.
0: Виталий Юрьевич, а вы упомянули уже сегодня встречу на Эльбе, и там очень теплые фотографии, кинохроника, да, потому что, ну, а солдаты, офицеры, они же были, ну, сказать...
1: Далеки от геополитики, совершенно верно.
0: Да-да-да, далеки от антисоветизма, да, этого черчиллевского и, так сказать, трумановского. Получается, что мы Берлин уже окружили, да, то есть Эльба же у нас как бы находится туда, далее западнее, чем Берлин.
1: Да, западнее, да, юго-западнее.
0: А вот это кольцо над вокруг Берлина, оно к какому времени уже замкнулось? Когда уже не было шансов
1: никаких? Оно вот как раз и замкнулось примерно 20-го, ну, там окончательно 24 апреля оно замкнулось. То есть, получается, через 8 дней после начала этой операции встреча на Эльбе, ну, где-то в районе 20 апреля произошла. То есть, вот передовые части Первого украинского фронта во главе с Пониум достигли Эльбы вот в районе Торгау уже 20 апреля. Вот там вот знаменитая первая встреча, да. А так 24 апреля окончательно замкнулось кольцо окружения, и тут уже не помогла ни убранная с Западного фронта самая, наверное, сильная 12-я армия Венка, на которую так надеялся Гитлер. Она, да, помогла, в принципе, подойдя Берлину продолжить еще немного это сопротивление. Но все равно, еще раз повторяю, при таком большом превосходстве нашей группировки положение немцев было изначально безнадежное. В общем-то, надежда у них была только на развал антигитлеровской коалиции. Но здесь надежды Гитлера были эфемерны, потому что Труман-Труманом, но американцев очень интересовала помощь СССР в разгроме Японии, их сухопутных частей. Американцы, опять же, действовали прагматично. Для них главное чужими руками постараться, избежав больших потерь, разбить Японию на суше. Вот. На море-то они хозяйничали к этому времени, а вот на суше нужен был Советский Союз.
0: Виталий Юрьевич Захаров, профессор истории Московского педагогического государственного университета МГТУ имени Баумана. Берлинская операция началась в этот день в 1945 году.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.

наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня.

0: А в Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади во время парада в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.
2: Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
0: Как подчеркнул Путин, подвиг поколения победителей Великой Отечественной войны сегодня вдохновляет бойцов спецоперации. По словам президента, они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. Во время парада почетный караул вынес на Красную площадь Знамя Победы и флаг России. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов. Впервые командовал парадом Победы Андрей Мордвичев, назначенный главкомом сухопутных войск в мае прошлого года. В пешей колонии по Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, более 1000 бойцов спецоперации, а также впервые военнослужащие войска беспилотных систем. На парад вышли военные КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. В завершении парада боевые самолеты Су-35С и МиГ-29 российских пилотажных групп раскрасили небо Москвы в цвета флага России. Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, приехавшие в Россию на празднование годовщины Великой Победы. Среди них президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, верховный правитель Малайзии и другие. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. После этого участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. На приеме президент заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он особо подчеркнул, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую, чтит память о боевом союзничестве.
3: Уважаемые главы делегации, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую вас на торжественном приеме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков, память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность, и, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром. Наши народы объединяют искренние отношения к общей истории. Память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества. Ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне.
0: Путин также подчеркнул, что сегодня нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизация нацистов. На приеме в Кремле он провозгласил тост за поколение победителей, дружбу стран и народов. Попыток срыва празднования Дня Победы со стороны ВСУ сегодня не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, продление перемирия на Украине после 11 мая пока не обсуждалось. Новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тоже еще не планировался. Что касается возможной отправки американской делегации в Москву для переговоров по украинскому регулированию, как ранее предлагал Трамп, конкретики пока нет. Однако Москва была бы готова принять делегацию, добавил Песков. Напомню, сегодня началось трехдневное перемирие между Россией и Украиной, организованное при посредничестве США. Оно будет действовать до 11 мая включительно. Во время перемирия страны обменяются пленными по 1000 человек с каждой стороны. Такая договоренность достигнута по инициативе Дональда Трампа. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, это было сделано в развитии недавнего разговора Путина с президентом США по телефону. По словам Ушакова, Россия и Украина подтвердили готовность соблюдать условия соглашения. Парады Победы сегодня состоялись во многих городах и регионах России. Во Владивостоке парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Линна. Торжественным маршем по главной улице города прошли порядка 1400 человек в составе 18 парадных расчетов. В основном они состоялись из военнослужащих Тихоокеанского флота. Торжественный марш провели в Хабаровске, Благовещенске, Красноярске, Екатеринбурге. Под звуки патриотической музыки по главным площадям городов прошли колонны военных. Вдоль улиц собирались многочисленные зрители, среди которых было много семей с детьми и ветеранов. Шествие бессмертного полка в этом году проходит в стране как в традиционном, так и в онлайн-форматах. Так, в Хабаровске бессмертный полк объединил около 50 тысяч человек. В Пекине в акции приняли участие более 800 россиян и жителей Китая. По традиции шествие возглавил посол России Игорь Маргулов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Фобуса, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13-15 градусов. В Москве преимущественно облачно, без существенных осадков. На юге и западе области местами возможны небольшие дожди и 12-14 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 755 миллиметров, влажность воздуха 41%.

0: История. Цикл «История России». В студии сегодня мне повезло два учителя истории. Первый — Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065, в роли соведущего.
1: Это я. Добрый,
0: здравствуйте.
1: Добрый
0: и день. Александр Абертынюк, учитель истории общества знаний школы 1253. В гостях сегодня с темой «Сыны полка. Маленький герой большой войны». Александр, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте. Ну, сегодня мы поговорим о такой сложной теме «Сыны полка». И определимся с вами для начала, кого мы называем как бы «Сыны полка», кто это, кто такие дети на войне, вот какой возраст нам взять, кого мы считаем детьми.
1: Ну, вот. Очень актуальный, на самом деле, вопрос, потому что, когда говоришь «сын полка», то понятие устоявшееся в нашей культуре, принятое, понятное, но часто детям абсолютно незнакомые.
2: Ну, вот как, до 12 лет, наверное, дальше уже как-то, вот дети до 12 примерно, да, дальше там уже какой-то подростковый период начинается. Надо говорить о том, что 16-17 лет уже в те времена была предпризывная подготовка. То есть уже, ну, как бы дети уже ставились.
1: Ну, взрослые еще.
2: Да, это уже как бы взрослые люди. И, конечно, мы, как сын полка, встречаем детей до 12 лет. Такие случаи были совсем маленькие. Вот. А дальше есть ребята уже такого подросткового возраста, 13-14 лет. Сколько было в подразделениях вот таких сынов полка, дочерей полка, такие тоже случаи были.
0: Наверное, статистики-то и нет.
2: Статистики-то и нет, потому что кого мы туда считать? То есть сироты, которые прибивались к войсковым частям, кто-то в партизанских же отрядах служил. И такие, ну, таких случаев много, но как бы офицеры брали этих детей, куда их, как бы, их приписывали к своим полкам.
0: Ну, чтобы довольствие получать.
2: Да, чтобы довольствие получать. То есть люди скучали, конечно, по мирной жизни, и дети, они как бы были на правах действительно сыновей полка. Ну, такой термин был введен Валентином Катаевым. А раньше, как бы до этой книги «Сын полка», всех называли воспитанник. Воспитанник полка, воспитанник, такой вот термин использовался. То есть их оберегали, воспитывали. И какие поручения вообще были у таких детей? Ну, поручения, ну, небольшая помощь. Помощь — это как бы там, что они могли делать? Они могли помогать по хозяйству, бытовые, то есть какие-то бытовые вещи, бытовые вопросы, да. Валентин Катаев написал эту повесть «Сын полка» на основе своих наблюдений.
0: Он же был фронтовым военным корреспондентом.
2: Да. Да, и вот
0: я чуть-чуть быстро напомню всем, кто такой Валентин Петрович Катаев. Это старший брат писателя Евгения Петрова, того самого, который половинка от Ильфа и Петрова. То есть это все большая литературная семья.
2: Да, и вот его наблюдения, они послужили основой этой книги. И название прям пошло в народ, и все стали называть таких детей «сын полка». Воспитанники — дети небольшого возраста, их брали на воспитание офицеры, а потом еще и усыновляли их в дальнейшем. Вот. И они занимались хозяйственными нуждами. Принимали ли они участие в боевых действиях? Вот такой вопрос. Ну вот, ну, их старались беречь, конечно. То есть, как и женщин, тоже детей и женщин старались беречь, не использовать на передовой, но случаи бывали разные.
0: Во-первых, конечно, когда вопрос встает уже последнего боя, смертельной битвы, то там уже все вставали плечом,
2: да,
0: к плечу.
2: Конечно. То есть, и, кстати, у Катаева в его повести в последнем бою командир отсылает главного героя в штаб с запиской, потому что понимал, что сейчас будет бой, и нужно как-то ребенка отсюда вывести. И мальчик, он возвращается, когда на батарее уже все погибли. То есть здесь вот об этом, о том, что, ну, такой трогательный момент, о том, что ребенка надо сберечь. Вот. А были они связными, такое тоже было, то есть нужно было относить какие-то данные, записки какие-то. Вот. Вот была такая история у нас в 2000-х годах о том, что фильм снимали, о том, что там они как бы готовили их в диверсанты. Такой целенаправленной истории не было, конечно. Их не готовили целенаправленно в диверсионную деятельность. Были так называемые как бы марш-агенты. То есть их, на них одевали лохмотья какие-то, отправляли за линию фронта, чтобы ребенок мог выяснить, сколько танков, сколько орудий.
0: То есть разведка.
2: Дать, такая разведка. Понятно, что они в силу там определенного возраста, надо тоже учитывать, там не все могли как бы понять, что происходит, но какую-то основную информацию они давали. И, кстати, немцы тоже так делали, такие случаи тоже были. Вот, ситуации очень разные. И женщин очень часто, конечно, использовали чаще, чем детей, но встречаются такие случаи. И такой марш-агент, то есть им у них была заранее объявлена вот, дорога, как они идут, и, соответственно, вот они на этом марше обратно возвращались и как бы давали информацию. Доверие было к детям, естественно, у всех, и как бы дети вызывают жалость, вот такие сиротки в лохмотьях, это тоже понятно. Вот. Так что как бы целенаправленной какой-то работы, как бы диверсионной деятельности не было. Если мы говорим там уже о ребятах призывного возраста, там уже 17 лет, там уже полноправная такая была деятельность.
1: Но особенно уже... в отрядах партизан.
2: Да, конечно, партизан. Да, конечно. Вот. Так что сколько таких ребят было, мы не знаем. То есть число, вот кто, кого считать, там партизанские отряды, подполье, то есть это очень сложно высчитать. Командиры иногда скрывали наличие в подразделениях ребенка, вот, потому что, ну, как-то вот не всегда это способствовало какой-то там дисциплине, может быть, внутри полка. Ну,
1: скрывали от своих подчиненных или нет, от какой-то внешней инспекции?
2: От внешней инспекции иногда, но все-таки ставили, конечно, впоследствии все равно на какое-то довольствие, старались как-то куда-то детей отправлять, потому что когда открылись суворовские училища, большинство таких сынов полка сразу отправили в суворовские училища, то есть это прям вот они, кто был по здоровью пригоден, всех отправляли туда учиться. Но вообще такая традиция была же. То есть сыны полка – это не только история с Великой Отечественной войной. Еще в XVIII веке в каждой воинской части были юные барабанщики, например. То есть такая, такая традиция была. Но просто у нас такой масштаб Великой Отечественной войны, поэтому мы говорим о таком количестве.
0: Да там столько всего.
2: Да, там столько
1: такая
2: всего
1: историческая
2: было, да.
1: Значимость этого события настолько велика, что просто память о нем затмевает все остальные эпохи.
2: Конечно. Детишек подбирали в ходе боев. То есть дети сами убегали на фронт, чтобы достичь передовой. И командирам, а что им делать? Им ничего не оставалось, как принять этих детей. Командиры иногда брали своих детей, полагая, что так будет безопаснее. Такие тоже случаи были. Вот. Но как бы ну, на довольствие надо было ставить. То есть обмундирование, чтобы было. Оружие даже уже там, вот, если это уже более взрослые ребята. Так что вот был, например, такой у нас Володя Тарновский. Может быть, вы видели фотографии, где мальчик оставляет автограф на стене Рейхстага. Это вообще реликвия. И ему уже на этот момент 15 лет. То есть он в 43-м году попал в действующую армию, советские войска освободили его родной Славянск, и председатель сельсовета рассказал о таком мальчике, капитану стрелковой бригады, и предложили Володе пойти в армию. И дети-то максималисты, они как бы вот либо черный, либо белый, он очень загорелся этой идеей, потому что, ну, ему хотелось отомстить. Там, ну, страшные события, расстрелянная мать, погибший отчим, младший брат, которого с Донбасса увезли. И ему хотелось как бы... Кстати, он так и не разыскал своего брата, и ему хотелось отомстить за свою семью. Он был посыльным, он стал потом ходить на боевые задания со старшими товарищами, и солдаты, конечно, с отеческой любовью относились к этому пареньку, и, в общем, и сапоги, и форму ему справили. И парень получал награды за форсирование Днепра, за спасение офицера. То есть он вывел студебекеры, заблудившиеся с горючим продовольствием, на передовую. Его представили к награде. И, в общем-то, мальчика перевели вообще в разведчики. То есть в 14 лет Володя Тарновский стал разведчиком. У него также была медаль за отвагу, когда он захватил языка, ну, язык разведчика, да? Вот, и когда Володя вел пленного унтер-офицера в расположение своей части, солдаты как-то вот улыбались, потому что здоровый немец, двухметровый, и вот парень его ведет, конвоирует. Вот. Ну, ему было не до смеха, понятно, но вот награды за отвагу человек получал, то есть уже в 14 лет. И знаменитый автограф на Рейхстаге, это в Берлине, он расписался за себя и своих боевых товарищей. Дети возвращались потом к мирной жизни, это понятно. Он закончил школу с золотой медалью в Одессе, потом институт инженеров морского флота, в Риге работал на судоремонтном заводе, стал директором Рижского завода судоремонтного и как бы включился на пенсии уже в активную деятельность общественную.
0: Ну, да, не так уж давно по историческим меркам да, ушел.
2: В 13-м году, поэтому многое мог рассказать обо всех этих событиях. Ну, вот он такой был подросткового возраста, это то, с чего мы начали беседу, кого считать вот, как бы, сын, ну, они все сыны полка, это понятно, но вот, конечно, особо трогательно о самых маленьких. Тут вот Володя был 14-15 лет, а есть же вообще маленькие ребята. Сережа Алешкин, Сережа Алешков, по-разному было в документах написано, очень, один из самых юных бойцов Красной Армии, 6 лет мальчику было, он лишился матери, старшего брата. Их казнили за связь с партизанами. Жили они в Калужской области. И деревня Грынь. В 42-м году она была как бы атакована карателями, партизаны уходили в леса, и маленький Сережа споткнулся, запутался в кустах вот во всей этой суматохе, и неизвестно, сколько он маленький бродил по лесу, питался ягодами. Его обнаружили, ему просто повезло вообще во всей этой истории, потому что его обнаружили разведчики и как бы привели его к себе. Майор Михаил Воробьев забрал обессиленного ребенка с собой и стал для него вторым отцом. Позже он его усыновил. Вот. И его очень полюбили. Он, ну, совсем маленький, 6 лет, ну, представьте. Это как первоклашка. Вот. И полюбили, одели, обули. Сапоги там какого размера? Не знаю, 30-го размера еле там нашли. Как это вообще там они? Я не знаю. Обувь нужно было где-то найти. И в силу возраста, конечно, в боевых каких-то операциях он не мог принимать участие и старался помочь. Приносил пищу, там, подносил снаряды, патроны, пел песни, читал стихи, разносил почту. То есть ребенок был вот как бы на таких хозяйственных вопросах. Сережа прошел славный путь с гвардейским 142-м полком, участвовал в обороне Сталинграда, дошел до Польши, спас жизнь своему командиру и своему отцу, вот как бы приемному. Во время фашистского налета бомба угодила в блиндаж командира полка и взрывом завалила выход. Мальчик маленький же, да, он пытается разобрать этот завал, но справиться он не может. И он под бомбежкой побежал за подмогой. За этот подвиг он был награжден медалью за боевые заслуги и даже боевым трофейным пистолетом. И пока солдаты разбирали бревна, вытаскивали своего командира, Сережа, как, ну, как любой ребенок в 6-летнем возрасте, он стоял рядом и рыдал. То есть какие эмоции эти дети испытывали? Ну, не все оставили свои воспоминания, да, ну, понятно, что какие страшные вообще события эти дети перенесли. И на Днепре мальчик заметил двух мужчин в соломе, вот, и доложил командованию, и это были два немца с рацией, которые пробирались в тыл, чтобы скорректировать огонь артиллерии. Сережа был ранен несколько раз, контужен, но он поступил в Тульское Суворовское военное училище. Это то, о чем я говорила. То есть ребят забирали в суворовцы, и он отучился на юриста в Харькове, уехал в Челябинск, там жили его приемные родители в дальнейшем.
0: И прокурором?
2: Прокурором был, да. Вот. То есть это тяжелое ранение ему не дали возможность как-то...
1: Ну, военную карьеру.
2: Ну, какой-то, да. И
0: ушел он очень рано, в 53 года. То есть, вот, видимо, все эти ранения, все подточило здоровье, и он от сердечного приступа.
2: Да, ну, то есть большинство, конечно, были суворовцами, потому что детям не место на фронте.
0: Ну, и старались по возможности. Я так понимаю, что каждый командир подбирал, и в какой-то момент, когда появлялась возможность отправить сына полка в тыл и дать ему возможность получить образование в относительной безопасности, насколько тогда вообще было все безопасно, старались отправить.
2: Конечно, это же, тем более, дети-то без родителей. родителей, им нужно было как-то дальше жить, дать образование. Поэтому такие вот истории с Суворовским училищем. И девочки же тоже попадали в такие ситуации. То есть была дочь полка Вера Иванова, девочка, которая жила в Калининской области, в 1937 году она родилась, и ее город был оккупирован фашистами. И, ну, как бы, он же как бы, Калининская область была оккупирована, и быстро мы как бы контрудар совершили, освободили частями Красной армии. Отец Яков Иванов, лейтенант Красной армии, погиб в самом начале войны, и когда супруга его получила похоронку на мужа, она твердо решила идти на фронт. Аксинья Иванова, матушка нашей героини, служила поваром в стрелковом полку, и Верочка была с ней. И она как бы не была никакой обузой, несмотря на возраст. То есть сколько там ей было лет? Лет 8, да? И она оказывала посильную помощь на кухне маме и медсанбате. Что нужно было делать в медсанбате? Много чего. Стирать бинты, помогать санитаркам ухаживать за ранеными бойцами. Ее, конечно, очень любили, и в редкие минуты бойцы отдавали ей вот все, что могли, да, то есть там отеческую ласку, потому что, ну, как бы отца убили, и сами солдаты, конечно, переживали о своих детях, и ребенок вот рядом как-то их утешал, смягчал. В 44-м году на территории Восточной Пруссии пришла страшная беда, осколок оборвал жизнь мамы Веры, и тогда командир полка Александр Тимофеевич Яценко принял решение зачислить Веру воспитанницей вот этого стрелкового полка 272-го. То есть она стала дочерью полка. Мы уже об этом говорили, то есть ребенку дали довольствие и определили ее в медсанбат. То есть хрупкий ребенок, хрупкая маленькая девочка, она просиживала ночи у изголовья тяжело раненых солдат и командиров, приносила попить, пела песни, то есть как-то вот оптимизм какой-то внушала в наших бойцов. И многие шли на поправку, конечно, быстрее, потому что это тоже очень важно, когда вот, ну, песенки ребенок поет, это тоже.
0: Да, в любом случае, это поднимает настроение.
2: Конечно.
1: Какая-то частичка света в этом.
2: Да, в темном этом, в этой тьме, да. И я уже упомянула Восточную Пруссию, бои за Кёнигсберг. В блиндаж полка, где находилась Вера, попал снаряд. Девочка осталась невредимой, пришла в себя после взрыва, услышала стоны раненых офицеров и в темноте, под этими вспышками взрывов, она нашла индивидуальный пакет, перевязала раненых, второму там не хватило бинтов, она там платится свое.
0: Ну, в общем, то есть, и потом, по-моему, привела еще и, ну, за помощью сходила.
2: Да.
0: Давайте сделаем паузу и после перемены продолжим.

0: в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россия отмечает День Победы с чувствами гордости и любви к своей стране. Забота об отчизне объединяет всех россиян. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир, вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером и стали соучастницами его преступлений. Он также отметил, что подвиг поколения победителей Великой Отечественной сегодня вдохновляет бойцов спецоперации.
2: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу.
0: Владимир Путин наблюдал за парадом Победы вместе с главами делегации, прибывшими в Москву для участия в торжествах. После парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Сербии, Южной Осетии и других стран. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств, почетных гостей. На приеме президент заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. По словам Путина, никогда Россия не делила победу на свою и чужую, чтит память о боевом союзничестве. Он также особо подчеркнул, что сегодня нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов.
3: Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность.
0: На приеме в Кремле Путин провозгласил тост за поколение победителей, за дружбу стран и народов. Военнослужащие группировки «Север» в День Победы почтили память защитников Родины в Курской области, сообщили в Минобороны. Бойцы военной полиции возложили цветы к мемориальному комплексу «Курской битвы» на месте, где летом в 1943 году при освобождении Курской области от фашистских захватчиков проходили кровопролитные бои. Подразделения 44-го армейского корпуса провели торжественные церемонии воинских мемориалов региона, вспоминая подвиг героев Великой Отечественной. Молодежь ЛНР отпраздновала годовщину Победы Москвы полномасштабным автопробегом и развернула самое большое в мире Знамя Победы на территории кургана Саур-Могила. Церемония возложения цветов к пилону славы и памятнику неизвестному солдату в память о погибших прошла в Луганске. Военнослужащие группировок «Центр» и «Южная» подняли копии Знамени Победы над несколькими территориями в ДНР. Штурмовые флаги и праздничные баннеры взмыли над населенными пунктами Красноармейск, Гришин и Северск. Как отметили в Минобороны, они символизируют неразрывную связь поколений и верность героическим традициям Отечества. А военнослужащие южной группировки войск с помощью беспилотников разбросали тысячи листовок над позициями ВСУ, передает ТАСС. В этих листовках они поздравили украинский народ с Днем Победы и предложили противникам сдаться в плен. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков, плюс 13-15 градусов. В Москве преимущественно облачно, без существенных осадков. На юге и западе области местами, возможно, небольшие дожди. И 12-14 тепла. Сейчас в городе плюс 11, давление 755 миллиметров, влажность воздуха 39%.
4: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш стал автором лучшего гола российской футбольной премьер-лиги в апреле. Титулу удостоился его точный удар в матче с «Ахматом» в 25-м туре. Гол Фернандеша был признан лучшим в голосовании болельщиков, а в вопросе экспертов он разделил первое место с полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Бабкиным, который забил мяч в ворота «Зенита». По мнению журналистов и комментаторов, Фернандеш поделил победу с Лукасом Аласой из Краснодара, который стал автором гола в противостоянии опять-таки с «Зенитом». Олег Рябчук этим летом покинет «Спартак», а Кристофер Мартинс хотел бы остаться в столичной команде. С подробностями Дмитрий Сухинин.
5: Московский «Спартак» этим летом ждет весьма серьезная перестройка состава. По крайней мере, об этом говорят последние новости вокруг клуба. В субботу стало известно, что Олег Рябчук, по данным инсайдеров, покинет красно-белых этим летом в статусе свободного агента. Молдавский защитник уже изучает варианты продолжения карьеры. Среди возможных направлений называются Италия и Франция. В этом сезоне Рябчук провел за москвичей 18 матчей и теперь может стать одним из первых участников большой летней ротации. Но речь не только о нем. По слухам, «Спартак» может расстаться сразу с целой группой игроков. Среди фамилий Бангонда, Хлусевич, Чернов, Довня, Заболотный, а также Даниил Пруцев, который выступает за «Локомотив» на правах аренды. Отдельная интрига – будущее Манфреда Угальды, Левая Гарсии и Жедсона Фернандеша. По ним клуб, как утверждается, будет ждать серьезных предложений. При этом не все новости про уход игроков. Агент Кристофера Мартинса уже заявил, полузащитник не хочет покидать «Спартак», его амбиции связаны с московским клубом. В нынешнем сезоне 20-летний Кристофер провел за «Спартак» 34 матча, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. А вот к Руслану Литвинову, наоборот, есть реальный интерес из Италии. И момент выбран не случайно. Совсем недавно воспитанник «Спартака» стал героем дерби с ЦСКА, забив победный гол. В сезоне у него 33 матча, 3 гола и 4 результативные передачи.

0: «Маяк». Хочу все знать. История.
1: Продолжается наша тема «Сыны полка. Маленький герой большой войны». В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065, и в качестве гостя и основного автора этого выпуска нашего цикла «История России» Александр Абертынюк, учитель истории обществознания школы 1253. Александр, ну, продолжаем.
2: Да, продолжаем. Да. Мы остановились на маленькой Верочке, на рассказе о том, как она была в боях за Кёнигсберг. И ребенок, конечно, помог, привел, действительно, как вы сказали, людей на помощь к раненым, то есть полковых санитаров. И командир дивизии Серафим Красновский объявил Верочке благодарность за мужество и наградил ее медалью за боевые заслуги. И также у нее были медали за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, грамота верховного главнокомандующего Сталина. И когда война закончилась, девочка наша Верочка вернулась в родной город, где жили ее бабушка и тетя. Пошла она в школу. Зауч взял девочку за руку, повел в класс и представил одноклассникам. И, конечно, восторг и удивление было у ребят, когда они увидели на школьной форме Веры три медали. По окончанию войны она решила, что будет медиком, пошла в медицинское училище и, в общем, в служебной командировке по медицинской службе уезжала и была вообще связана с медициной в дальнейшем. За боевые заслуги она удостоена медали Жукова, ордена Отечественной войны второй степени, жила в Москве и принимала участие в разных встречах с однополчанами. И так как бы многие хотели посмотреть, как выросла их любимая девочка, которая вот на такой страшной войне прожила с ними какой-то вот период такой, например, штурм Кёнигсберга. То есть ребенок вот находился в самой гуще таких вот
1: событий.
2: Да. Так что вот разные были дети, очень много можно найти историй. И в 12 лет были герои, о которых, например, писал Твардовский в рассказе «Танкиста».
1: Угу.
2: Был мальчик Гриша Двоеглазов, и о нем Твардовский писал: «Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут? Забыл его спросить. Лет 10-12, бедовый». Ну, как бы бедовый, это в том смысле он писал, Александр Твардовский, что шустрый, отчаянный мальчик. И вот наш такой еще один герой юный, это Гриша Двоеглазов, который вообще сбежал из города Ижевск. И ученик школы он был, он 5 раз сбегал на фронт. 5 раз его возвращали. Он отчаянно рвался.
3: Сколько ему лет было?
2: То есть у него, ему было, получается, 12 наверное. К 12 годам, да.
1: Да.
2: Так, к 12 годам он был как раз.
3: В 12 лет хотел на фронт.
2: Хотел, да. И отца не было, умер в начале 30-х годов. Он, ну, тяжело они жили. И, в общем, он очень самостоятельный был мальчик. Его старшие братья ушли на фронт. Поэтому он очень хотел быть как взрослые братья, и он рвался. Он считал, что его место там. И вот он очень шустрый, отчаянный паренек был, и вот 5 раз сбегал, ну и в итоге сбежал, как мы поняли. 6-й побег увенчался успехом. И он убедил командиров и бойцов танкового полка, что вот он должен с ними служить и стать сыном полка. В боевом строю он нашел сразу место, был полезен, ходил во вражеский тыл, собирал сведения, как мы говорили уже, вот о такой вот вариант был, да, расположение немецких войск, боевые задания были. То есть он такой вот в разведке был. И его старались беречь, и были люди, которые как бы вот больше всех за ним следили, и были у него у мальчика награды за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Берлина, за освобождение Праги. То есть фронтовая биография была очень серьезная для ребенка. И

0: награждали его медалью за отвагу, как, потому что он с группой разведчиков взял в плен 8 немецких солдат и одного жандарма.
1: Ого!
0: Да, то есть он очень отчаянный был парень, и он лежал, когда вот был ранен, в одной палате с писателем Евгением Воробьевым. Это был журналист газеты «Красноармейская правда» Западного фронта. И навещали Воробьева тогда Твардовский и Константин Симонов. И вот так вот они познакомились. Отсюда вот
1: появилась информация.
0: Информация, стихи. И Твардовский сказал Грише: у меня есть стихотворение «Рассказ танкиста». Знай, что оно и про тебя. Не буду писать посвящение, стихотворение уже опубликовано, но знай это и про тебя. Так что мальчик, он заслужил признание со стороны знаменитого поэта Александра Твардовского, что это очень мужественный был человек, ребенок тогда еще. И много было боевых эпизодов на таком фронтовом пути, что вот он в разведке проявил себя. Например, установил огневые точки противника, это позволило нанести прицельный артиллерийский минометный огонь по противнику и обеспечило продвижение наших танков и пехоты. То есть очень серьезные вещи. Понятно, что просто так медали не раздавали. И он автоматным огнем уничтожил 2 немецких солдат, отражая контратаку. То есть мальчик вот не зря 6 раз убегал на фронт. И он был в Берлине и был отправлен самолетом в Москву для как раз поступления в Суворовское училище. Но медкомиссия признала его непригодным для дальнейшей военной жизни по состоянию здоровья. Потому что понятно, что, и контратаки парень отражал, что там серьезные были ранения, в госпитале лежал. То есть контузии, ранения, это все не позволило ему дальше как-то проходить суворовцем быть. Вот. Так что он вообще жил с осколком в черепе всю жизнь, и функция правой руки у него так и не восстановилась. Очень сложно было, да. В Ижевске он проживал, потом уехал во Львов, трудился в областной газете и был фотокорреспондентом. Вот. Так что вот такая вот биография. Человек все равно нашел себя в мирной жизни, стал фотокорреспондентом. Такая вот история про мальчика из Ижевска. Какие еще можно истории рассказать? Много? Много у нас персонажей?
1: Можно детей. Еще, я думаю.
0: Давайте.
1: Парочку точно, мне кажется, успеем.
0: Можно найти фотографии Анатолия Якишева. Тоже паренька, его снимали, его сослуживцы.
1: Якишев?
0: Якишев, Анатолий Якишев. Угу. Мальчик был награжден медалью за боевые заслуги и орденом Красной Звезды. Мальчик, который спас своего командира. И на фотографиях его там, он убегает там от какого-то живности. Ну, там,
1: от кур каких-то, да. Петух атакует его.
0: Да. То есть он служил в взводе разведки Челябинской танковой бригады. И он, спас своего командира. Мальчик 31-го года рождения из Тульской области. И мы знаем также, что Тульская область – это тяжелые бои с гитлеровцами. И по селу родному тоже прошлась война, по селу мальчика Анатолия. И как его описывают? То есть он попал на территорию, его поймали фактически на территории бригады в 43-м году, то есть он прибился к танковой бригаде. Как его описывают? Мне навстречу шагнул мальчишка лет 10-11. Он выглядел изможденным. На худых плечах висела изорванная рубашонка. Глаза настороженно бегали по сторонам. Жалко было смотреть на этого паренька. Уж больно худ он был. Я пригласил его. Зовут-то тебя как, сынок? Толей. А фамилия моя Якишев. Откуда будешь? Из Литвиновки, Арсеньевского района. Хорошо знаю твою Литвиновку, бывал в ней не раз, а я из Подбелева. Земляки, значит.
1: Сделаем маленькую паузу.
2: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: Маяк. Хочу все знать. История.
1: Продолжаем. Осталось у нас минут пять.
2: Да. Продолжим про Толю Якишева, который спас своего командира. Особенно такая история была, запомнилась, за несколько дней до штурма Берлина. На окраинах города неразбериха, непонятно, за каким углом таится опасность, прячется враг. И командир 10-го танкового корпуса, генерал Евтихий Белов, вместе с командиром бригады Михаилом Фомичевым и другими офицерами направлялись в один из батальонов. И вдруг неожиданно раздался выстрел. То есть пуля чуть не задела генерала. Евтихий Емельянович выхватывает пистолет и стреляет в притаившегося гитлеровца, но мимо. И тем временем фашист еще раз пытается выстрелить. Стремительно вынимаю трофейный пистолет, но в это мгновение сзади нас звучит выстрел. Фашист падает. То есть командиры увидели стоящего с оружием Толю Якишева. То есть Толя как бы спас своего командира. Толя, сияя от радости, подбегает к нам. «Спасибо, сынок, ты спас жизнь комкору», сказал генерал Лилюшенко. Командарм тут же прикрепил гимнастерки Якишева рядом с орденом Красной Звезды медаль за отвагу. То есть вот спас своего командира, то есть, ну, как бы, действительно подвиг, особенно в последние дни вот войны, как бы, ну, не войны, как бы вот этого этапа войны, за битва за Берлин. Вот простой советский мальчик с одного выстрела уложил гитлеровца, который мог убить вообще командира. Известно из архива, какова судьба была Анатолия Якишева. Он уцелел в войне, вернулся в родные места, пошел учиться в третий класс. После окончания школы был призван в армию.
1: Еще раз, он не сказал,
2: видимо, я не знаю, но что произошло.
1: Скромный
2: человек был, да. Ничего не рассказал призывной комиссии о своем пути, отслужил в советской армии, выучился на слесаря, работал на заводе в Челябинске и, конечно, участвовал в мероприятиях 4-й танковой армии. И вот такая вот такой скромный был человек.
3: Вот это, конечно, да.
1: Были же вообще люди, конечно, это фантастические истории. Такое ощущение, что вот любую бери историю, можно снимать фильм.
2: Часто читаешь и понимаешь, что стало известно об этих историях к 80-м годам. И то, когда там кто-то поднял из знакомых эту тему, в газетах стали писать. Очень они скромные, никто не старался лишний раз не выпячиваться. И не рассказывать так, потому что все воевали, они считали, что они такие же, как все, выполняли свой долг, и дети в том числе. То есть очень скромно всегда, и даже, может быть, иногда не самой большой охотой хотели там даже приходить в школы, чтобы рассказывать, хотя воспитывать поколение надо было, но они такие были люди. Да, ну, скромные. То есть, видите, даже не сказал человек, что он служил.
1: И еще раз на 3 года в армию.
2: Да. Ну, может, ему нравилось.
1: Ну,
2: какое-то
1: тогда
2: такое, да.
1: Все-таки, ну, да, это честь. Тем более, это одно дело, он же уже взрослым сознательным человеком выбрал, для того, чтобы получить, может быть, специальность военную. Спасибо большое. Мне кажется, что вот эти истории, их надо периодически вспоминать, читать, где-то анализировать, где-то, может быть, вдохновляться и для творчества, и для жизни, потому что это действительно часть большой истории нашей большой страны.
2: Юному поколению и, точно.
1: Да,
2: нужно,
1: и это точно то, что делает нас нами вот эти истории. То есть без этого, ну вот без каждого этого маленького подвига, ты, может, даже не знаешь большинство, но само понятие «сын полка» — это абсолютно большая часть культуры нашей,
2: да.
1: И она сохраняется. Да. Мне кажется, в русском языке. У нас в гостях был Александр Абертонюк, учитель истории обществознания школы 1253. Александр, спасибо большое, до новых встреч. Егор Андреевич, вам, как всегда, отдельное спасибо за компанию, за поддержку, за эфир.
0: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что вероломно напав на СССР, нацисты хотели полностью истребить народ страны.
2: 22 июня 1941 года одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов. Полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силы и духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
0: Как подчеркнул Путин, подвиг поколения победителей Великой Отечественной войны сегодня вдохновляет бойцов спецоперации. Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди, отметил президент. Он назвал залогом успеха России моральную силу, сплоченность, отвагу и доблесть. В начале парада почетный караул под песню «Священная война» вынес на Красную площадь Знамя Победы и флаг России. Парад принимал министр обороны Андрей Белоусов. Впервые командовал парадом Победы Андрей Мордвичев, назначенный главкомом сухопутных войск в мае 2025 года. Пешей колонне по Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск, более 1000 бойцов СВО, в том числе 17 героев России, а также впервые военнослужащие войск беспилотных систем. На парад вышли и военные КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. В завершении парада боевые самолеты Су-35С и МиГ-29 российских пилотажных авиагрупп раскрасили небо Москвы в цвета флага России. Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, приехавшие в Россию на празднование годовщины Великой Победы. Среди них президенты Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, верховный правитель Малайзии и другие. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. После этого участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. На приеме президент заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он особо подчеркнул, что Россия никогда не делила победу на свою и чужую, чтит память о боевом союзничестве.
3: Уважаемые главы делегации, дамы и господа, дорогие друзья, приветствую вас на торжественном приеме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров. Общеизвестно, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом мы никогда не делили эту грандиозную победу на свою и чужую. И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков, память о боевом союзничестве, о братстве по оружию мы будем хранить всегда. Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народов на суверенитет и самобытность. И, конечно, любовь к Отечеству. Эти чувства и сегодня являются для нас духовным и нравственным ориентиром. Наши народы объединяют искренние отношения к общей истории. Память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества. Ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной, о Второй мировой войне.
0: Путин также подчеркнул, что сегодня нужно жестко пресекать попытки фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацистов. На приеме в Кремле он провозгласил тост за поколение победителей, за дружбу стран и народов. Германия встает на слишком опасный путь, замалчивая роль СССР в освобождении Европы и мира от нацизма. Об этом заявил журналисту информагентства «Вести» Павло Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Там даже спрашивали, собственно, кто победил, кто освободил Германию от нацизма. И, по-моему, то ли пресс-секретарь, то ли его заместители, они даже не нашли в себе сил назвать Советский Союз. Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит. И хочется надеяться, что все-таки там есть те, кто сохраняет здравость ума и кто готовы отдать должное истории, отдать должное подвигам тех, кто, кстати, вместе с германскими антифашистами спасал эту страну от коричневой чумы.
4: Не на слишком ли опасный путь встает Германия, отказываясь признавать такие события?
1: На слишком опасный путь встает Германия, не первый раз.
0: Добавлю, что сегодня посол в России в Германии Сергей Нечаев принял участие в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен по случаю годовщины Великой Победы. На торжественное мероприятие также собрались представители духовенства и многочисленные соотечественники ФРГ. Они принесли к мемориалу цветы, чтобы почтить память советских воинов, павших в боях с фашизмом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 5-7, днем 17-19 градусов. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшие дожди, в ночные часы плюс 6-8, в дневные 13-15 тепла. Сейчас в городе плюс 12, атмосферное давление 755 миллиметров, влажность воздуха 39%.

Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Игорь Ужеников. Спасибо за то, что вы с маяком. 81 год назад, ранней ночью, но поскольку это почти лето, незадолго до рассвета, улицы больших, не очень больших, совсем маленьких городов Советского Союза, сел, деревень, наполнились радостными, иногда плачущими, наверное, от радости, людьми. Народ праздновал великую победу. Нет в нашем календаре даты, похожей на эту. И не только в нашем. Эта дата календаря не просто дата. 81 год назад была переписана история человечества. Она переписывалась более 1000 дней. Если бы не этот день, история Земли пошла бы по-другому. И, скорее всего, нас бы, наверное, уже всех на Земле не было. Да, антигитлеровская коалиция победила фашизм, победила нацизм. Но если бы не советский солдат, если бы не русский, белорусский, украинский солдат, еврейский, грузинский, казахский, если я буду перечислять все народы, которые помогли нам, которые освободили землю, ну, это займет очень долгое время. Низкий поклон всем. Сегодня мы вспоминаем наших дедов, прадедов. Сегодня мы думаем о том, что наша жизнь, которая не всегда легкая, не всегда радостная, ну, жизнь, обычная человеческая жизнь, могла бы просто не случиться, если бы не этот день, 9 мая 1945 года.

Все тише, тише звучат голоса тех, кто на своих плечах принес нам эту победу, кто заплатил за это своей кровью. Тише, потому что и говорить им труднее, и потому что их все меньше и меньше. Я завтра буду проезжать мимо Панфиловского мемориала, что рядом с Волоколамском, и вспоминать, как сегодня с утра я увидел фотографию в соцсети. Собрание ветеранов. Судя по всему, там как раз половина из Панфиловской дивизии. Собрание ветеранов в одном из городов Казахстана, немаленького города. И фотография такая, знаете, она групповая, но там не толпа народа, там их очень мало. Победа была 81 год назад. Давайте к ним прислушаемся, давайте вспомним тех, кто не стеснялся говорить о войне. Хотя, когда читаешь воспоминания ветеранов, те воспоминания, которые действительно были написаны, или книги, которые написали прошедшую страшную мясорубку люди, ты понимаешь, что что-то они не договаривают, что-то их очень личное. Человек-смех, человек-улыбка, человек-анекдот в хорошем смысле. Юрий Владимирович Никулин. Книжка почти серьезна. Кстати, книжка была написана очень интересно. Это биографическая книга, которую выдержал уже 26 изданий. Будет еще их много. Он ее наговорил. Наговорил своему другу Владимиру Владимировичу Шахиджаняну, которого я поздравляю от всей души с Днем Великой Победы. Владимир Владимирович Шахиджанян – блокадник. Они с мамой были единственные из всего дома, кто выжил во время страшной блокады Ленинграда. Владимир Владимирович, с Днем Победы вас. Дорогие друзья, с Днем Победы. А Юрий Владимирович Никулин в течение нескольких дней, колеся по городу на машине, за рулем был Шахиджанян, наговаривал эту книгу, а Шахиджанян ее потом расшифровал, не прося себе не то что гонораров, даже упоминания себе. Начало войны. Подходим к станции. А нас останавливает пожилой мужчина и спрашивает: «Товарищи военные, правду говорят, что война началась?» «От вас первого слышим», — спокойно отвечаем мы. «Никакой войны нет. Видите, за пивом идем. Какая уж тут война?» Прошло еще немного. Нас снова остановили. «Что, верно, война началась?» «Да откуда вы взяли?» — забеспокоились мы. «Что такое? Все говорят о войне, а мы спокойно идем за пивом». На станции увидели людей с растерянными лицами, стоящих около столба с громкоговорителем. Они слушали выступление Молотова. Юрий Никулин с книги «Почти серьезно». И еще из этой же книги о «Катюшах». Глядим в сторону противника, а там прямо из земли вздымаются огромные огневые грибы-шапки, и в разные стороны разлетаются языки пламени. «Вот это оружие!» — мы ликовали, восторгаясь им. Машины быстро развернулись и уехали. Так на войне мы познакомились с реактивными минометами, или, как их все называли, «катюшами». Меня умиляло слово «катюша». Вообще многие названия непосвященному человеку покажутся странными. Шестиствольные немецкие минометы бойцы прозвали «ишаками», а появившиеся у нас крупные реактивные снаряды, похожие на головастиков, окрестили «андрюшами». Юрий Никулин. «Почти серьезно».

И еще немножко о Юрии Никулине, который даже о войне не мог писать без улыбки. В трудные годы, в короткие часы и минуты отдыха мне часто помогало чувство юмора. Вспоминаю такой эпизод. Всю ночь мы шли в соседнюю часть, где должны были рыть траншеи. Темно, дождь, изредка вспыхивают осветительные ракеты. Пришли мы на место измученные, голодные. Худой майор подошел к нашей группе и спросил: «Инструмент взяли?» Ну, он имел в виду лопаты и кирки. «Взяли!» – бодро ответил я за всех и вытащил из-за голенища сапога деревянную ложку. Все захохотали, майор тоже. Настроение у всех поднялось. Что пишет о войне человек, который, понимаете, если не знать, вот его образ с образом фронтовика не ассоциируется вообще, а напрасно. Зиновий Герд. «Я не могу забыть день, когда меня ранил. Стоял солнечный февраль 1943-го. Белоснежные поля под Белгородом. Я вижу, как из жерла пушки танка вырывается огонь. Ранило меня осколком снаряда во время атаки. Я даже сначала не понял, в чем дело. Было ощущение, что кто-то оглоблей ударил по ноге. Ощущение боли, неимоверного страдания физического пришло не сразу, а первым чувством было отчаяние. Я упал и вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. И тут я понял, что ее у меня нет. И в это мгновение я видел себя на костылях, на Страстной площади, у Страстного монастыря, входящего через переднюю площадку в трамвай. Пустоватый дневной трамвай, и две старушки смотрят на меня и говорят: «Какой молодой!» И мне было жалко себя. И гордость была, что я вхожу с передней площадки. Не могу не вспомнить о человеке, которому я обязан тем, что не остался вовсе без ноги. Однажды в госпитале появилось совершенно волшебное существо, высокая стройная женщина, совершенно седая, с васильковыми глазами. Я сразу влюбился в нее. Она тоже отнеслась ко мне с симпатией и сделала мне 6 операций. Моего хирурга звали Ксения Максимилиановна Винцетини. У него была маленькая дочь Наташа. Однажды Ксения пришла ко мне в палату поздно вечером и на ухо поведала страшную жгучую тайну. Она была женой зэка, крупного ученого, которого ныне знает весь мир, Сергея Павловича Королева. До сих пор нет у меня ближе людей, чем Ксения и ее дочь. Наташа выросла. Нынче она хирург, кардиолог, доктор наук. Это слова великого актера, фронтовика Зиновия Герда. История каждой семьи в нашей стране хранит истории подвигов, истории страданий, хранит. У кого-то фотографии остались, у кого-то письма, у кого-то похоронки. Я с детства слушал рассказы моей бабушки и мамы о том, как началась война. Войну они встретили в нескольких километрах от теперь территории Польши, города Белостока. Бомбежка, раннее утро. В чем мать родила? В ночных рубашках выбегали из исп, где они квартировались. Дед мой сразу к бойцам. И он в тяжелых отступлениях еще несколько месяцев сдерживал нацистов. Да, да, отступая по территории Беларуси. Бабушка с мамой поехали в эвакуацию. Я все эти рассказы слышал. Но когда я 2 года назад прочитал воспоминания немецкого пилота, который бомбил именно эту деревню, рассказы моей мамы и бабушки, которые для меня были, знаете, ну просто как кино, они обрели совершенно иной смысл. Это не то, что правда, это ужас. Представляете, читать, как бомбят твоих родителей. И такие истории у нас в каждой семье.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Забота об отчизне объединяет всех россиян. Россия отмечает День Победы с чувствами гордости и любви к своей стране, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он также отметил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет бойцов спецоперации. По словам президента, они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
2: Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нации.
3: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры – врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу.
0: Владимир Путин наблюдал за парадом вместе с главами делегации, прибывшими в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы. После парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В церемонии участвовали руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Южной Осетии и других стран. Затем участники церемонии отправились на прием в Грановитую палату Кремля для глав иностранных государств и почетных гостей. На приеме Путин подчеркнул, что особо сегодня необходимо пресекать попытки героизации нацистов и фальсификации истории войны.
2: Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность.
0: На приеме в Кремле Путин провозгласил тост за поколение победителей, за дружбу стран и народов. Срочные сообщения поступают в эти минуты на ленты информагентств. Все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжали строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых позициях. Об этом только что заявили в Минобороны. Там также подчеркнули, что, несмотря на объявление перемирия, украинские формирования наносили удары с использованием БПЛА и артиллерии. По подсчетам министерства, всего в зоне спецоперации зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня. We'll be right back. Тема украинского регулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени. Об этом заявил в интервью автору информагентства «Вести» Павло Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналист напомнил слова госсекретаря США Марка Рубио, который рассказал, что переговорный процесс по украинскому регулированию сейчас не продвигается, однако США готовы играть роль посредника, чтобы добиться завершения боевых действий.
1: Еще заявления, ну или цитаты от Рубио идут, из которых можно сделать вывод, что США вроде как отходят, что ли, от украинского регулирования. Они, видимо, разочарованы в том, что удалось сделать, а сделать, видимо, не удалось ничего. Как вы это воспринимаете?
4: Понятно, что американская сторона хочет быстрого результата. Понятно, что американская сторона спешит. Но это слишком сложная тема, украинского регулирования. И выход на соглашение, на мирное соглашение, это очень долгий, полон очень сложными деталями путь. Так же, собственно, как, например, путь с Ираном, который предстоит пройти Соединенными Штатами. Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится. Поэтому давайте наберемся терпения.
0: Песков также заявил, что прибывший в Москву на торжества по случаю Дня Победы премьер Словакии Роберт Фицо пока не передавал президенту посланий от Зеленского. Он уточнил, что на уже состоявшемся в Кремле торжественном приеме для иностранных лидеров у Путина и Фицо не было возможности переговорить. Между тем, в Кремле только что начались переговоры российского лидера с главой словацкого Кабмина. Комментируя парад Победы в Москве, Путин отметил, что все получилось достойно и спокойно, без излишней милитаризации. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью до 7, днем до 19 градусов. В Москве облачно с прояснениями. Во второй половине дня небольшие дожди. В ночные часы до 8, а в дневные до 15 тепла. Сейчас в городе плюс 12.

0: Новости спорта.
1: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков, Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Рублев во втором раунде в двух сетах взял верх над сербом Миомиром Кецманичевым, а соперник первой ракетки России Медведева, представитель Чехии Томаш Махач, снялся с соревнований из-за болезни. Гол Жетсона Фернандеша в матче «Спартак-Ахмат» был признан лучшим в российской футбольной премьер-лиге в апреле. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Гол полузащитника «Спартака» Жетсона Фернандеша признан лучшим в РПЛ по итогам апреля. Эпизод случился 19 апреля в Москве в матче 25-го тура против «Ахмата». На 40-й минуте Жетсон получил мяч после передачи Маркиниса, разогнал атаку к штрафной, пробил по обводящей траектории точно в дальнюю девятку. Мяч получился не просто эффектным, а почти европейского уровня на скорости, с правильной дугой и без шансов для вратаря. «Спартак» тогда сделал счет 3-0, а в итоге выиграл 3-1. В голосовании болельщиков гол Жетсона был первым, а вот у экспертов РПЛ он разделил лидерство с мячом Сергея Бабкина из «Крыльев Советов». Оба получили по 2 голоса. Бабкин отличился в игре с «Зенитом», на 75-й минуте мощно пробил издали и сократил отставание самарцев до счета 1-2. У комментаторов матч премьер Фернандеш также разделил первое место уже с Лукасом Аласа из «Краснодара». Его гол тоже был забит «Зениту» на 69-й минуте. После передачи Джона Кордобы Аласа подключился к атаке и сравнял счет 1-1. Для «Быков» это был особенно важный матч в матче лидеров чемпионата. Напомню, Жетсон перешел в «Спартак» из «Бешикташа» летом 2025 года. За красно-белых у него уже 33 матча, 6 голов и 3 результативные передачи. Контракт рассчитан до июня 2029. Ну а победа «Спартака» в номинации «Лучший гол месяца» вторая подряд. В марте лучшим взятием ворот отличился Руслан Литвинов.
1: Валентина Рясова заняла 2-е место в спринте на этапе Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду. Еще одна россиянка Яна Чинская заняла 34-е место. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.

0: Великой войны.
1: Да, действительно, непростые герои. Непростые герои, наверное, только в кино бывают. В кино, в официозной прессе. Даже не прессе, нет. Не прессе, а вот в официозной литературе. Мы литературоцентричная нация. Мы читаем книги. Огромное спасибо тем, кто, пройдя все ужасы войны, принеся земле победу, об этом написал. Константин Дмитриевич Воробьев был призван в армию в 1900.

они не передают и толики тех усилий, которые предпринимали люди. Простые люди, абсолютно не отличавшиеся никаким героизмом. И про себя они так не думали. Это мы их сейчас считаем героями.

Я не просто так поставил эту казачью песню, которая пелась десятилетиями и десятилетиями будет еще распеваться на всех просторах нашей Родины. Я то, что историю каждый раз вспоминаю, то каждый раз вот именно в День Победы. Идет разговор, очень дружеский, абсолютно беззлобный, в университетской общаге. Мы вдвоем с другом сидим. И третий наш друг, он уроженец Германской Демократической Республики. По-моему, это уже было в 91-м году после объединения Германии. Я не помню. Это не самое было такое, знаете, сытое время в Советском Союзе, а потом в России. Не самое легкое. И вот мой друг Александр, заслуженный учитель Российской Федерации сейчас, кстати. Горжусь дружбой с ним. Вот. И он так говорит, да, говорит, что же дальше будет? А Андреас, абсолютно не желая нас обидеть, немец, он говорит, а вы будете нашим сырьевым придатком. Он не хотел нас обидеть, это была шутка абсолютно беззлобная. Саша так, ну да, говорит, придатком, не придатком, а казачки наши три раза коней в Сан-Суси поили. Вот. Поэтому каждый раз, когда я говорю о радостях победы, я вспоминаю эту историю, но к этому мы еще вернемся. Дорогие друзья, все же знают официальный, ну, символ Магнитогорска. Тыл фронту. Это когда тыл передает меч фронту. Вторая часть триптика – это «Родина-мать» на Мамаевом кургане. И опустивший меч боец Красной армии, боец Советской армии в Трептов парке. Лет через 10-15 после окончания войны кто-то из историков сказал так. «Магнитка победила Рур». Рурский разрез. Если бы кто-нибудь мог представить до начала войны, что «Магнитка» будет давать больше снарядов и больше брони, чем «Рур», все бы удивлялись. А мы сейчас не удивляемся. Это был наш подвиг.

недели назад было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы.

от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без

жизни кто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от тел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет?

Я не устаю повторять, что я удивляюсь и буду удивляться, пока живу, что во время войны, вот в те моменты, когда, стиснув зубы, заливаясь кровью и потом, наши бойцы шли на запад, жизнь не на оккупированных, на уже освобожденных территориях, на свободных территориях, она продолжала быть жизнью. Снималось кино. Да, киностудии были эвакуированы, по сути дела созданы заново благодаря усилиям того самого творческого потенциала наших актеров, режиссеров, сценаристов в Средней Азии. Выходили прекрасные фильмы, прекрасные, великолепные фронтовые сборники. Николай Крючков, наверное, стал таким самым главным любимцем советского киноэкрана. Кинотелевизоров не было, понимаете, киноэкран в то время. Очень многие из актеров, писателей, очень многие просились на фронт. Но, как правило, никого не отпускали. Потому что прекрасно понимали... То есть идея-то естественно. Если страна живет нормальной жизнью, значит, есть не только надежда, значит, есть уверенность, что после окончания войны, а в победном окончании войны, ну, большинство, так подавляющее большинство людей, живших в нашей стране, в любой республике, не сомневалось. По окончании войны эта жизнь, она будет не строиться заново, она будет просто продолжаться. Музыканты выступали, разумеется, на фронтах. Когда читаешь о количестве концертов Клавдии Ивановны Шульженко на фронте, или, допустим, о количестве ее концертов в день, думаешь, господи, как же ей, не то что голоса, как ей сил хватало. Не только она такая одна была, таких было много. Леонид Ильич Утесов, самый, наверное, популярный эстрадный исполнитель, и его оркестр, самый популярный оркестр страны. Все знают о том, что истахановцы, которые получали очень большую заработную плату, и люди, получавшие гонорар за свое искусство, за свои произведения искусства, прежде всего это именно эстрадники, перечисляли деньги на фронт. И появлялся, допустим, танк Т-34, на котором было написано «Леонид Утесов». Но если вы думаете, что это сам Леонид Осипович Утесов, на деньги, это деньги, которые заработал не он, а весь оркестр, что именно он попросил или, не дай бог, приказал написать на танке, который бил нацистов на Западном фронте, написать Леонид, ничего подобного. Это писали благородные бойцы, которые знали, откуда пришел этот танк. Были, кстати, ну, я, честно говоря, вот не знаю, называли ли их стахановцами колхозного движения, но были очень зажиточные колхозники, которые действительно могли заработать никакие там совхозники, точнее, не колхозники, а совхозники. Никакие не трудодни, а вполне себе нормальные деньги в очень больших количествах. И отдавали эти деньги на танки и самолеты. Мы часто слышим такие вот слова. Вот, и вот этим они приближали нашу победу. Да это понятно, что они приближали нашу победу. Но они эти деньги не жертвовали. Жертвовали – это что-то сакральное. Они эти деньги отдавали, во-первых, просто потому, что они у них были, а во-вторых, потому что они не могли думать никак иначе. Ну как так? Когда у меня половина родни погибла, как я не могу, вот если сам я не могу воевать, меня не берут на фронт, там, по состоянию здоровья, по возрасту. Как часть своих заработанных денег, причем большую часть, как я не отдам на новый танк, на новый самолет?
Я вот говорю, погибла семья, члены семьи. Ни одна семья не осталась без погибших. Я как-то раз со своим отцом, будучи еще, ну, ребенком, наверное, даже еще не юношей, гуляя в Александровском саду, проходя мимо могилы неизвестного солдата, значит, отец мой остановился, помолчал. Я его спрашиваю: слушай, отец, а вот, ну, как-то я не помню, я довольно деликатно его спросил, мол, а что тебе до могилы неизвестного солдата? Он посмотрел на меня неразумного и говорит: ну, ты понимаешь, у меня 3 дяди моих родных с войны не вернулись. И похоронки мы на них не получали. То есть их было 4, его отец и 3 родных брата. Отец его вернулся с войны, он горел под Прохоровкой. После этого был комиссован, разумеется, танкистом. Причем ушел в возрасте 40 лет добровольцем. А 3 его братьев не вернулись. Говорит, и, возможно, тот самый неизвестный солдат – это один из моих дядьев. И когда думаешь о том, что это мог сказать любой человек возраста моего отца, а если говорить о дедах моего возраста в нашей стране, берет жуть, конечно, и берет чувство громадной благодарности. 1945 год. Весной уже всем было понятно, что последние усилия всей страны, и будет победа.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, которые превратились в покорных соучастников ее преступлений. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, наш солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы войны.
2: Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
0: Путин заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. По словам президента, герои спецоперации идут вперед. Глава государства подчеркнул, что российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания. Победа всегда была и всегда будет за нами, заявил Путин. Кадры работы вооруженных сил России в зоне спецоперации показали в ходе трансляции Парада Победы. Впервые в параде на Красной площади приняли участие военнослужащие войск беспилотных систем. На парад вышли военные КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области. В завершении парада боевые самолеты Су-35 и МиГ-29 российских пилотажных авиагрупп раскрасили небо Москвы в цвета флага России. Вместе с Владимиром Путиным за Парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости. Среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. На приеме Владимир Путин заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он особо подчеркнул, что Россия никогда не делила победу на свою чужую, чтит память о боевом союзничестве. Празднование Дня Победы в Москве прошло достойно и спокойно, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Путин поблагодарил Фицо за визит в Москву. Глава российского государства отметил позицию премьера Словакии по сохранению исторической правды. Она вызывает уважение.
3: Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Отмечу, что вклад в великую победу внесли и словацкие борцы с немецко-фашистскими войсками. Мы помним события словацкого национального восстания 29 августа 1944 года. Благодарна руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле. В ближайшее время ожидается, я знаю, торжественное открытие и центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в городе Михайловце. Большое вам спасибо за то, что выделяете этому такое внимание.
0: Путин также отметил, что правительство Фицо стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивать прагматичный курс в отношении России, несмотря на то, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию. Украинские формирования, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии, сообщили в Минобороны России. Всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9 тысяч нарушений режима прекращения огня. За время перемирия ВСУ нанесли более 7 тысяч ударов с использованием беспилотников, предприняли 12 атак. Позиции российских подразделений, вооруженные силы России, зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Центр» отразили 8 атак, ВСУ потеряли до 320 военнослужащих. Минобороны отметили, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы с 0 часов 8 мая все группировки российских войск в зоне спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. И еще одно сообщение. Никаких новых договоренностей по перемирию достигнуто не было. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди. Ночью плюс 6-8, днем 13-15 градусов.

Это непростые слова, которые звучали в нашей стране и в простых, непростые слова, которые звучали в простых разговорах людей и звучали по радио и печатались в газете. Враг будет разбит, победа будет за нами. В этом никто не сомневался. Но все-таки тот самый день, когда он пришел, стал самым великим праздником для нашей страны. Хочется верить, что для всей земли. Наверное, все знают, что первый акт о капитуляции фашистской Германии был подписан в Реймсе во Франции 7 мая. Но поскольку представительство советской армии было представлено не так, как это виделось нам, действительно, по настоянию главнокомандующего вооруженными силами Советского Союза, Сталина, состоялось повторное подписание капитуляции в районе Карлсхорст. Тогда это окраина Берлина. В 23 часа 1 минуту 8 мая. Но это в Берлине было 23 часа 8 мая, а у нас это был час ночи. Матушка моя вспоминает, они тогда с бабушкой жили в Москве, что все вышли на улицу. Они не дошли до Красной площади, они жили на улице Кирова, довольно, ну, идти, в общем, далеко. Вот две женщины. Но их друзья, которые оказались на Красной площади в ту ночь, рассказывали, что действительно Красная площадь была полна людьми. Все поняли, что все, этот ужас завершился, что мы сдюжили. Да, мы знали, что мы победим. Мы даже не догадывались, какой ценой. Мы даже представить себе не могли. И, кстати, очень долго не представляли о том, что более чем 26 миллионов, ну, сейчас цифра 26 600 тысяч, останутся лежать в земле. Это чудовищная цена, которую Советский Союз заплатил, ну, за жизнь планеты. Знаете, а утром 9 мая, наверное, не только в Москве, и я уверен, что по всей стране, но в Москве особенно, в парках, на площадях, в концертных залах, начались стихийные практически почти неподготовленные концерты. Один из самых главных концертов, который состоялся в Москве днем 9 мая, это был концерт оркестра Леонида Осиповича Утесова, который мы уже сегодня вспоминали. Концерт на площади перед Большим театром.

боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли, а название такое, право слово боевое, Брянск.

Наверное, самая витальная песня, которая великолепно звучала после войны. Да и сейчас она звучит, как вчера написанная. Ну, как вот подумаешь, что из тех, кто в 41-м году ушел на фронт, в 45-м эту песню петь могли единицы. Воспоминания Григория Бакланова. Его книга мемуаров под названием «Жизнь, подаренная дважды». Любопытно было мне наблюдать мирную жизнь, от которой я отвык. Никаких определенных планов на дальнейшее у меня в ту пору еще не возникало. Война кончилась, я вернулся живой, а что с собой делать не знал. И беспокойства по этому поводу не испытывал. Не поселилось оно еще во мне, не гнало, не торопило, и так хорошо я себя чувствовал в жизни, как, может быть, потом уже не чувствовал никогда. Жил я совершенно один, в промерзшей доине, шестиметровой комнате. Топил плиту, что-то готовил в алюминиевой кастрюле. Потом она затерялась. Потом нашлась, недоеденная рисовая каша в ней уже посинела. Алюминий проела насквозь, и мыть кастрюлю уже не требовалось. Так мог написать человек, для которого само мирное время после 4 лет войны было не подарком, а было, наверное, милостью Божьей.

Знаете, очень часто, когда показывают военную кинохронику и хронику послевоенную, показывают радостных солдат, возвращающихся в теплушках с плакатами «Едем домой», «Победа». Радостно, таких веселых. Но, понимаете, это все происходило не после 9 мая. Демобилизация началась в конце лета, частично. Причем именно на Западе. А основное сокращение советских вооруженных сил и массовая демобилизация началась только победы над Квантунской армией глубокой осенью 1945 года. Но уже задолго до победы было ясно, что ущерб стране нанесен. Нет, не тотальный. Тотальный — это значит восстановить нельзя. Гигантский ущерб, но который ликвидировать последствия этого ущерба наш народ сможет. 26,5 миллионов погибших. Это уже страшно. Посчитали, что как минимум, на самых необходимых рабочих местах к началу осени 1945 года в стране не хватало минимум 1 миллиона человек. Чудовищная цифра. И как-то надо было заменить. Рабочих и служащих, если брать вместе, не хватало примерно 15%. В промышленности, это в среднем по стране, почти 20%. Но это в среднем по стране. В Беларуси, которая из всех советских республик пострадала больше всего от немецкой оккупации и войны, не хватало практически половины рабочих и служащих. На рабочее место мог встать только один из трех. Двое с войны не вернулись или были уничтожены. 1 миллион человек по всему народному хозяйству, по всему хозяйству страны, я повторюсь, эта цифра ужасная. Причем, если какая-то часть предприятий, эвакуированных на восток, в том числе за Урал, а было эвакуировано из центральных и западных районов страны, более чем 1300 предприятий. Какие-то надо было вернуть обратно. Причем, что значит вернуть? Вернуть в те города, которые разрушены. Мало того, какие-то города надо было строить с нуля. Война 22 июня началась рано утром. Историки всего мира не могут сойтись в этой цифре. Есть такая цифирь, что Минск начали бомбить на 1.5 часа до атаки на Брест. Минск был стерт с лица земли. Севастополя практически как города не существовало. Тоже можно было и сказать о крупнейшем нашем городе, на главной водной артерии, о Сталинграде. Эти города надо было строить заново. А вопрос о том, что люди, оставшиеся в живых, уехавшие в эвакуацию, в них вернутся, в эти отстроенные города, вот в этом вопрос не стоял. Потому что Родина есть Родина. Иначе зачем ее защищать, если она не Родина, если ты не хочешь жить там, где родился. Посчитали, что весь материальный ущерб, который нацистская Германия с союзниками нанесла Советскому Союзу, весь ущерб оценили почти в 680 миллиардов рублей. Это в ценах 41 года. Посчитать в ценах 45 года не представлялось возможным. Считалось, что девальвация рубля... Посчитать-то это, понимаете, при той экономике никак нельзя. Примерно была трехкратная. Примерно. Может быть, меньше.
Но, кстати, именно из-за того, что рубль был девальвирован, из-за того, что страна была наводнена безумным количеством фальшивых рублей, которые в оккупированных районах печатались, которые из оккупированных районов переправлялись в районы, свободные от нацистской оккупации, было ясно, что из-за этих двух факторов необходима денежная реформа. Причем об этом стали говорить в правительстве уже в конце 1945 года, но денежная реформа проводилась не с кондачка. Она готовилась практически полтора года и была проведена только в 1947 году. Реформа не должна была носить конфискационный характер, потому что народ был изможден, народ настрадался. И если народ стал бы терять свои сбережения, которые были в тех же самых сберкассах, ну, извините, а за что тогда воевали? Наверное, знаете, я не экономист, я историк. Из всех реформ, денежных реформ Советского Союза, это была самая честная. Кстати, начиная с 1945 года был использован механизм займа денег у населения. Причем в прессе, на радио велась работа по разъяснению, для чего нужны эти деньги. Но объяснять никому ничего и не нужно было. Если промышленность частично у нас была спасена и вывезена, частично, разумеется, только частично, за Урал и вообще на восток, на Волгу, то с сельским хозяйством в оккупированных районах у нас был просто швах. Что касается наших угольных разрезов, показательная история Луганска. Луганск довольно долго находился под оккупацией. И когда Луганск освободили, ну, уголь нужен. Без угля никак, стране никак без угля. На шахтах работали женщины. Тяжелейший, опаснейший труд мужской. Добыча угля в шахтах, а не просто карьерным способом. И это все легло на, знаете, вот говорят, хрупкие женщины, женские плечи. Эти женщины показали, что плечи у них, мягко говоря, не самые хрупкие. И это тоже подвиг. Не хватало электроэнергии. В рекордно короткие сроки были построены десятки не самых крупных, но в нужных местах электростанций. В 1946 году Советский Союз стал лидером по производству электроэнергии в Европе. Ну, про Азию и Африку я не говорю, это понятное дело. Вот. Вообще страна, которая к 1946 году, к концу 1946 года опережала Советский Союз по производству электроэнергии, были только американские Соединенные Штаты. Напоминаю, на территории американских Соединенных Штатов война не велась. Перл-Харбор не в счет, и электростанции там не было. Не хватало практически всего, кроме одной вещи, без которой восстановление страны было невозможно. Но именно эта вещь позволила... Никто не знает, когда вот завершилось восстановление страны. Такой цифры, вот цифры в таком-то году завершилось послевоенное восстановление страны. Такой цифры нет, понимаете, такого числа нет. Никто не знает, когда это было. Но то, что восстановление страны, выход на мирную жизнь произошел исключительно благодаря, а вот это уже называется подвиг мирного времени, подвигу мирного времени, сплоченности народов Советского Союза. Ну, по-моему, с этим, ну, и спорить нельзя, и незачем. Очень хорошо, что никто не хотел пить, я прошу прощения, никто не хотел пить баварское. Все хотели сидеть у себя в России, строить свою жизнь в Советском Союзе, жизнь мирную. И снова любить, и снова рожать детей.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России. Выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава государства подчеркнул, что советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Президент отметил, что вероломно напав на СССР, нацисты хотели полностью истребить народ страны, но они не учли русский характер.
2: 22 июня 1941 года одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз. Планировали захват страны и ее богатейших ресурсов. Полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
0: Путин заявил, что великий подвиг поколений победителей вдохновляет участников специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. По словам президента, герои спецоперации идут вперед. Победа всегда была и всегда будет за нами, заявил глава государства. Киевский режим нарушает перемирие. ВСУ наносили удары по гражданским объектам в регионах России. Позициям российских войск в зоне спецоперации сообщило Министерство обороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия, наносили ответные удары. По огневым позициям поражали пункты управления БПЛА. Украинская тема обсуждалась на встрече Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фица, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле лидеров России и Словакии. По словам Юрия Ушакова, Роберт Фица проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фица Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. Переговоры Путина и Фица продолжались более полутора часов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш стал автором лучшего гола российской футбольной премьер-лиги в апреле. Титул удостоился его точный удар в матче с «Ахматом» в 25-м туре. Гол Фернандеша был признан лучшим в голосовании болельщиков, а в вопросе экспертов он разделил первое место с полузащитником «Крыльев Советов» Сергеем Бабкиным, который забил мяч в ворота «Зенита». По мнению журналистов и комментаторов, Фернандеш поделил победу с Лукасом Алассой из Краснодара, который стал автором гола в противостоянии с «Зенитом». Вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала футбольной Лиги чемпионов против Баварии. Французские СМИ сообщают, что из-за травмы российский голкипер пропустил часть тренировок в составе своего клуба и может пропустить финал Лиги чемпионов против Арсенала. Эта встреча пройдет в Будапеште 30 мая. Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг теннисного турнира серии «Мастерса» в Риме. Рублев во втором раунде в двух сетах взял верх над сербом Миомиром Кицмановичем, а соперника первой ракетки России Медведева, представитель Чехии Томаш Махач, снялся с соревнований из-за болезни. Российские каноисты Сергей Свинарев и Захар Петров стали победителями этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Свинарев выиграл дистанцию 200 метров, а Петров был лучшим на дистанции 1000 метров. Новым главным тренером сборной России по дзюдо стал Дмитрий Морозов. На этом посту он сменил Виталия Макарова, который покинул должность по личным обстоятельствам. Сборная России по футзалу сохранила 7-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован пресс-службой организации. Лидирует в рейтинге сборная Бразилии, на втором месте находится Португалия, замыкает тройку Испания. Валентина Рясова заняла 2-е место в спринте на этапе Кубка мира по триатлону в китайском Чэнду. Еще одна россиянка, Яна Ченская, заняла 34-е место. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

Дорогие друзья, вот когда мы говорим о простых героях, прежде всего, конечно, нам представляются герои с автоматом, с пистолетом, с винтовкой. Мы поговорили о героях тыла, абсолютно мирных людях, которые жертвовали своим здоровьем, а часто даже жизнью для того, чтобы страна жила, для того, чтобы фронт воевал, для того, чтобы победа приближалась. Ведь героями еще были, знаете, после войны уже, продолжали быть героями. Люди, их было много, которые вообще на геройство никак не претендовали. Это дети. Я объясню. После войны, после освобождения оккупированных нацистской Германией районов, оказалось, что в стране очень много детей, которые не ходили в школу. Представляете, вот 2 года в оккупации, и ребенок растет. Родители, если они живы, бабушки, дедушки, если могли, они могли научить читать по каким-то книгам, которые нацисты не изъяли и не сожгли. Или просто, что называется, вот тебе карандаш, вот тебе обрывок газеты, пиши буквы. Но детей, мальчиков и девочек, которые не получили образование, их было чудовищное количество. И была проблема. Они не хотели идти в школу, потому что они считали себя переростками. И не хотели садиться за одну парту с теми, кто, сопляки совсем по сравнению с ними. Да? Они-то, многие из них в партизанских отрядах воевали, боевые награды имели. Немногие, кто-то. Это взрослые дети, понимаете? Они были уже совсем взрослые. Ему 11-15 лет, а он взрослый человек, прошедший то, что современному взрослому даже и не снилось. Не хотели садиться за парту. Школы рабочей молодежи появились в Советском Союзе еще в 20-е годы. Но небывалый рост этих учебных заведений для людей, которым уже и 15, и 16, и 18 лет, небывалый рост – это именно после войны. И там со своими сверстниками, работая на заводе, на фабрике, в любом учреждении, эти взрослые дети, эти юноши, они получали необходимое среднее образование. Вы знаете, одного из таких юношей, который получил среднее образование в школе рабочей молодежи, его знает весь мир. Его имя Юрий Гагарин. Кроме школ не хватало вузов. Поскольку принятый план, 5-летний план восстановления советской экономики, он требовал опережающего развития промышленности. А что прежде всего, кроме... деньги нужны для развития промышленности. Это естественно. Но точки приложения есть. Но кроме денег, нужны еще люди. Руки и мозги, которых не хватало чудовищно. Первые новые вузы, которые готовили людей прежде всего по инженерным специальностям, стали появляться уже в 1947 году. К 1955 году в Советском Союзе было открыто 53 новых вуза. Уже в 1946 году, летом 1946 года, на первые курсы советских вузов было принято больше 200 тысяч человек. Кстати, каждый пятый из этих 200 тысяч, каждый пятый, это был фронтовиком. Кроме вузов, открывались новые техникумы, потому что требовались
работники самых различных специальностей, самого различного уровня. И за

0: за тех, кого нет среди нас.
1: Когда мы говорим и думаем о восстановлении страны, возвращении к мирной жизни, ну куда же без культуры? Куда же без кинематографа? Куда же без книг? Куда же без балета? Ну, я не шучу, честное слово. Куда без всего того, чем жила страна до войны? Чем жила страна в мирное время? Знаете, такой интересный момент, что... Студии, эвакуированные в Среднюю Азию, киностудии, возвращающиеся в Москву, Ленинград, Киев, очень, не то что много оборудования, оставили после себя очень хороший задел в наших союзных республиках. И все, что снималось уже после войны в Ташкенте, в Алма-Ате, это снимали люди, которые учились у тех, кто приехал туда во время войны. Ну, кстати, оборудования тоже много осталось. Это же, кстати, касается и, допустим, ташкентского завода грампластинок. Вот так вот. Но это мелочь. Нужно было, знаете, не только сохранить память о войне, не только сохранить память о том, что чего нельзя было больше допустить, но хотя бы просто рассказать. Рассказать тем, кто остался в живых. Рассказать тем, кто, может быть, еще не родился и вырастет завтра. Что это такое было? Что нам пришлось вынести? И какую цену наша страна заплатила за жизнь Земли? Не за свою жизнь, за жизнь всего человечества. Ну да, какие-то книги были лучше, какие-то хуже, какие-то были просто гениальные, какие-то фильмы, они и сейчас смотрятся просто, ну, не отрываясь, ты их смотришь. Фильмы, которые создавались в первые десятилетия после войны. Так оно и должно быть. А без этой песни праздник не праздник, как мне кажется. И она никогда не надоест.

ночи у мартеновских мечей не смыкала наша родина очей. И ночи битву трудную вели,

мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: герои Великой войны.
1: Все мы знаем эту фразу, которую уже никто даже крылатой не считает. Эта фраза тоже в нашем коде. Вспомним всех поименно. Нет, мы с вами, всех поименно вспомнить не можем. 26 миллионов 600 тысяч человек. Но каждый из нас в эти дни, и я уверен, не только в эти, вспоминает своих. Своих простых героев. Своих героев, прошедших войну от первого до последнего дня. Своих героев, которые, может быть, погибли сразу после того, как оказались на фронте. Может быть, погибли от голода и холода. Может быть, просто не пережившие всех ужасов войны и ушедшие от нас в первые 2-3 года после окончания вот этого всего. После нашей победы, нашей великой победы. Вот их мы вспомнить можем. И уж сегодня-то святое дело. Знаете, друзья, я довольно часто бываю в Республике Беларусь. Точнее, раньше я довольно часто. Я люблю эту страну еще с советских времен. Сначала я был в Беларуси, ездил с большим удовольствием. Последнее время я очень часто в республике, в независимой республике Беларусь бываю. Благо, от Москвы, от моего дома ехать всего ничего на машине. Каждый раз, когда я приезжаю в Беларусь, я не то что нахожу время. Его не надо находить, оно само находится. Я еду в Хатынь. Наверное, это самый страшный мемориал на планете Земля. А как иначе? Если туда не съездить, так и на следующий год может не поехать. А потом вообще просто про это забыть и никогда не вспоминать. Когда я туда приезжаю, я не собираюсь никому мстить. Я не кричу эту страшную фразу, которую я очень не люблю, можем повторить. Я не хочу ничего такого повторять. Я хочу жить, хочу растить своих детей, может быть, когда-нибудь внуков. Но помнить о том, что чего-то нельзя допускать на нашей очень, между прочим, тесной и маленькой планете, вот это необходимо. И в Хатыни под стучащий колокол в любую погоду. Ты это понимаешь как нельзя более ясно. Я, наверное, не скоро в ближайшее время окажусь в Берлине, но каждый раз, когда я приезжал в этот славный город, опять же, я не мог не пойти на Кудам. По Унтер-ден-Линден я, разумеется, всегда проходил, там куда не пойдешь, на Унтер-ден-Линден натыкаешься и видишь оставшиеся, кстати, во многих зданиях там дырки от пуль. Некоторые заделаны, а некоторые остались. Но это не важно. Опять же, не надо искать времени, приезжая в Берлин, чтобы пойти в Трептов парк. В 1949 году Евгений Учетич поставил фигуру воина-освободителя с тем самым мечом, который был опущен. Магнитогорск, он был передан, родина-мать его подняла над Мамаевым курганом, а в Берлине этот меч был опущен. Все, война закончилась. Война закончилась не только для Советского Союза, война закончилась не только для тех людей, кто потерял 26 миллионов 600 тысяч своих родственников, она закончилась для всей Земли. Тогда так казалось. Время от времени хочется, глядя на мир, сказать: люди, да вы чё, опомнитесь. Я говорил, что все тише-тише звучат голоса ветеранов, их становится все меньше и меньше, но еще есть время к ним прислушаться. совсем скоро, ну, я говорю про Москву, я живу по московскому времени, совсем скоро в Москве будет тот самый скорбный отчет. Начнется, очень быстро пролетит, или наоборот будет длиться, как вечность, минут молчания. После того, как она закончится, многие, не чокаясь, будут поминать своих родных и близких. Людей, благодаря которым мы живем. Людей, благодаря которым мы существуем. Знаете, мне бы хотелось сегодняшнюю программу закончить песней, которую, когда она появилась, люди, прошедшие войну, они ее воспринимали вот так, как должно, как она была написана. И мне так хочется ее воспринимать. С Днем Победы вас!

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Забота об отчизне объединяет всех россиян. Россия отмечает День Победы с чувствами гордости и любви к своей стране, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Глава государства отметил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет бойцов спецоперации. Путин заявил, что победа всегда была и всегда будет за нами.
2: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу.
0: Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. На приеме Владимир Путин заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров. Он особо подчеркнул, что Россия никогда не делила победу на свою чужую, чтит память об боевом союзничестве. Президент также особо отметил, что сегодня необходимо пресекать попытки героизации нацистов и фальсификации истории войны.
2: Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность.
0: В эти минуты в Кремле Владимир Путин проводит встречу с верховным лидером Малайзии. Путин заявил, что отношения России и Малайзии развиваются хорошо, страны активно сотрудничают на международной арене. Путин выразил надежду, что отношения России и Малайзии будут развиваться поступательно. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал Россию своим вторым домом, а Владимира Путина своим другом. Ранее в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фица. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась украинская тема. По словам Юрия Ушакова, Роберт Фица проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фица Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. Украинские формирования, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9 тысяч нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны России. За время перемирия ВСУ нанесли более 7 тысяч ударов с использованием беспилотников, предприняли 12 атак позиций российских подразделений. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ в районе Великомихайловки в Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих. На Украине, на территорию, которую контролирует киевский режим, несмотря на давление, в Киеве, Одессе и Харькове люди несут цветы к памятникам советских воинам. Жители Киева в День Победы возлагают цветы к Вечному огню в Парке Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Жители Одессы в День Победы несут цветы к памятнику неизвестному матросу, мемориалу погибшим советским солдатам. Сегодня памятник оцеплен силовиками киевского режима. На входе сотрудники СБУ проверяют у людей документы, а также выборочно мобильные телефоны. Передает ТАСС. В последних минут парламент Венгрии избрал Петра Мадьяра новым премьер-министром страны. Он сменил на этом посту Виктора Орбана, который возглавлял правительство Венгрии 16 лет. Напомню, в начале апреля партия Мадьяра победила на парламентских выборах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, днем в северной столице плюс 17-19. В Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, ночью в городе плюс 6-8, днем 13-15 градусов.

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция.
1: Хочу все знать.
0: Литературоведение.
2: Передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев, и у нас в гостях Екатерина Колесникова, литературовед, ректор Среднерусского гуманитарно-технологического института, кандидат филологических наук. Екатерина, здравствуйте. Мы сегодня вместе собрались здесь для того, чтобы узнать, как было написано самое трогательное военное стихотворение. Это стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Если кто-то до сих пор его еще не слышал, то мы сегодня его обязательно услышим. Но это действительно самое трогательное стихотворение, вообще одно из самых трогательных стихотворений в истории, мне кажется. Не то, чтобы...
3: Да, это стихотворение не нуждается в представлении. Оно очень быстро стало популярным. Оно было написано в самые-самые первые дни войны, в 41-м году, в конце июля, начале августа, Константином Симоновым. И сейчас, когда читаешь этот текст, иногда удивляешься, что вот такой текст появился так рано, да, в начале войны, когда много было еще непонятно, не определено. Вот, но он появился очень вовремя, очень в нужный момент, и он очень сразу попал в читателя. И в бойцов, которые слушали его на фронте и переписывали себе, и в тех девушек, жен, которые ждали в тылу или в эвакуации своих бойцов с фронта, оно очень быстро, очень ушло в народ. И это действительно такое чудо. Вот это стихотворение, оно действительно как чудо, как какая-то такая жемчужина, как какое-то такое удивительное событие в литературе, которое много, кстати, изменило в том, как стали описывать даже поэты войну какие-то события, да, военные.
2: Поменял подход к этому, то есть у остальных поэтов?
3: Да, дело в том, что это стихотворение, оно произвело небольшую такую революцию. Когда Симонов его написал, он сразу понял, что оно не для печати. И он даже так писал в своих дневниках, что оно было очень личное, и я считал его своим личным делом, и сразу было понятно, что оно не для печати. И оно было не для печати не просто потому, что оно какую-то личную такую информацию содержало и имеет как конкретного адресата, да, тоже сейчас об этом скажем. Оно было не совсем формат, что ли, советской поэзии, той, которая печатала пресса, потому что нужна была героическая повестка в этот момент, касающаяся каких-то общих ценностей, патриотизма, защиты Родины, каких-то других совсем тем. А это действительно очень пронзительное, очень тонкое, очень эмоциональное лирическое стихотворение, которое Симонов долгое время не мог опубликовать даже, да, то есть у него были попытки, он трижды пытался его опубликовать, прежде чем его взяла газета «Правда» публикации, потому что это было немножко не формат. Но после того, как главный редактор газеты «Правда» пошел на этот риск, там было целое совещание, такое консилиум, они долго обсуждали, можно ли, нельзя ли так говорить о войне, так лично, так эмоционально, так переживательно, с такой эмоцией. Они долго-долго думали, решали, но после того, как оно было опубликовано, оно как бы открыло новые возможности и для самого Симонова, да, и для поэтов других, чтобы можно было рассказывать какие-то личные истории и делиться ими. Вот. Не случайно же оно, говорю, так попадало в каждого человека, что оно было очень личным и очень эмоциональным, таким очень близким каждому, кто его читал и кто его слушал.
2: Ну, оно отзывается. Но ты вот действительно, я понимаю, то есть, когда мы его в школе с ним знакомились, оно тогда произвело впечатление, казалось, что оно не могло быть написано, потому что оно в каких-то более... Ну, когда ты начинаешь понимать это, если смотреть на историю того, как Красная Армия представлялась до войны, как это все вот выглядит и в историографии, и в произведениях про подвиг красноармейцев, и это кажется какой-то очень вот... Действительно, то есть ты видишь людей в этом всем, то есть ты слышишь их и чувствуешь их через десятилетия уже. И они живые-живые, вот герои произведения.
3: Да, и лирический герой очень живой. И эту героиню мы очень представляем, хотя там, ну, от нее нет ни одного слова, по сути, да, в этом тексте. Это текст, кстати сказать, когда он его написал, это стихотворение Симонов, он был как раз на даче своего друга Льва Косили, и Косиль был первый читатель, слушатель, да, не читатель, а слушатель этого текста. И он говорит, хороший текст, но очень похож на заклинание. И действительно, в этом тексте есть какая-то вот эта магия такая, да, заклинательная. И потом очень многие критики обращали на это внимание, что оно как заговор, как заклинание, как даже говорили, что это как такое спасение от тоски, как что-то, ну, психотерапевтическое такое, да, что оказывало такое воздействие на людей. Вот, очень никогда не встречала я в критике, чтобы это стихотворение сравнивали с молитвой, но на молитву оно тоже похоже, потому что там есть все вот эти признаки и какого-то заклинания, и просьбы, и ожидания. А самое главное, что в этом тексте есть в конце вот это чудо, да, что вот это ожидание, то, о чем просит главный герой, главную героиню, что это чудо вот это в итоге свершилось, что все, ну, случилось именно так, как об этом, ну, просил главный герой.
4: Вот вы знаете, вот я уж подключаюсь к вам, здрасте.
2: О, товарищ, Алексей Алексеевич Веселкин, здравствуйте.
4: Да, приветствую вас. Вот задумывалось ли или нет стихотворение как некая молитва такая или заклинание? Так вот бывает, что автор сам создает эти строки, потому что он переполнен этой эмоцией, а в результате выходит, вот на мой взгляд, я уже давно этот текст не видел, не читал его, и у меня первое как раз возникает уже, как у человека с неким опытом, возникает ощущение того, что да, это в традициях такой религиозного какого-то русского православия, завернутого в слова русской литературы, это какой-то, да, это какая-то молитва, это какое-то заклинание, и мало того, и самое главное, оно исполнилось, и стало в результате этого стихотворения, почему оно такое очень опасное, как бы, для исполнения, потому что оно известно всем. Знаете, как молитвы бывают такие, вот как ты не должен вроде как педалировать там ни на чем, просто передать, что там написано. Мне кажется, что произошло там двойное чудо, такого чудо творческого человека, чудо человека, обращенного к женщине, мужчины к женщине, да, это как это вот как то, что вы сказали, обратная связь у женщины. Это удивительная какая-то, какая, ну, чудесная история, на мой взгляд.
3: Да, история чудесная, и текст, он, ну, посвящен ожиданию, да, то есть основной рефрен, который постоянно повторяется, вот это «жди меня», как заклинание такое, да, ожидание какого-то действия в ответ. Текст, скажем так, очень внешне, он очень простой. До того момента, как Симонов его сумел опубликовать, в 1942 году оно только вышло в «Правде», он его читал бойцам. И стоило ему прочитать один раз это стихотворение, его просили повторить еще раз его переписывали, его учили. Оно, кстати сказать, очень легко учится наизусть. То есть оно вот западает в память с первого раза какими-то фразами. И стоит его 2-3 раза прочитать, ты его уже легко запомнил, оно в тебя очень легко входит вот в память человека. То есть оно очень популярно стало у людей, в народ, очень легко ушло. Многое, да, этому способствовало, и потому что оно такое вот так написано легко, да, и словами простыми, очень понятными, ничего там нет сложного, там нет никаких сложных метафор, сравнений, вот каких-то, ну, простым человеческим языком оно, по сути, написано, но при этом в этом стихотворении очень много того, что обманывает твое ожидание. То есть стихотворение про ожидание, но в нем вот я увидела целых 3 таких перевертыша, которые какие-то ценности, какие-то твои представления о жизни переворачивают, меняют и немножечко ставят так с ног на голову.
4: Вот, какие, например, что это такое?
3: Вот первое, что бросается в глаза, что стихотворение обращено к женщине и требуется, ну, и как главный герой просит вот этой любви, веры, надежды от женщины. И вот эта любовь женская ставится выше материнской и сыновней. обычно как бы в литературе, в культуре, ну, считается, что вот ожидание матери, любовь матери, вот она такая безусловная, что несмотря ни на что мать будет ждать всегда. И даже если придет известие о смерти сына, она все равно будет ждать, она не поверит, да? А здесь говорится, что мать уже не ждет, сын уже не ждет, а ты жди, ты, несмотря на это, жди. То есть твоя любовь, она выше, превыше. Она настолько сильная, она настолько большая, полная, полноценная такая, да? Вот что вот, и женская любовь превыше всего. Второй такой перевертыш в этом стихотворении.
4: Это очень важно, потому что это абсолютно евангельская история. И в Евангелии как раз есть вот это, что полюби меня больше отца матери. И больше детей. Вот. И мне кажется, что вот это неосознанно Симонов написал, но это действительно важно. Это сверх, вот так скажем, это сверхчеловеческое, это ожидание. Вот в чем суть.
3: Да. Вот. Да. Это именно сверх. Это вот что-то такое настолько мощное, вот заклинательное такое, правда, вот как магическое, что ли, вот такое священное. Да, священное, конечно. Чувство. Второй вот момент, что ожидание – это всегда очень тягостное чувство, оно никогда не бывает позитивное, да, оно, неважно, чего мы ждем, хорошего мы ждем, плохого, самое томительное – неизвестности мы ждем, да, но ожидание – это всегда очень тяжелое чувство, а здесь наоборот, и почему тяжелое, потому что оно пассивное, это когда мы ничего не можем сделать, и нам остается только ждать, это связано с нашим бездействием полным, вот с таким параличом воли, что ли, параличом действия, когда мы ничего не можем никак повлиять на ситуацию, поэтому мы ждем. А здесь, наоборот, ожидание – это очень активное, это очень действенное состояние. Да? Это такое состояние, которое определяет все поступки этой женщины, ее мысли, то, с кем она общается, с кем она дружит, как она поступает, какой она делает нравственный выбор каждый день. Да? Вот это ожидание очень включенное. Да? Вот такая мощная энергетика в этом ожидании заключена. И она настолько большая, что она превращается даже вот в некую гражданскую позицию, да, вот этой женщины, которая ждет, несмотря ни на что, верит, несмотря ни на что, любит вопреки всему, и это ее жизнь определяет, ее судьбу определяет, да, и здесь вот это ожидание, оно такое вот действительно чудодейственное, очень сильное, очень мощное и очень результативное по итогу получается, да, вот очень активное, да, как действие именно, а не как пассивная такая позиция.
4: Это очень активное, потому что пассивная позиция, она не распространяет вокруг себя никакой энергии. Вот. Сверхэнергия, то, что мы говорили, сверхчеловеческие какие-то вещи, фантастические, непонятные, необъяснимые, они возникают тогда, когда человек выходит на очень высокие уровни. До этого неизвестные даже уровни, что он может выходить на такие высоты, понимаете, небесные абсолютно. Вот. И это не случайное вот обращение к женщине, как у Некрасова, там есть женщины в русских селениях, вот именно в них и кроется эта вот невероятная какая-то неземная божественная сила.
3: Да, абсолютно точно. И вот иногда мы этого не замечаем в тексте, но это на самом деле вот это, скажем, подчеркнуто самим содержанием, да, тем, как автор строит фразы и какие он подбирает слова, выражая это ожидание. Понятно, что все это стихотворение, оно построено на глаголах. Очень много глаголов повелительных, да, вот это «жди», «жди». В первой фразе там из 12 строчек 7 начинается со слова «жди», да, вот это такое повелительное наклонение. Очень много глаголов будущего времени. Да, то есть когда герой говорит, что он как бы проецирует ситуацию, у него предполагает, что вот и зима пройдет, и осень пройдет, и перестанут другие ждать, а ты все равно жди, то есть будущее. Он этого не знает, он предполагает, что это будущее наступит, и нужно подготовить свою возлюбленную к длительному такому ожиданию, к такому служению этим ожиданиям, да, то есть в длительном процессе. А вот в последней фразе, в последней строфе, это самое мощное часть всего стихотворения, вдруг неожиданно появляются глаголы прошедшего времени в самых таких очень нужных и в самых важных местах. «Как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой». И то, что это в прошедшем времени глагола говорит о том, что это свершилось. То есть это уже свершившееся действие, да, она уже умела ждать, да, и она уже спасла, и он уже выжил, да, то есть это вот, ну, вот в чем мощь этого эфтафы, то, что это уже вот чудо явленное, вот оно в конце, она дождалась. И именно благодаря этой мощной своей энергии, любви, ожиданию она и спасла, да, вот она вот, ну, молитвой своей вот этой, да, спасла главного героя.
4: Ну, мне кажется, здесь еще одна вещь очень важная проявилась. Это стихотворение очень личное вообще, в принципе. Вот, оно обращено конкретной женщине все. Но как вот в любом стихотворении или произведении, которое выходит за рамки обычности, возникает такое чудо, которое редко вообще возникает, но вот в данном случае абсолютно есть пример этому. Что оказывается это обращение ко всем женщинам, чтобы они поняли, и мужчины поняли, что их будут ждать, понимаете, в чем все дело. Вот, то есть как бы интимная история, очень личная, переходит на невероятный масштаб совершенно восприятия, покрывая всех, понимаете. Все мужчины вдруг понимают, что действительно нужно мысленно обращаться к женщинам, а женщина, если будет так ждать, вот именно так ждать, конечно, она дождется, вопреки здравому смыслу. И, конечно, он придет и отнимет ее. Вот что, это очень важная вещь, абсолютно. Таким концом. Если ты вот именно так ждешь, конечно, я вернусь.
3: Да, это то, что дает мужчине вот эту силу, ну, силу, возможность любую трудность преодолевать, вот это знание, осознание того, что есть вот эта чья-то вера настолько мощная, настолько сильная, что, ну, ты... и тебе спокойнее от этого становится. И действительно, вы правильно сказали, что это стихотворение, оно имеет, ну, биографический такой подтекст, оно посвящено Валентине Серовой, прославленной актрисе советской, в которой Константин Симонов очень был влюблен. И здесь есть еще один такой момент, он чуть-чуть биографический, но он выходит, может быть, из-за предела биографического, что здесь лирический герой, он как бы, он очень сильно любит героиню, очень сильно, то есть он в ней чувствует, ну, опору свою, жизнь, да, вот как бы без нее он как бы и не существует. И он вот всю свою любовь как бы отзеркаливает от нее. То есть он... скажем так, с таким посылом ей вот это пишет: жди, жди, жди, и ждет от нее такой же большой любви обратной, в ответной, да, то есть он вот свое чувство как бы на нее переносит и ждет вот этой обратной такой же мощной, сильной и глубокого такого чувства.
4: Это точно. Обращаясь, жди меня, но как бы в повелительном наклонении, как вы сказали, да, конечно, он ее дико любит. Он без нее не может, он без нее совсем не может. Поэтому для того, чтобы вернуться к ней, посмотреть ее глаза, понимаете, погладить ее, все равно вот такие волосы золотисто-белые, ну вот, нужно, конечно, вот так вот ее поддерживать, заставлять практически ждать, чтобы он к ней с этой любовью, которую он сохранил, вернулся бы, безусловно, конечно. Да, вот и замкнулось это энергетическое кольцо. Такое удивительное совершенно.
3: Да. И текст этот, он пережил время. Понятно, что Симонов его, наверное, миллионы раз читал, и это стало его визитной карточкой, это стихотворение. Вот, и что много... Его все время просили его прочитать, оно не теряло своей актуальности. И уже спустя много лет после войны Симонов уже как-то, ну, зарекся, сказал: я больше не буду его читать, как-то уже и время прошло, и уже, наверное, не актуально. Вот. И однажды он оказался на Дальнем Востоке, встреча с моряками, подводниками и рыбаками. И, ну, его попросили: прочитайте, пожалуйста, да, и он понял, что всегда будет такая ситуация, когда этот текст будет актуальный, даже когда уже и война прошла, и победа одержана, и уже все, кто ждал, дождались.
2: Спасибо большое, у нас на связи была Екатерина Колесник, литературовед, ректор Среднерусского гуманитарно-технологического института, кандидат филологических наук.
0: Знать. Хочу все знать.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, россияне свято чтят наследие и заветы солдат победы. Глава государства отметил, что подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу.
2: Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков, в памяти каждого из нас. Мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
0: Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. Владимир Путин проводит встречу в Кремле с верховным правителем Малайзии. Президент заявил, что отношения России и Малайзии развиваются хорошо, страны активно сотрудничают на международной арене.
3: В следующем году мы отмечаем юбилей наших дипломатических отношений. И за это время многое сделано с обеих сторон. Развиваются торгово-экономические связи. Мы отмечаем, что есть некоторая корректировка, небольшое снижение объемов. Но вот полагаю, что в целом нам эту тенденцию, безусловно, удастся преодолеть в самое ближайшее время. Для этого есть все предпосылки. Мы активно сотрудничаем на международной арене, в различных международных организациях, включая на Организацию Объединенных Наций, АСЕАН, Организацию Исламской Конференции.
0: Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал Россию своим вторым домом, а Владимира Путина своим другом. Сегодня же в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Словакии. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась украинская тема. По словам Юрия Ушакова, Роберт Фицо проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фицо Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. Киев нарушил перемирие. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в российских регионах. Зафиксировано почти 9 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Группировка войск «Запад» отразила атаку ВСУ в районе населенного пункта Коровий Яр в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 60 военнослужащих. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, +17-19. В Москве небольшие дожди, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские каноисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Венгрии. Россияне Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов преодолели дистанцию за 1:29,97. Чуть ранее Сергей Свинарев и Захар Петров также стали победителями этапа. Свинарев выиграл дистанцию 200 метров, а Петров первенствовал на дистанции 1000 метров. Новым главным тренером сборной России по дзюдо стал Дмитрий Морозов. На этом посту он сменил Виталия Макарова, который покинул должность по личным обстоятельствам. Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Рублев во втором раунде в двух сетах взял верх над сербом Миомиром Кицмановичем, а соперник первой ракетки России Медведева, представитель Чехии Томаш Махач, снялся с соревнований из-за болезни. Колорадо перевел российского голкипера Илью Набокова в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды. На данный момент Колорадо играет в первом раунде, Иглс играют в первом раунде плей-офф АХЛ против Хендерсона и ведут в серии со счетом 2-1. 7 мая «Металлург» объявил об отъезде Набокова в Колорадо. В сезоне 2025-26 вратарь играл за магнитогорскую команду на правах аренды. Вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против Баварии. Французские СМИ сообщают, что из-за травмы российский голкипер пропустит часть тренировок в составе своего клуба и может пропустить и финал Лиги чемпионов против Арсенала. И эта встреча пройдет в Будапеште 30 мая. На этом о спорте все. До встречи.

0: «Маяк». Избранное. Весенняя коллекция. Как знать на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе готовятся вместе со всеми россиянами к Дню Победы. Сегодня мы поговорим о том, каким было партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. И у нас на связи доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики Института государственной службы и управления РАН ХИКС, кандидат социологических наук Сергей Анатольевич Рюмшин. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, слушатели.
1: Сергей Анатольевич, хотелось бы начать как бы с, может быть, подведения итогов, как бы с конца пойти к началу. Вообще, вот уже прошло столько лет после окончания Великой Отечественной войны, были какие-то сделаны исследования, да, о том, какую роль вообще партизанское движение сыграло в общей победе над фашизмом?
3: Да. Да, вы правы, конечно. Немало исследований, диссертаций, монографий, воспоминаний открывают эти замечательные страницы нашей истории. И надо сказать, что существуют полярные точки зрения. Кто-то утверждает, что это партизанское движение сыграло решающую роль, кто-то говорит о том, что никакой роли не... На самом деле, вот мое личное мнение, партизанское движение сыграло большую роль и политическую, и военную, и психологическую, потому что вот в тех условиях обеспечивать на оккупированной территории сопротивление, бороться с врагами действительно в невероятно тяжелых условиях. И об этом пишут и партизаны в своих мемуарах, можно их найти и в исследованиях. Конечно же, ситуация была невероятно тяжелая. И надо прямо сказать, что... несмотря на незначительный, казалось бы, численный состав, тем не менее, партизанское движение обеспечивало нарушение коммуникаций и отвлечение значительных сил вермахта, ну, примерно 10% по оценкам исследователей, 10% своих сил, дивизий, немцы были вынуждены отвлекать с фронта для того, чтобы бороться с партизанами, обеспечивать для них ограничения их деятельности, наступать.

0: оттуда, из Европы.
1: Да, конечно, изучался и опыт, но вообще, по большому-то счету, это было такое действительно народное сопротивление, которое своими корнями уходит еще, вы правы, упомянув, 1812 год, вот в те далекие времена. А это движение, оно пришло к нам из Запада, и нужно вспомнить, что в Российской империи достаточно много было заимствований из культуры западных стран. И во времена Наполеона очень многие дворяне, практически все, они достаточно хорошо, в совершенстве знали французский язык, нередко партизаны Дениса Давыдова, партизаны Можайских уездов, Можайского уезда и по пути, к которому шли войска Наполеона, они воевали, так сказать, чем могли. И французы вот это сопротивление они называли несправедливой, неправильной войной. Потому что их уничтожали всем, чем могли. И крестьяне. Вот почему война называется отечественной. Потому что практически все слои населения, и дворяне, и крестьяне, мещане, городской люд, кто мог держать оружие и чувствовал себе силы, не сопротивлялись нашествию иностранцев-оккупантов. И в лесах зимой, в этих тяжелейших условиях, главная задача была сбить всадника с коня, и крестьяне, значит, громадными дубинами, ну, с точки зрения таких цивилизованных, в кавычках, европейцев, это было неправильно. Нужно было воевать пером, шпагой и пистолетом, вот, пушками, но это пришли на поле боя, а в лесах, когда их поджидали в засадах. И вот эта традиция, она перешла и в годы Гражданской войны, и в годы Великой Отечественной войны. Это, конечно же, большой, великий подвиг нашего народа, который вот эту ценность своей свободы, независимости отстаивает как может, не щадя своей жизни, не щадя своего здоровья. И естественно, что в годы Великой Отечественной войны вот это движение партизанское, оно тоже проявило себя. Вот это исконно наше, отечественное, мне сложно сейчас слово подобрать, русское, наверное, но хотя в этом принимали участие представители всех народов, всех национальностей нашего государства. Но это стремление к независимости.
0: Если говорить о Великой Отечественной войне, все-таки, а вообще каким образом организовывались партизанские отряды? Это было стихийное какое-то начало? Или, не знаю, может быть, правительство отправляло каких-то специальных людей, чтобы они организовывали партизанские отряды? Как это происходило?
1: Вы совершенно правы, это было и стихийное, и управляемые процессы. Значит, но надо предварительно сказать, что в военной доктрине, которая существовала еще вот с начала 30-х годов, о том, что мы будем громить врага на его территории малой кровью, вообще партизанское направление, оно как-то отходило на второй план, и многие хорошие, правильные решения, базы, значит, учебные подразделения, они просто были ликвидированы. И практически с начала Великой Отечественной войны руководству приходилось начинать все с нуля. Первоначально, конечно, это был стихийный процесс. Это был стихийный процесс, связанный и с сопротивлением наступающему врагу, и с необходимостью просто выживать. Первые отряды партизанские, они формировались преимущественно стихийно из отступающих, из старающихся выбраться из окружения красноармейцев, из тех крестьян, из тех жителей сел, городов, которых судьба заставляла, немцы подвигались стремительно. И они уходили в леса и постепенно, встречаясь, так сказать, и формируясь, понимая, что необходимо защищать свою родину, они формировали свои партизанские отряды. Поначалу они были менее организованы, впоследствии, ну, надо сказать, что уже в речи Сталина 3 июля 1941 года уже звучало призыв и решение о том, что эта война должна быть до победы, и враг будет разбит, и необходимо организовывать сопротивление по всем направлениям. Впоследствии партийные, советские органы и силовые структуры, НКВД, военная разведка, начали формировать отдельные подразделения.

0: желание готовить специалистов для того, чтобы обеспечивать управление вот этими разрозненными отрядами. И впоследствии, надо сказать, что вот эта работа привела к серьезным результатам. Хотя не без проблем в координации действий всех этих управляющих структур. В итоге в мае, 30 мая 1942 года, был создан центральный штаб партизанского движения, который был подчинен напрямую ставке Верховного Главного Командования. Впоследствии вот этот период уже, так сказать, завершает вот этап, скажем так, самостоятельности или разрозненности, упорядочивает проблему решения взаимодействия, координации между разными силовыми структурами, между НКВД, между партийными органами. Хотя споры и проблемы в отношениях оставались. И Берия, и Пономаренко, как первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, впоследствии возглавлявший, собственно, центральный штаб, впоследствии главнокомандующим был Будённый. Вот, недолго, потом после него в ставку вновь передали центральный штаб, и практически вот этот штаб существовал до 1944 года, когда, значит, уже партизанское движение на территории Советского Союза, оно несколько переходило уже и на территорию стран Европы, в Польшу, Чехословакию, Венгрию. Вот, мы знаем о том, что вот некоторые партизанские отряды переходили туда, оказывая серьезное влияние на ход боевых действий.
1: Как знать? Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Как знать» на маяке.
1: У нас на связи доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики Института государственной службы и управления РАН ХИКС, кандидат социологических наук Сергей Анатольевич Рюмжин.
2: Как много потерь несли партизанские формирования? Насколько живуче было формирование?
3: Знаете, поначалу, в первые месяцы, партизанские отряды несли очень серьезные потери. Сказывалась необученность, неумение, сказывалась разрозненность и плохое снабжение, как отсутствие всякого снабжения. То есть все управлялось, так сказать, самостоятельно. Вот. И потери были серьезные. Это было и в Крыму, вот, это было и на Украине, в Белоруссии, Ленинградская область, Брянская, Орловская. Ну вот по Крыму, например. Были периоды, когда в начальный период численность партизан в отрядах составляла около 3000. Потом впоследствии вот эта зима 42-го года и лето 42-го года, когда уже, собственно, пал Севастополь, закончилась оккупация Крыма, несколько оживилось, то есть, партизанское движение в период Кечетско-Феодосийской операции. И уже после окончания 42-го года опять численность партизан в Крыму достигла около 12 тысяч. Примерно серьезные потери несли партизаны в Белоруссии, на Украине. Были, когда немцы организовали серьезное наступление на партизанское движение в 1943 году в Белоруссии. Там были тяжелейшие сражения, и у партизан была ситуация сложилась еще и тем, что они были ограничены в подвижности, потому что в леса уходили достаточно большое число гражданских женщин, стариков, детей. И вот сохраняя свое, так сказать, влияние, сохраняя там, создавая целые районы, которые контролировались только партизанским движением, немцы, конечно, стремились это все уничтожить. И сколько у партизан не было серьезного вооружения, они серьезно отставали в маневренности, значит, от немцев из-за вот таких. Тем не менее, ну, считается, что среди общее число партизан было около 300 тысяч за время Великой Отечественной войны. Вот, в разных источниках я читал о том, что где-то 275 тысяч, где-то 350 тысяч. Вот. Из них в годы войны погибло примерно около 15% погибших партизан за годы Великой Отечественной войны. То есть это около 45 тысяч, да, плюс-минус. Точных данных я в источниках не нашел, но надо сказать, что партизанское движение несло серьезные потери. Это связано, конечно же, и с проблемами, связанными со снабжением, со связью, с деятельностью немецких агентов, с предательством, с поддержкой или наоборот, значит, отношением, так сказать, негативным отношением к партизанскому движению со стороны местного населения. Было и такое, к сожалению. Но, тем не менее, вот официально считается, что за годы Великой Отечественной войны награждено наградами, медалями партизана 311 тысяч человек. Надо понимать, что в тот период награждались не 100% партизан. Значит, очевидно, что их было больше. Вот. Среди награжденных было, кстати, еще и 277 человек награждены высоким званием Героя Советского Союза. Вообще это время чрезвычайно интересно, и хорошо, что вот мы вспоминаем о партизанском движении. Вот их подвиг был еще и приравнен к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны на полях сражений тем, что уравнен был статус и партизана по льготам со стороны государства и участника Великой Отечественной войны, который воевал в окопах в регулярных частях.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за эту беседу. Сегодня мы говорили о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. У нас на связи был доцент кафедры общественных связей и медиаполитики факультета журналистики Института государственной службы и управления РАН ХИКС, кандидат социологических наук Сергей Анатольевич Рюмшин. Сергей Анатольевич, большое вам спасибо и до новых встреч. Всего доброго.
2: Спасибо.
3: До новых встреч. До свидания.
0: «Как знать?».

0: 17:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, которые превратились в покорных соучастников ее преступлений. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, наш солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы войны.
2: Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
0: Путин заявил, что великий подвиг поколений победителей вдохновляет участников специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. По словам президента, герои спецоперации идут вперед. Глава государства подчеркнул, что российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания. Победа всегда была и всегда будет за нами, заявил Путин. Российские войска отразили 12 украинских атак в зоне спецоперации. Несмотря на перемирие, сообщили в Минобороны, всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. За время перемирия ВСУ нанесли более 7000 ударов с использованием беспилотников. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 100 военнослужащих. Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной можно провести достаточно быстро, если будут готовы списки, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, для проведения обмена нужно проделать черновую работу, подготовить списки. Ушаков сообщил, что Россия вела подготовку списков на обмен еще до объявления перемирия, передавала их Украине, но от Киева реакции не было. Ранее Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о проведении обмена пленными в формате 1000 на 1000. Украинская тема обсуждалась на встрече в Кремле Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фица, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Роберт Фица проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фица Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. А в эти минуты в Кремле проходит встреча Владимира Путина и президента Лаоса Тхон Луна Сисулита. Путин заявил, что отношения России и Лаоса выстраиваются на основе дружбы и взаимного доверия. Российский лидер отметил двукратное увеличение взаимной торговли. В шествии бессмертного полка по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приняли участие более 100 тысяч человек. Также впервые состоялась акция «Бессмертная флотилия». В акватории Малой Невки прошли суда, оформленные с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах размещены портреты участников Таллинского прорыва в августе 1941 года. В акции приняли участие опытные судоводители, ветераны специальной военной операции, представители духовенства. Жители Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии накануне Дня Победы приехали в российский Вангород, граничащий с эстонской Нарвой. Передает РИА Новости, те, кто не смог пересечь границу, смотрели с эстонского берега трансляцию Парада Победы на экранах, установленных в Вангороде. В эти минуты на берегу реки Нарвы в Вангороде проходит концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первые салюты в честь Дня Победы прогремели в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, где уже поздний вечер на центральной площади Владивостока. Вечером собрались сотни горожан, чтобы посмотреть праздничный салют. Артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота дали 30 залпов, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков. Днем в северной столице плюс 17-19 в Москве. Завтра во второй половине дня небольшие дожди. Ночью в городе плюс 6-8. Днем 13-15 градусов.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: «Как заканчиваются войны». Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня в нашей студии Герман Анатольевич Артамонов, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. И сегодня мы с Германом Анатольевичем взялись за задачу, можно сказать, некоторым людям непосильную. Потому что тема наша звучит так. А как вообще заканчивались и заканчиваются, если есть какая-то система в этом деле, да, и какие-то правила, как заканчиваются войны? Это нас волнует и в историческом плане, и в контексте текущих событий. Герман Анатольевич, очень рад нашей новой встрече.
2: Да. Добрый день, взаимно, Сергей. Добрый день нашим уважаемым радиослушателям.
1: Герман Анатольевич, перед тем, как мы пойдем по пути систематизации, да, в целом, вот у вас ощущение, есть в историческом плане некий, ну, такой вот костяк правил, да, и костяк признаков, по которым действуют всегда те, кто договаривается о мире после серьезных конфликтов? Или каждый раз это какая-то новая комбинация вот этого калейдоскопа возможных решений?
2: Вы знаете, и да, и нет. И есть, конечно же, система определенная, она закреплена в том числе историческим опытом и системой международных договоров. А с другой стороны, каждый раз действительно рассматриваешь, возникает такое невероятное количество специфика, комбинаций, условий, факторов, которые действуют и которые привносят определенную вот своеобразие в ситуацию, что, в общем-то, любая попытка систематизировать так или иначе невозможно, потому что все время будут какие-то оговорки, или никогда не будет ничего одинакового. Но, с одной стороны, в общем-то, понятно, что исторически две основных формы, которые заканчивают войны, это либо перемирие, и оно может быть долговременным. Вот, скажем, например, перемирие, которое возникло по итогам Корейской войны в 1953 году, оно было заключено летом 1953 года, в июне, если мне память не изменяет, но оно длится 70 лет. Хотя формально, в общем-то, просто стороны договорились о прекращении боевых действий. Границы между Северной и Южной Кореей, это просто, по сути дела, ее нет. Это просто линия фронта, которая вот на момент 1953 года милитаризованная зона. Но это устойчивая штука, да? Собственно говоря, мир, который был заключен, скажем, после Первой мировой войны, он длился всего 20 лет. А тут перемирие, что-то временное, оно вот продолжается по сей день. И, собственно говоря, и конца края этому не видно. И второе – это мир. Да, это мирный договор, который подписывается субъектами, основными участниками войны, который, в общем-то, с правовой точки зрения является наиболее стабильным, гарантированным условием прекращения боевых действий, военных действий.
1: Герман Анатольевич, но тут важный вопрос. Должна ли одна из сторон, который приступает к подписанию мирного договора, полностью исчерпать силы к сопротивлению и осознать это? Или так тоже не всегда бывает?
2: Не всегда. Тоже это бывает не всегда. Очень по-разному это бывает. Бывает то, о чем вы сказали. Мы признаем поражение, по сути дела. Но обычно это, в общем-то, такая разновидность мирного договора. Но даже это не мирный договор, это капитуляция. Вот, скажем, Вторая мировая война – это полная и безоговорочная капитуляция. Все-таки договор предполагает, что есть какой-то второй субъект, который хоть что-то может продиктовать. То есть это какой-то компромисс. Капитуляция – все, мы диктуем. То есть вы его полностью поднимаете, да, и так далее. Но когда мы будем рассматривать мирные договоры, то мы так или иначе мы увидим, что, в общем-то, возможны тут варианты. Либо это определенные паритеты, стороны обе обессилены, или обе считают невозможным, или какие-то еще обстоятельства вмешиваются, скажем, Столетняя война, когда и там в Англии начались свои проблемы, война Белой там и Алой Розы. Кстати, вот Столетняя война тоже интересна. Это еще один пример, когда мирного договора не было заключено. То есть просто действия прекратились. Французы взяли Бордо, гарнизон последний, и все, никаких договоров больше не было. Дальше только перемирие. И, собственно говоря, вплоть до 19 века, до начала 19 века, английские короли в титуловании использовали король Великобритании с 1707 года и Франции. И только, собственно говоря, французская революция положила, вот, ну, как бы там дальше они убрали это дело.
1: Герман Анатольевич, и совсем уже вопрос перед тем, как мы начнем разбирать конкретные, да, случаи. А вопрос, ну, наверное, задать его стоит суперкомпьютеру, но вы для меня вот такой вот исторический, по крайней мере, такой вот суперкомпьютер. А вопрос такой. Накануне войн, если вы анализируете расклад сил, он коррелируется с результатом? То есть, условно говоря, проанализировав расклад сил у этой стороны, у той, мы могли бы сделать вывод, что победит вот эта сторона, и она действительно по итогам какой-то заключенной бумажки, да, договора, капитуляции или просто перемирия оказывается вот победителем. Или это, или в этом, в этой, во всей истории есть, опять же, тоже какой-то шанс, да, чудесный, как говорится, шанс. Да?
2: Всегда, он всегда есть. С одной стороны, я думаю, что все стороны, которые начинают войны, ну, как правило, в большинстве случаев, конечно, они анализируют противника, конечно, они ведут подготовку к войне, ну, глупо ее начинать вот просто так с бухты-барахты, хотя и такое бывает. Но лучше всего подготовить союзников, заключить определенную систему договоров. Но дело в том, что все-таки вот процесс исторического развития, он многофакторный. То есть, грубо говоря, просчитать все факторы, которые воздействуют, ну, непредсказуемы. Ну, допустим, вы аграрная страна. Вам для того, чтобы продолжать войну, вам нужны стабильные урожаи, стабильная погода там, и так далее. Но у вас бац, засуха, и вы оказались, и как бы. Ну, это вот просто случай, да? Но он полностью может поменять совершенно ситуацию. И предусмотреть все факторы, которые будут действовать, так или иначе, практически невозможно. И это привносит специфику определенную вот в условия, вернее, планируем одно. Хотели как лучше, получилось как всегда. Угу. Для нас это вообще, кстати, катастрофа, потому что мы, даже добиваясь успехов, казалось бы, что нужно для того, чтобы мы заключили выгодный для себя мир? Нужно победить, собственно говоря, в горячей войне, да, держать победу над противником. В нашей истории полно примеров, когда мы ее одерживаем, а в итоге заключаем договор, который как проигравшая сторона.
1: Я так понимаю, вы намекаете на того же Горчакова, да?
2: Не только, но еще и Семилетняя война, когда, собственно говоря, просто в какой случайности умирает Елизавета, к власти приходит Петр III, который просто отдает... Мы, страна, взявшая Берлин, мы все отдаем назад и восвоясь. А во имя чего 7 лет, собственно говоря, люди-то
1: герои? Герман Анатольевич, и совсем вопрос уже последний перед разбором. А с вашей точки зрения, мир меняется, да? Он, ну вот для нас, для обывателей, да, мир меняется. Может быть, в вашем там, историческом сознании ничего нового-то и не происходит, но с технологической точки зрения однозначно нас какие-то вещи, и вот начиная с социальных сетей, и так называемый в кавычках искусственный интеллект, то есть ну, усложненные алгоритмы,
2: да.
1: Компьютерного анализа, там, мышления, все понятно. А вопрос такой, а можем мы прийти в итоге к такой ситуации, когда заключение мира, оно вообще будет ни с формальной, ни с реальной точки зрения не содержать необходимости ни для кого? То есть, условно говоря, такое вечное, что, в принципе, наверное, верхним кукловодам и нужно, вечное состояние какого-то полутлеющего такого костра, да, в который немножко поддуть из спринцовки воздуха, да, и тут загорится, там загорится. То есть такое перманентное состояние, в котором нет вообще места договору, ну, хотя бы даже на 20 лет, как после Первой мировой.
2: Да, строго говоря, у меня такое ощущение, что это уже наступило. Я вот что имею в виду. Вообще по форме, договор – это форма всего лишь, да? Она, конечно, может меняться, она может прийти к совершенно новому, когда вообще искусственный интеллект будет определять. Просто вот раскладку вам даст полную объективную картину, при которой как бы вот только такие условия возможны, они устроят там и так далее. Но это форма, вопрос не в форме. Вопрос в том, что до тех пор, пока будут субъектами мировой политики суверенные национальные государства, конфликты неизбежны. Соответственно, увы, видимо, будут неизбежны войны. Но вот эта стремительность, какой мир меняется, и невозможность предсказать и предвидеть даже на ближайшую, я уже не говорю на долгосрочную, на ближайшую перспективу, мы каждый день собственно говоря, можем столкнуться с ситуацией, когда то, что происходит, становится неожиданной даже для руководителей государств, которые, собственно говоря, даже не стесняются иногда в этом признаваться. Ай-яй-яй, черный вторник, кто бы мог подумать. Но ведь вот эти новые факторы, они создают, собственно говоря, вот ситуацию, которую вы описали, когда вроде бы система мирных договоров действует, а в реальности мы видим, как, собственно говоря, постоянно происходят конфликты, вооруженные в том числе, которые, по сути дела, попадают под понятие войны. И в этом смысле вот эта ситуация, когда мирные договоры, по сути дела, перестают быть гарантами, что ли, стабильности самого мира, она действительно наступает. И это очень тревожно. Потому что какие тогда другие гарантии? Кто их может дать? Да. И тут возникает очень много вопросов.
1: Герман Анатольевич, я прошу вас еще тогда заступить один шаг на поляну политологов. Это неблагодарная история. Им все время приходится объяснять, а как же так вышло. Но не предсказывать. Да? Слушайте, а вот такая история. Мы видим, как ведет себя Трамп. То есть он переговоры использует просто как обманку, самую настоящую, кидок. Как в фразеологии, вернее, в словаре таких людей, в принципе, полубандитского склада, водится. Да. Просто людей выманивают на переговоры, в это время наносит удар. Один раз так сделал, второй раз так сделал. А какие, вот с вашей точки зрения, интересы могут действительно вот в данной ситуации быть каким интересом, чьим быть выгоден мир, в принципе? Вот мы видим какую-то силу, который сегодня в мире, который был бы нужен этот мир, и вот этот стабильный. Потому что раньше нам говорили, глобалисты за мир, потому что им нужна глобальная торговля, а торговля любит тишину, и чтобы корабли ходили без конфликтов. Не как сейчас в Ормузском проливе, где дело делается. А вот сейчас мы видим ту силу, которая будет топить за мир. Или всем выгодны продолжение конфликтов.
2: Вы знаете, такой вопрос, на самом деле, не сколько политологический, сколько философский даже. Если говорить о центрах силы, политических центрах силы, то я бы сказал так, что скорее они все-таки заинтересованы в том, чтобы конфликты, которые в том числе перерастают в войны, продолжались. Кому война, кому, как известно, мать родна. Вот единственная сила, которая, собственно говоря, не заинтересована в войне, это, собственно говоря, простой человек в любой стране мира. Вот не очень мной любимый поэт советский, но в данном случае он абсолютно прав, поймет батрак любой страны. Я бы перефразировал, хотят ли люди войны, гибнут-то люди, простые люди гибнут. И лучшие люди, кстати, всегда во время войны погибают лучшие люди, сыны Отечества и черри. Вот они не заинтересованы они во всем мире. А вот силы, которые имеют доступ к ресурсам политическим, экономическим и военным, к сожалению, тут...
1: Юрий Анатольевич, так тогда, возвращаясь уже к нашей теме, о том, как достигали мирного соглашения, а в истории вы наблюдаете, Столетняя война, Первая мировая, потом, условно говоря, Холодная война, вы наблюдали те мощные именно силы, которые приводили к мирным договоренностям? Не просто народ, народу, естественно, плохо, но над ними стоят, те же транснациональные корпорации или там все эти фонды, и так далее, и какие-то семьи, об этом много сказано. Вот хоть раз было в истории, когда воля людей была бы определяющей, или видели ли вы силу среди этих монстров, кто действительно, кому бы выгодно был бы мир, выгоден, или все-таки речь идет об истощении и о том, пока не истощится один из игроков, простому человеку ждать нечего.
2: Вы знаете, все-таки с образованием государства и, собственно говоря, что такое государство? Это когда общество, запутавшись в собственных противоречиях, антагонистических, то есть противоречиях, которые оно самостоятельно решить не может без внешней силы. До этого, кстати, большую часть истории человечества мы же жили без государства. Кроманьонцу, человеку современного антропологического типа, 40 тысяч лет как минимум, а возможно даже больше. Из них государственная история всего 6 тысяч лет. То есть большинство люди человек жил без государства.
1: И как-то выжили.
2: И умел самоуправляться, да, и умел решать. Но возникают условия, при которых вот все складывается конфликт внутри самого общества, раскол. Он, кстати, по разным линиям может проходить.
1: А тут есть зависимость с объемом популяции? То есть, вот, например, достигаем,
2: иногда может быть.
1: Достигаем
2: и, иногда может быть, да, иногда нет. Но в любом случае, конечно, это да, рост популяции, борьба за ресурсы, за доступ к ресурсам там и так далее. Причем это мы. Но правда, человек мог это решать. Ну, скажем, там, вот, допустим, вот кроманьонец в Европе, он у него это еще потребляющая экономика. Он жил за счет потребления, за счет охоты. Основные, собственно говоря, у него источники охоты, объекты охоты — это северный олень и мамонты. Но мамонты очень быстро выбили. Остался северный олень. И размер популяции этих охотников, он был четко детерминирован. 100 человек. Ни больше и ни меньше. Вот это была оптимальная форма. И кто-то выживал в этих условиях, кто-то погибал, потому что просто выбивали соответствующих животных и не могли их добыть. Но, то есть всегда сумма факторов определенная, как бы, но человек при этом, подчеркиваю, он обходился без государства и решал эти проблемы. Так вот, как только возникло государство, то есть возникла политическая сила, которая присвоила себе право нами управлять. То есть до этого мы сами управлялись, а теперь нами управляют. И, собственно говоря, вот дальше история человечества – это как раз история того, как власть присваивает себе вот дополнительные властные полномочия и функции, и утрата, соответственно, за счет чего она их может присваивать? За счет сокращения и сжимания возможности к самоуправлению и потенциальной организации контроля над структурами политической власти. И в этом смысле, кстати, вот политологически, сегодня, если оценивать в принципе человеческую цивилизацию именно с этой точки зрения, вот возьмем политические институты, в том числе политические институты там, международного, допустим, там уровня, ту же Организацию Объединенных, там, допустим, наций, или там, ну, Совет Европы, да, вроде бы национальное государство, но есть еще какой-то парламент там европейский, какие-то структуры там и так далее. Вот и оценивать способность современного гражданского общества, ну или народа, организовать эффективный контроль над властью. Вот кто-нибудь, когда Трамп начал войну в Иране, он спросил своего американского избирателя об этом? Кто принимал решение начать эту войну? Или Нетаньяху, он спросил у вот простых граждан Израиля, им вообще нужно, чтобы вот в ответ-то прилетало вот это все на такой маленькой компактной территории? То, в общем-то, вывод-то следует из этого всего какой? Что, в общем-то, я бы сказал, что политологически уровень неспособности современных, вроде бы образованных, да, современных граждан всего мира, всех государств, он самый низкий. И в этом смысле он самое современное общество, оно самое беззащитное перед теми центрами силами, о которых мы говорим.
1: То есть это бодяга о том, что мы прошли давно рабовладельческий строй, где были бесправны, потом феодальный, потом вот так все вот остальное. Все это как это
2: я
1: вот
2: вам скажу
1: на,
2: так.
1: На фоне происходящего в мире это все, да, как бы это не важно. Прошло, да, оно, не прошло, а права-то те же, да?
2: На что способны ныне живущие, не только мы, а вот во всем мире. Вот, да, что они могут? Вот жилеты на себя эти желтые одеть, все? Или там польские фермеры там перекрыть трассу? Ну, как сказали, что мы будем, что Россия не должна победить. Отвечает ли это интересам? Или, допустим, что выгоднее получать нынешнему населению Германии? Дешевый, качественный российский газ или сжиженный вот этот вот суррогат газовый из Америки? Тридорога. Мы проглотили же.
1: Ну, посмотрим, как будут откашливаться. Герман Анатольевич, тогда давайте мы как бы уже с вами прошлись по формам, да, мирного заключения. Все это понятно. Вот из тех войн, которые заслуживают внимания, тут и столетняя, ну, формально она была дольше, да, чуточку,
2: да, дольше,
1: чем 100 лет. Хотя, с другой стороны, зимой-то, я так понимаю, и не воевали тогда, да? Там такие люди-то были интересные. Они зимой не строили и не воевали.
2: Да, ну там вообще и перемирия были, конечно. Да. Это скорее серия военных столкновений.
1: Вот среди тех войн, о которых мы знаемся, да, наполеоновские, столетние, обе мировые 20 века и холодная, с точки зрения договоренностей, вот у них здесь есть какая-то система общая или тоже все было вот каждый раз по-разному?
2: Каждый раз, конечно, по-разному. Столетняя война, я вообще бы сказал, что просто договорились, что она закончилась. А на самом деле формально там же будут продолжаться все равно столкновения военные.
1: Дорогие товарищи, прямо сейчас нас ждут новости середины часа, новости спорта, и мы с Германом Анатольевичем Артамоновым вернемся в нашу студию к микрофону. Будьте с нами.
0: Переговорщики. Как заканчиваются войны? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Великий подвиг поколений победителей вдохновляет участников специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Президент отметил, что вероломно напав на СССР, нацисты хотели полностью истребить народ страны, но они не учли русский характер.
2: 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
0: Вместе с Владимиром Путиным за Парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Отношения России и Лаоса выстраиваются на основе дружбы и взаимного доверия, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с лидером Лаоса Тхонлуном Сисулитом. Президент России отметил двукратное увеличение взаимной торговли.
3: Наши отношения строятся и выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия. В прошлом году мы отметили 65 лет установления дипотношений. Отмечаем позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в 2 раза по сравнению с 2024. Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика. В продвижении торгово-экономических связей важную роль играет межправительственная комиссия. Мы активно работаем совместно на международной арене.
0: Сегодня же в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Словакии. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась украинская тема. По словам Юрия Ушакова, Роберт Фица проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фица Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. За время перемирия ВСУ более 1000 раз обстреляли позиции российских войск, сообщили в Минобороны. Украинские формирования, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9000 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск Днепр в ходе отражения атак противника уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Брезина. Здравствуйте. Российские каноисты завоевали золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира, который проходит в Венгрии. Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов преодолели дистанцию за 1:29.97. Ранее еще две золотые медали принесли сборной России Сергей Свинарев и Захар Петров на дистанциях 200 и 1000 метров соответственно. Колорадо перевел российского голкипера Илью Набокова в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба Eagles. На данный момент Eagles играют в первом раунде плей-офф АХЛ против Хендерсона и ведут в серии со счетом 2-1. 7 мая «Металлург» объявил об отъезде Набокова в Колорадо. В сезоне 2025-26 вратарь играл за магнитогорскую команду на правах аренды. Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Рублев во втором раунде в двух сетах взял верх над сербом Миомиром Кицмановичем, а соперник первой ракетки России Медведева, представитель Чехии Томаш Махач, снялся с соревнований из-за болезни. Также ждем в женской сетке турнира начала матча Миры Андреевой с Викторией Голубич, который планируется на 19:15. Также сегодня выступит Анна Калинская, ее соперницей будет Белинда Бенчич. Новым главным тренером сборной России по дзюдо стал Дмитрий Морозов. На этом посту он сменил Виталия Макарова, который покинул должность по личным обстоятельствам. Дзюдоисты в это время принимают участие в турнире «Большого шлема» в Астане. И золото нашей команде принес Даниил Лаврентьев в весовой категории до 73 килограммов. Дали Лилуашвили у женщин стала серебряным призером. На этом о спорте все. До встречи.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела.

0: переговорщики. Как заканчиваются войны. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Дорогие друзья, сегодня у нас специальный выпуск проекта «Переговорщики». Мы рассуждаем с точки зрения исторической науки, возможен ли мирный договор, каким он может быть и каким он может быть в нашу очень странную эпоху. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Мы продолжаем нашу беседу. Цели, которые ставят себе державы перед, ну, условно говоря, силой перед началом войны, они должны быть достигнуты, чтобы война прекратилась? Ну, хотя бы одной из сторон.
2: Ну, хотя бы одной, как минимум.
1: Должны.
2: Как минимум одной из сторон.
1: А когда мы понимаем, что эти цели были определены, вот на момент начала войны, вот те люди, которые, например, жили в 1939 году, условно говоря, да, в 1900, или в 1914, они понимали цели своих держав в этой войне или державы-победительницы?
2: По-разному, опять-таки. Но в целом, конечно же, нужно было все-таки рядовому солдату объяснять и народу своему цели этой войны. Но вот часто это, скажем, до войн, которые вот в 20-м столетии, когда, очевидно, на первый план выходят экономические, вроде бы такие вот далекие интересы, но для более ранних периодов, для феодальной Европы, конечно, это принципиальный вопрос территории, чья это территория. И тут, в общем-то, тоже все достаточно понятно было, что мы утрачена территория, она захвачена противником, мы должны восстановить историческую нашу землю обетованную, землю наших предков там и так далее. И такие аргументы, в общем-то, обычно находились. Но чем дальше власть вот это отрывалась исторически, тем меньше она нуждалась, собственно говоря, в том, чтобы что-то либо объяснять, тем более, что параллельно с этим совершенствовались технологии манипулирования общественным сознанием людей. Подкинуть можно было любую информацию и обмануть. Народ не дурак, но одурачить его можно. И вот другой вопрос, насколько адекватно эти цели формулировались, собственно говоря, вот властью, политическими центрами силы, это другой вопрос. И не всегда мы можем увидеть, что они были адекватны, не всегда были просчитаны возможные варианты, не всегда была удачная подготовка и прочее. То есть здесь, опять-таки, действовала такая сумма факторов очень разных. Я еще студентом, вы знаете, задумался над вопросом, а вот когда, скажем, государь или король, вот он приступает, ну, не к войне, допустим, а к реформам. Эти реформы, они что должны отражать? Вот объективно. Объективный, совокупный, общенациональный, общегосударственный интерес. А всегда ли, что, вот, скажем, Иван Грозный адекватно понимал, в чем состоит объективный национально-государственный интерес России? Или не всегда? И здесь не может быть однозначного ответа. Историки будут на этот счет спорить, потому что

0: и матушка формируются в зоне рискового земледелия.
1: Ну да, Владимир.
0: Так, да, где невыгодно экономически, априори невыгодно заниматься земледелием. А это основа экономики. Поэтому вопрос возвращения южнорусских черноземов, он принципиально важный, вплоть до сталинской коллективизации. Значит, все силы нужно было бросить туда, на юг. Из чего он исходил? Кстати, Петр то же самое. Почему не к черному-то, опять к северному?
1: Петра-то, насколько я понимаю, вообще англичане круто развели. Он к ним же поперся туда, попросить помощи, чтобы бить турков на Азовском море. А ему говорят: чувачок, не надо, давай сначала шведов разобьем. И вот придумали, я ленинградец. Но я-то понимаю, что город появился из-за аферы английской, по большому счету.
0: Петр, к сожалению, человек неглубокий. Талантливый, но неглубокий.
1: Да, да. Герман Анатольевич, ну, с вами можно говорить бесконечно, но... кстати, самая, наверное, болезненная для нас история с так называемой холодной войной, потому что она же и не признана, да? Американцы ведь раздавали себе медальки по окончанию, да, в Белом доме. А мы до сих пор не признали себя проигравшей стороной, да? У нас и не было это в сознании, да? У нас, сначала нам казалось... по объективным причинам, теперь мы понимаем, в результате диверсии распалась страна, но до сих пор вот от ваших коллег и от политологов я всегда слышу, что роль Запада все-таки меньше, чем роль внутренних сил в развале страны, хотя вот в этой войне, наверное, самой удивительной, да, которая знает история, да, вроде холодная, вроде дрались где-то в Анголе с ними, еще где-то по всему миру, во Вьетнаме, да, но лично не сходились. Тут какой-то мирный договор вообще был у нас?
0: К сожалению, вот холодная война сама по себе – это такой искусственный термин, который был введен в оборот, хотя формально никакой же войны не было. То есть был достигнут паритет определенный, причем в каком-то смысле прообразом может считаться Венский конгресс 15-го года, который установил систему договоров. И, кстати, здесь параллель еще в том, что это не сколько договор между государствами, сколько блоками, сколько коалициями, и там. Здесь НАТО, здесь Варшавский договор, и там то же самое, коалиция определенных государств. В первую очередь это Священный Союз России, Австрии и Пруссии, Великобритания, которая так или иначе входила и поддержала, но при этом все равно свои интересы при случае нарушала, то здесь тоже достигнутый паритет, и, конечно, ядерное оружие, которое стало мощнейшим фактором, которое, собственно говоря, это впервые возникло в истории, когда и элита, и, в общем-то, общество понимает, что победителей в этих условиях не будет. То есть человечество обладает технологиями военными, в том числе, которые ведут просто к самоуничтожению. И это сдерживающий фактор. В этом смысле, кстати, та легкость, какой сегодня говорится политиками высшего уровня о возможности начала войны, военного конфликта против России, которая обладает крупнейшим ядерным потенциалом, то есть, что свидетельствует о том, что они в принципе допускают возможность применения ядерного оружия, оно просто заставляет очень серьезно задуматься над тем, что происходит. И это очень опасно. Более того, идет информация, она, судя по всему, подтверждается о том, что НАТО готовится к войне. Идет милитаризация, идет идеологическая накачка ныне живущих поколений стран Западной Европы, особенно Прибалтики, особенно Польши. Их просто готовят, формируют образ русского врага, дикого зверя, которого, если мы не остановим, который завоюет всю Европу там и так далее. И это опять-таки свидетельствует о том, что мы вступаем в очень тревожную стадию, и в условиях наличия ядерного оружия, это просто заставляет нас очень серьезно задуматься.
1: Герман Анатольевич, мы понимаем, что мы воспитаны в Советском Союзе, когда опять же само понятие договора, да, договор заключается. Конечно, есть договор кабальный, как поступили с Германией после Первой мировой, да, когда их фактически вогнали во вторую этим договором, когда их просто нагнули до невозможности и поставили на колени, именно и финансово, да, уже морально и финансово. Но мы понимаем, что нас сейчас, например, удивляет поведение Израиля на Ближнем Востоке, а мы же понимаем, что они обладают просто сознанием, их менталитет, он доисторический. Они не приняли Христа, у них нет в их менталитете просто милосердия такого, который свойственен, христианской цивилизации, условно говоря. Да? А что было тогда, там 3000 лет назад? А было принято врагов-то вырезать. Это была нормальная практика, насколько я понимаю, да? Просто вырезать, победитель получает все. Вырезать всех, женщин забрать в рабство, детей воспитать под своих, да? И все выгрести, и все.

0: грабить. Ну, я так понимаю, все войны, ну, древние вот эти вот там 3-4 тысячелетней давности, там 2,5 тысячелетней, они все шли по этой системе, по этой модели. Поэтому наши когда удивляются, а чего удивлять? Большая часть войн шла вот такой, какой, какой сейчас в Ливане она идет, там, или в Палестине, по большому счету. Но, как вам кажется, мы не возвращаемся сегодня, поскольку Европа постхристианская территория, и там уже, честно говоря, христианством мало пахнет, да, что мы возвращаемся к ситуации, когда проигравшая сторона сегодня – это уже обреченная на исчезновение физическое.
1: Вы знаете, я так бы сказал, я здесь бы с вами поспорил бы насчет Израиля, я бы не стал бы его вот рисовать такими картами, красками, прошу прощения, особенно с учетом все-таки Холокоста, я думаю, это играет определенную роль, и я думаю, что вот простой человек, подчеркиваю, он, где бы он ни был, он против войны, что в Израиле, что за его пределами. Но вот то, что вы говорите, к сожалению, о том, что мы вот сегодня в современной цивилизации проявляются тенденции, которые скорее характерны для каменного века, когда речь идет, ну, 20 век дал такие понятия, как геноцид, допустим, да?
0: Короткая, короткая реклама, друзья мои, и мы вновь в нашей студии совсем скоро будем опять с вами.
2: Переговорщики. Как заканчиваются войны? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк». Переговорщики. Как заканчиваются войны? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
0: Итак, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории, кандидат исторических наук в нашей студии в рамках проекта «Переговорщики». Мы обсуждаем варианты, исторические варианты заключения мирных соглашений и что можно предпринять в современном мире, где все так сложно и обманчиво.
1: И когда речь идет о физическом уничтожении, когда возрождается, мы видим нацистская идеология, которая была осуждена Нюрнбергским трибуналом, и вроде бы решение которого сделать все возможное, чтобы не допустить даже ростков нацизма, а он возрождается буквально в самом таком зверином своем облике. Вот это заставляет задуматься о неких существенных особенностях нашей цивилизации человеческой. Я бы сказал бы здесь так, что до тех пор, пока мы с одной стороны, конкурентное общество, оно, очевидно, имеет свои преимущества. Потому что конкуренция, она явно способствует развитию технологий, да? Развитию. Потому что мы конкурируем, мы ищем лучшее там, и так далее. С другой стороны, неизбежно в конкурентной среде идет борьба за ресурсы. А борьба за ресурсы, когда мы конкурируем между собой, она рано или поздно, в конечном итоге, нас приводит вот к...
0: Нехватке ресурсов. Для всех.
1: К войне и, по сути дела, к самоубийственной ситуации. И в этом смысле нам очень важно все-таки, вот почему сегодня говорится многими о, как бы, реабилитации советской идеи. Речь же не о сталинизме идет, а не о ГУЛАГе. Речь идет о советской идее как о мечте о построении общества социальной справедливости. В том плане, что конкуренция между людьми не будет являться основным содержанием их социальных отношений. Мы должны прийти к другой модели отношений между людьми.
0: При котором я помню, что при Сталине, да, если возвращаться к этой теме, там же конкуренция между действительно работниками, она была превращена в...
1: Ну, соцсоревнования.
0: Нет, там же была какая история, да?
1: Стахановское движение.
0: Нет, там история такая, что самое главное – это постоянная борьба за снижение себестоимости.
1: Да,
0: вот где был найден ключ для роста, да? Потому что в капиталистическом строе главное – это прибыль, а прибыль ограничена кредитом, который взят под этот бизнес, да? И, соответственно, вам нужно все время наращивать объемы продаж. А чтобы объемы продаж наращивать, надо захватывать новые рынки.
1: Разумеется.
0: Ну, логично,
1: плюс,
0: да?
1: Еще инфляция, что неизбежно, больше.
0: А, соответственно, там в 30-х, 40-х, в начале 50-х, главное было снижение себестоимости, и все стимулы рабочих заключались в том, да, чтобы премировать тех, кто находит новый способ, изобретая что-то, да, придумывать, снижать себестоимость продукции,
1: ну,
0: да?
1: Конечно. конечно, конечно.
0: Вот. Но это отдельный разговор, Юрий Анатольевич, это отдельный разговор. Но, тем не менее, еще раз вопрос мой такой. Означает ли в сегодняшних условиях, что мирный договор, при всем при том, что мы не можем доверять сегодня мирному договору в виде экспрессивных Трампа и прочих остальных недоносков, да, которые в Европе, например, есть. Нам непонятно, будут ли они исполнять этот договор. Потому что одно дело подписать, другое дело, кто будет его соблюдать. Что, в принципе, окончательной гарантией мира является истребление одной из сторон. Или положение на лопатки, условно говоря, да, опрокидывание на лопатки врага до такой степени, что он, в принципе, там может ползать, но встать уже не может.
1: Я бы тоже не стал бы так категорично говорить, потому что, подчеркиваю, пока мы будем воспроизводить вот эту модель полного уничтожения и конкурентную среду, то рано или поздно это все равно будет рождать зверя в человеке и в облике человеческой цивилизации, а это в конечном итоге ведет к ее просто гибели. Соответственно, искать нужно другую альтернативу. И в первую очередь, это все-таки самая надежная гарантия соблюдения мирных условий – это поиск компромисса и совпадения интересов. Допустим, мы же должны согласиться с тем, что не высшей ценностью, но высшим объективным интересом человечества является сохранение жизни на Земле. Но это вот здесь вот нет противоречия. Здесь ни у кого, ни у глобалистов, ни у коммунистов, ни у кого.
0: Тут мы наталкиваемся на колониальное представление о том, что есть жизнь белого человека, а есть жизнь челяди, которая не так важна.
1: А если мы докажем, что если вы будете вот эту модель воспроизводить, то рано или поздно появится и над вами тот, кто вас сегодня белого, по отношению там, к кому-то, скажет, что вы на самом деле...
0: Недостаточно.
1: На самом деле все наоборот и так далее. То есть вы, в принципе, воспроизводите модель, при которой гомо сапиенс, представитель нашего рода, может быть уничтожен. Вы тем самым ставите под удар себя, потому что тогда и вы можете быть уничтожены. Да не обижайся. Поэтому здесь можно предлагать. И второе, то есть поиск, подчеркиваю, интересов. Гармонизация интересов. Предложение модели, которая бы устраивала бы всех. Хотя это, кажется, теоретически практически невозможно, но, скажем, вот это устраивало всех, предполагает, что каждый при этом должен пожертвовать каким-то своим частным индивидуальным интересом, но во имя общего, обеспечивающего нам какие-то гарантии, базовые хотя бы гарантии, сохраните жизнь. Поэтому я говорю, что у меня вот эти политики западные, когда они вот это вот говорят, Россия не должна победить. Вы в себе, если у нас вот вы ядерный арсенал такой.
0: Нет, а другие
1: это
0: вообще...
1: Что это значит вообще?
0: Герман Анатольевич, мы же сталкиваемся с тем, что есть политики сегодня, которые ждут конца света. Вот в чем проблема. Их вообще не интересует жизнь. Понимаете, какой прикол-то? То есть мы с ним будем договариваться о том, что мы хотим сохранить жизнь, а они говорят, а нам не надо, мы сейчас мессию дождемся. И дальше конец света, как у нас в книжке записано, и все, и поехали.
1: К сожалению, такая угроза действительно есть. И я, более того, я практически уверен, что найдутся те, которые скорее согласятся уничтожить всю планету, чем откажутся от своего права ей управлять. Но в этой ситуации, вот вывод-то итоговый какой, главная гарантия мира для нашей страны и в конечном итоге, я думаю, для всей Европы и для всего человечества, это восстановление и укрепление обороноспособности нашей страны. И вот накануне 9 мая мы не должны забывать о том, что все-таки вот в этом мире и обществе нам нужно иметь сильную армию и поддержку, соответствующую со стороны всех ресурсов, обеспечивающих ее боеспособность.
0: Да, да. Друзья мои, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, спасибо большое и с
1: праздником.
0: Спасибо
1: вам.
0: Спасибо.
1: Вас также.
0: Спасибо.
2: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 18:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Забота об отчизне объединяет всех россиян. Россия отмечает День Победы с чувствами гордости и любви к своей стране, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Глава государства отметил, что подвиг поколений победителей сегодня вдохновляет бойцов спецоперации. Путин заявил, что победа всегда была и всегда будет за нами.
2: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу.
0: Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. На приеме Владимир Путин заявил, что Россия никогда не делила победу на свою чужую, чтит память о боевом союзничестве. Президент особо подчеркнул, что сегодня необходимо пресекать попытки героизации нацистов и фальсификации истории войны.
3: Важно жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников. Они однозначно осуждены решениями Нюрнбергского трибунала и не имеют срока давности. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этой дате скорбь по миллионам погибших и напоминание, каким страшным последствиям способна привести слепая вера в свое превосходство, расизм, ксенофобия, отказ другим народам в праве на самобытность.
0: Сегодня в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Словакии. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась украинская тема. По словам Ушакова, Роберт Фицо проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фицо Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. В Кремле рассчитывают, что Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока по 11 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что надежда американского лидера на то, что перемирие продлится дольше, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня. Украинские формирования, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии, сообщили в Минобороны России. Всего в зоне спецоперации зафиксировано зафиксировано около 9 тысяч нарушений режима прекращения огня. За время перемирия ВСУ нанесли более 7 тысяч ударов с использованием беспилотников, предприняли 12 атак позиций российских подразделений. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Центр» отразили 8 атак. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих. Более 100 тысяч человек приняли участие в шествии бессмертного полка по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. Впервые в северной столице состоялась акция «Бессмертная флотилия». В акватории Малой Невки прошли суда, оформленные с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. Около 130 тысяч человек участвовали в акции «Бессмертный полк» в Казани, а в Петрозаводске развернули во главе «Бессмертного полка» 81-метровую георгиевскую ленту. Сотни людей пронесли 81-метровую георгиевскую ленту и в Москве по Арбату. Масштабная праздничная программа прошла 9 мая на Поклонной горе в Москве, передает ТАСС. Одной из центральных площадок празднования стал Музей Победы, который подготовил для москвичей и гостей столицы концерты, спектакли, лекции, кинопоказы, патриотические акции. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, 13-15 градусов.

сегодня в читальном зале «Маяка». Алла Демидова читает стихи Ольги Бертгольц. Запись из собрания Гостелерадиофонда, 1985 год.

Не утаю от тебя печали, так же, как радости не утаю. Сердце свое раскрываю в начале, как достоверную повесть твою. Не в монументах и не в обелисках, не в застекленно-бетонных дворцах ты возникаешь невидимо, близко, в древних и жадных наших сердцах. Ты возникаешь естественней вздоха, крови моей, клокотанье и тишь. И я тобой становлюсь эпоха, и ты через сердце мое говоришь. Грянула Великая Отечественная война. Началась блокада Ленинграда. Я пробыла в городе на Неве всю блокаду. По распоряжению горкома партии я была прикреплена к городскому радиокомитету и выступала по радио почти ежедневно во всех доступных писателю жанрах, обращаясь к героическому Ленинграду. От сердца к сердцу. Только этот путь я выбрала тебе. Он прям и страшен, стремителен, с него не повернуть. Он виден всем и славой не украшен. Я говорю за всех, кто здесь погиб. В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь и смерть и лед. Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страдания. И вот я становлюсь многоликой и многодушной, и многоязыкой, но мне же суждено самой собой остаться в разных обликах и душах, и в чем-то горе, в радости чужой, свой тайный стон и тайный шепот слушать, и знать, что ничего не утаишь, все слышать, все до скрытого рыдания, и друг придет с ненужным состраданием, и посмеются недруги мои. Пусть будет так. Я не могу иначе. Не ты ли учишь, Родина, опять не брать, не ждать и не просить подачек за счастье творить и отдавать? И вновь я вижу все твои приметы, бессмертный твой кровавый горький зной, 42-й, неистовое лето, и все живое, вставшее стеной на бой со смертью.

0: мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он пришел. Вот кровь моя, дыхание, Родина, возьми их у меня. Я и в этот час не позабыла горьких лет гонений и зла, но в слепящей вспышке поняла, это не со мной, с тобою было. Это ты мужалась и ждала. Нет, я ничего не позабыла, но была б мертва, осуждена, встала бы на зов твой из могилы. Все б мы встали, а не я одна. Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила. И не хвалюсь я тем, что в дни блокады не изменяла радости земной, что как роса сияла эта радость, угрюмо озаренная войной. И если чем-нибудь могу гордиться, то, как и все друзья мои вокруг, горжусь, что до сих пор могу трудиться, не складывая ослабевших рук. Горжусь, что в эти дни, как никогда, мы знали вдохновение труда. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам. О да, мы счастье страшное открыли, оно другим неведомо пока. Когда последней коркой делились, последнюю щепоткой табака, когда вели полночные беседы у бедного и дымного огня, как будем жить, когда придет победа, всю нашу жизнь по-новому ценя.
1: Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна. Кронштадтский злой неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет. В бомбоубежищах заснули дети, ночная стража встала у ворот. Над Ленинградом смертная угроза бессонной ночи, тяжек день любой. Но мы забыли, что такое слезы, что называло страхом и мольбой. И женщины с бойцами встанут рядом, и дети нам патроны поднесут, и надо всеми нами зацветут старинные знамена Петрограда. Мы будем биться с яростной силой, мы одолеем бешеных зверей, мы победим, клянусь тебе, Россия, от имени российских матерей.
2: Дарья Власьевна, соседка по квартире. Сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили с тобой полгода. 150 суток длится бой. Тяжелые страдания народа, наши, Дарья Власьевна, с тобой. О, ночное, воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба, он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышать свист, сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви. Столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Выдержу ли? Хватит ли терпенья? Выдержишь, дотерпишь, доживешь. Дарья Власьевна, еще немного. День придет, над нашей головой пролетит последняя тревога, и последний отзвучит отбой. И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война, в миг, когда толкнем руками ставни, сдернем шторы черные с окна, Пусть жилище светится и дышит, полнится покоем и весной. Плачьте тише, смейтесь тише, тише. Будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый, ржаной, медленными, крупными глотками будем пить румяное вино. А тебе? Да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой. Нержавеющий, бессмертной сталью облик твой запечатлят простой. Вот такой же, исхудавший, смелый, в наскоро повязанном платке. Вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкой в руке. Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть – Россия. Стой же и мужайся, как она.

мой друг пришел с Синявинских болот на краткий отдых сразу после схватки, еще не смыв с лица горячий пот, не счистив грязь с пробитой плащ-палатки. Пока в передней, тихий и усталый, он плащ снимал и складывал пилотку, я вместо «здравствуй» крикнула «Полтава!», а мы, сказал он, заняли высотку. В его глазах такой хороший свет зажегся вдруг, что стало ясно мне, нет ни больших, ни маленьких побед, а есть одна победа на войне. Одна победа, как одна любовь, единое народное усилие. Где б ни лилась родная наша кровь, она повсюду льется за Россию. И есть один военный труд, вседневный, тяжкий, страшный, невоспетый. Но в честь него Москва дает салют, и затемненное исходит светом. И каждый вечер, слушая приказ или торжество, пророчащее сводку, я радуюсь, товарищи, за вас, еще не перечисленных сейчас, занявших безымянную высотку. Я счастлива, и все яснее мне, что я всегда жила для этих дней, для этого жестокого расцвета, и гордости своей не утаю, что рядовым вошла в судьбу твою, мой город, в звание твоего поэта. И ясно мне судьбы моей веленье, своим стихом на много лет вперед я к твоему пригвождена виденью, я вмерзла в твой неповторимый лед. И вот в послевоенной тишине к себе прислушалась наедине. Какое сердце стало у меня? Сама не знаю, лучше или хуже. Не отогреть у мирного огня, не остудить на самой лютой стуже. И в черный час, зажженный войной, за тем, чтобы не гаснуть, не стихать, ни женские созвездия надо мной, ни женский ямб в черствеющих стихах. Но даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей. И все неукротимый год от года к неистовству зенита своего растет свобода сердца моего, единственная на земле свобода.

А в доме, где жила я много лет, откуда я ушла зимой блокадной, по вечерам опять в окошках свет. Он розоватый, праздничный, нарядный. Взглянув на бывших три моих окна, я вспоминаю, здесь была война. Нет, я не знаю, кто живет теперь в тех комнатах, где жили мы с тобою, кто вечером стучится в ту же дверь, кто синеватых не сменил обоев, тех самых, выбранных давным-давно, я их узнала с улицы в окно. Но этих окон праздничный уют, такой забытый свет в сознании будет, что верится, там добрые живут, хорошие, приветливые люди. Там даже дети маленькие есть, и кто-то юный, и всегда влюбленный, и только очень радостную весть сюда теперь приносят почтальоны, и только очень верные друзья сюда на праздник сходятся шумливый. Я так хочу, чтоб кто-то был счастливым там, где безмерно бедствовал я. Владейте всем, что не досталось мне, и всем, что мною отдано войне. Но если вдруг такой наступит день, тишайший снег и сумерок мерцания, и станет жечь, нагнав меня везде, блаженное одно воспоминание, и я не справлюсь с ним, и, постучав, приду в мой дом и встану у порога, ну, спрошу, который час или воды, как на войне в дороге, то вы приход не осуждайте мой, ответьте мне доверием и участием, ведь я пришла сюда, к себе домой. Я помню все и верю в наше счастье. Есть время природы, особого света, неяркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется бабье лето, и в прелести спорит с самою весною. Уже на лицо осторожно садится летучая легкая паутина, как звонко поют запоздалые птицы, как пышно и грозно пылают куртины. Давно отгремели могучие ливни, все отдано тихой и темною нивой, все чаще от взгляда бываю счастливой, все реже и горше бываю ревнивой. О, мудрость щедрейшего бабьего лета, с отрадой тебя принимаю. И все же, любовь моя, где ты? Аукнемся, где ты? А рощи безмолвны, а звезды все строже. Вот видишь, проходит пора звездопада, и кажется время навек разлучаться. А я лишь теперь понимаю, как надо любить и жалеть, и прощать, и прощаться. А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет, не нужно пройденных путей, впустую слышанных вестей, нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров, любви напрасной тоже нет, ее нетленный чистый свет всегда во мне, всегда со мной, и никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь, и так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачерпнуть.

Вы слушали стихи Ольги Бергольц в исполнении Аллы Демидовой. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1985 год.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Великий подвиг поколений победителей вдохновляет участников специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, россияне свято чтят наследие заветы солдат победы. Глава государства отметил, что подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу.
2: Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков. В памяти каждого из нас мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
0: Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. А в эти минуты Владимир Путин принимает в Кремле делегацию Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, которую возглавил новый президент Синиша Каран. В недоговороспособности Киева нет никакого сюрприза. Об этом заявил информационной службе «Вести» глава МИДа России Сергей Лавров.
3: Они никогда не были договороспособны. Никогда. Начиная с госпереворота, который был после заключения договора об урегулировании между Януковичем и оппозицией, продолжая минскими договоренностями, продолжая стамбульскими договоренностями апреля 22 года. Так что никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима я не усмотрел.
0: Кремль рассчитывает, что Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока по 11 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что надежда американского лидера на то, что перемирие продлится дольше, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня. Киевский режим нарушает перемирие. ВСУ наносили удары по гражданским объектам в 18 регионах России. Позициям российских войск в зоне спецоперации сообщило Министерство обороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения южной группировки войск отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Ра-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих. На Украине, на территории, которую контролирует киевский режим, в Киеве, Одессе и Харькове, несмотря на давление, люди несут цветы к памятникам советским воинам. Жители Киева в День Победы возлагают цветы к вечному огню в парке Славы. Там силовики киевского режима не позволили женщине включить песню «День Победы». Другой женщине сделали замечание за прослушивание советской музыки и попытались увести ее от вечного огня, передает ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве, по данным центра ФОБОС, завтра во второй половине дня небольшие дожди, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Андрей Рублев и Даниил Медведев вышли в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Рублев во втором раунде в двух сетах взял верх над сербом Миомиром Кецмановичем, а соперник первой ракетки России Медведева, представитель Чехии Томаш Махач, снялся с соревнований из-за болезни. Также в Риме сегодня сыграют Мира Андреева, у нее в соперницах Виктория Голубич из Швейцарии, и Анна Калинская, она сыграет с Белиндой Бенчич, которая также представляет Швейцарию. А российские каноисты Сергей Свинарев и Захар Петров стали победителями этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Венгрии. Свинарев выиграл дистанцию 200 метров, Петров первенствовал на дистанции 1000 метров. Также наша четверка, за которую выступали Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов, выиграла соревнование на дистанции 500 метров. Наша четверка показала результат 1 минута 29,97 секунды. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем турнира «Большого шлема» в Астане в весовой категории до 73 килограммов. В финале 23-летний спортсмен нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года Фабио Базиле из Италии. Лаврентьев является чемпионом Европы 2025 года и серебряным призером турнира в 2024 году. Россиянка Дали Лилуашвили завоевала серебряную медаль в весовой категории до 63 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк. Сегодня в читальном зале «Маяка». Михаил Ножкин читает стихи Михаила Светлова. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1985 год.
2: Каковка, каковка, родная винтовка, горячую пулей летит. Иркутск, Лебава, каковка, Варшава, этапы большого пути. Гремела атака, и пули свистели, и ровно

наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ольга Бергольц Михаилу Светлову. Потом была война, и мы, как надо, как Родина велела, шли в бои. И с нами шли Каховка и Гренада, прекрасные ровесники твои. О, как вело, как чисто пело слово! Твердили мы, не сдай, не уступи, звени, военная свирель Светлова, из голубой, из отческой степи. Светлов Михаил Аркадьевич, 1941 год, спецкор Красной Звезды на Ленинградском фронте. 1942-43 годы, военный корреспондент армейской газеты на Северо-Западном фронте. 1944-45 годы, военный корреспондент танковой корпусной газеты. В боях участвовал, ранений не имею. Награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красного Знамени. Медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, за доблестный труд. Мир наступит, землю согревая, унося артиллерийский дым. Все, что мы сейчас переживаем, мы воспоминаниям отдадим. Мы пойдем путем подразделений, за воспоминаниями вслед вспомним горечь первых отступлений, сладость завоеванных побед. По минуте каждый повторится наш сегодняшний военный день, и мгновенно память озарится пламенем горящих деревень, и сквозь годы память, как начальник, снова поведет нас за собой, пробираясь темными ночами, темной партизанской тропой. Вспомним, как мы время измеряли по движению пулеметных лент, как в бою друг друга не теряли комиссар, боец, корреспондент, как стихи писали, как на месте останавливалось перо в ожидании утренних известий от советского информбюро. Как в окопе боевые сутки проводили взводом сообща, как шипящий круглый репродуктор имена героев сообщал. В этом гуле пушечных раскатов никогда не забывайте их, навсегда на сердце отпечатав имена погибших и живых. И чтоб лучше видеть это время, все пространство пройденных путей, соберите молодое племя, подымите на руки детей, чтобы они, войдя веселым строем в нами завоеванные дни, научились подражать героям, поступали так же, как они. Гвардейцы, мы прожили годы не зря, недаром в сражения шли, над нами не раз подымалась заря, гвардейское знамя земли. В бою неустанно, опять и опять, гвардейское наше житье, и смерть удивлялась, не в силах понять, что так презирают ее. Родная страна провожала бойца, прощались, и не было слез, когда уносили мы наши сердца от русских, от белых берез. Вот так мы сражаемся, дышим, живем великой гвардейской семьей. Придем мы к победе и в песню войдем, как люди приходят домой. Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый и единственным сыном носимый.

где былины о наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено, иностранным ученым изучено? Нашу землю, Россию, Россию, разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах. 1942 год. Песня о фонариках. Над родной Москвою вдоль Москва-реки самолеты вражеские шли, и тогда карманные фонарики на ночных дежурствах мы зажгли. Бессменный часовой

час. Узкий луч фонарика карманного в ночи те ни разу не погас. Бессменный часовой

Не слишком часто я бывал в бою, но в эту знаменательную дату я обнимаю армию свою и каждого отдельного солдата. Я не мальчишка, я в теплушках трясся, и надо мной войны гражданской дым, и маршалом, простой майор запаса, я издали откозыряю им. Мне кажется, я снова меж бойцами, никак не полководец, не герой. Хочу я вновь с военными сердцами, гражданским сердцем встать в единый строй. Мне до сих пор походы наши снятся, обугленные юности края. В любви поэта нет субординации, есть армия великая моя. Атаками, морозами, пургой, прошедшее, ты оживаешь снова. И год один сменяет год другой, как часовой сменяет часового. Прямым путем, дорогою сквозной, еще от артиллерии гудящей, проходит снова память, как связной, между прошедшим днем и настоящим. Тогда сугробы кровью обогрив, знамена поднимало наступление. Тогда сердца слились в один порыв, и мы назвали их соединение. Соединение, когда и я, и тысячи товарищей на марше. Пусть мы сегодня на год стали старше, я узнаю знакомые черты. Мы шли с тобой при солнце и при звездах, вдыхали вместе подмосковный воздух, и я считал тебя за земляка. Пусть разных мест, но одного полка. Земляк и друг мой, позабыть смогуль над яхромой, несущуюся вьюгу, когда взглянули мы в лицо друг другу в мерцании трассирующих пуль. И он придет, победы нашей час. Приблизь его, добудь его в сражении, чтоб с днем победы поздравляли нас, как ныне поздравляют с днем рождения. И генерал, и подполковник наш, когда умолкнут годы боевые, в кругу родных под звон победных чаш припомнят вновь сражения былые. И капитан, и молодой майор в простых словах в задумчивой беседе возобновят прекрасный разговор о чудесах, о жертвах, о победе. И рядовой, и взводный командир, артиллерийский грохот вспоминая, услышит вновь, как наполняют мир гуденье пчел и шелест урожая. И вспомнит вся военная семья пути боев, пройденные когда-то. И ты поймешь, любимая моя, как трудно было русскому солдату. Любимая, придет победный час, навстречу нам раскройте настежь двери, встречайте нас и обнимите нас. Мы заслужили это в полной мере. Там, где небо встретилось с землей, горизонт родился молодой. Я бегу, желанием гоним, горизонт отходит, я за ним. Вот он за горой, а вот за морем. Ладно, ладно, мы еще поспорим. Я в погоне этой не устану. Мне здоровья своего не жаль. Будь я проклят, если не достану эту убегающую даль. Все деревья заберу оттуда, где живет непойманное чудо. Всех зверей мгновенно приручу. Это будет, если я хочу. Я пущусь на хитрость, на обман. Сбоку подкрадусь, но как обидно, на пути моем встает туман, и опять мне ничего не видно. Я взнуздал отличного коня, горизонт уходит от меня. Я перескочил в автомобиль, горизонта нет, а только пыль. Я купил билет на самолет, он теперь, наверное, не уйдет. Ровно, преданно гудят моторы, горизонта нет. Но есть просторы, есть поля, готовые для хлеба, есть еще неузнанное небо, есть желание.
и будь благословенна этой каждой дали перемена.

вспомним всех поименно. Горем вспомним своих.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас? Как черешни цветут на земле без нас? Как светлеет река и летят облака над нами без нас?

0: через года. Помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них –

0: В России почтили минуты молчания память погибших в борьбе с фашизмом.
1: Новости.
0: На Красной площади сегодня утром состоялся парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин заявил, что советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, которые превратились в покорных соучастников преступлений нацистов, отметил глава государства. По словам президента, наш солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы войны.
2: Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери. Колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой, грандиозной победой.
0: Путин заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет участников специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. По словам президента, герои спецоперации идут вперед. Он подчеркнул, что российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания. Победа всегда была и всегда будет за нами, заявил глава государства. Владимир Путин сегодня ответит на вопросы СМИ. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин выйдет к журналистам по итогам переговоров в День Победы. В эти минуты глава государства проводит встречу с делегацией Республики Сербской, Боснии и Герцеговины. Путин заявил, что Россия и Республика Сербская будут и дальше развивать партнерские отношения в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
3: Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской. Связи между Республикой Сербской и Россией основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости наших народов. У нас общее видение истории, совпадающие подходы к ситуации в Боснии и Герцеговине, на Балканах, в Европе. Сообща выступаем за формирование более справедливого миропорядка, продвижение взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела. Будем и дальше развивать наше партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. И хотел бы еще раз сказать то, что только что сказала при входе в этот зал. Действительно, между сербским и русским народом, между сербами и русскими людьми, да и другими народами России, на протяжении веков были особые близкие отношения и полное взаимопонимание.
0: Сегодня же в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Словакии. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась украинская тема. По словам Юрия Ушакова, Роберт Фицо проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фицо Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. Кремль рассчитывает, что Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока по 11 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что надежда американского лидера на то, что перемирие продлится дольше, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня. Украинские формирования, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9 тысяч нарушений режима прекращения огня, сообщили Минобороны России. За время перемирия ВСУ нанесли более 7 тысяч ударов с использованием беспилотников, предприняли 12 атак позиций российских подразделений. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку ВСУ в районе Великомихайловки. В Днепропетровской области противник потерял более 265 военнослужащих. Жители Эстонии, Финляндии, Швеции и Германии накануне Дня Победы приехали в российский Ивангород, граничащий с эстонской Нарвой, передает РИА Новости. Те, кто не смог пересечь границу утром, смотрели с эстонского берега трансляцию Парада Победы на экранах, установленных в Ивангороде. А в эти минуты в Ивангороде проходит концерт «Берега Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сцена установлена на российском берегу реки Нарвы. Концерт видный и слышный и с российской, и с эстонской стороны. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, 13-15 градусов.
1: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.

0: Илья Иванович, сколько раз я вас просил не носить ничего тяжелого. Вам вредно.
1: Ничего,
0: Косяки. Ну что, у нас некому в магазин сходить?
1: Ничего, Косяки. Я не спеша. С остановками. Косенькин, тут тебе, дорогой друг, наши отцы погибли в одном бою. Если хочешь почтить их память, приезжай 18 марта, в годовщину боя, на станцию Победня.
2: Носи, Костя, звездочку с честью. И, как говорится, дай бог, чтобы она не последнюю была, товарищ подполковник.
3: Спасибо, товарищ командир.
4: За полковника.
3: За генерала.
5: Ну, служба превыше всего, потому что я сын солдата Великой Отечественной войны. Мой отец погиб, так и не повидав меня. Мать умерла спустя 3 года, вырос я в детдоме. Мне было труднее, чем многим, но я твердо знал свою цель. Я прошу извинить, что я слишком часто сегодня употребляю местоимение «я». Но мои офицеры, наши боевые приказы, не знают другой формы, кроме «я решил». Так вот, за решением, которое мы принимаем.
4: Годится, Костя. Передай.
2: Твой отец, Костя, в каком году погиб?
3: 44-м.
2: А мой в 43-м. И главное, где-то рядом были. Я на первом украинском, а на втором. О, Любаша, ну где ты ходишь? А ну садись. Ты хоть выпей.
6: Ой, теперь можно.
3: Да, в 44-м. Кстати, мне сегодня напомнили об этом, Любаш. Ты не помнишь, куда я положил ее?
2: Сиди.
3: А, вот есть. Больно.
6: Ой, зацепилась.
7: Без подписи. Странное послание.
6: А где это Победня?
7: Это где-то в районе...
8: Любаша, а почерк, между прочим, женский.
7: Братцы, может, это розыгрыш?
3: Да нет, не розыгрыш. Я помню, когда мне в детдоме вручали отцовский орден, был разговор насчет станции Победня.
8: Какой орден?
3: Отечественной войны. Любаш, ты не помнишь, где он?
6: Может, в папиной шкатулке.
3: В деревянной, да?
6: Угу.
2: Любаша, Лучок. О, Илья Иванович. Что же это вы нами пренебрегаете?
9: Да, нехорошо.
2: Просим к столу.
9: Садитесь. Нет, к нам.

0: За новое звание, чтоб звездочка носилась.
1: Только вина нельзя ему.
0: Адута Леонович, сиди. Илья Иванович, вам, как представителю старшего поколения, слово. Передайте, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
3: Сказать, конечно, можно. Положено, конечно, и поздравить, и пожелать, вот. Больших чинов достигаешь, Костенькин. А за каждым чином солдат прибавляется. Растет твоя команда. Зато, значит, чтоб дружно у тебя с ними все. Чтоб жалеть, значит, солдат, то есть. Они, это, без чинов. И им, значит, труднее. Вот. Я за это самое.
0: За солдат.

0: Разрешите? Ого.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста. Идиот.
1: Да. То грачи прилетели, а теперь вот замело.
0: Да. Разыгралось, что это вьюга. Ай, вьюга, ай, вьюга. Не видать совсем друг друга за четыре за шага.
1: Блок.
0: А вы думали, раз офицер... Ать, два, извините.
1: Вы просили, товарищ полковник, предупредить насчет станции под Бедней?
0: Да.
1: Следующее, через 40 минут.
0: Хорошо.
1: Стоянка 3 минуты, пожалуйста. Вы сходите в под Бедней?
0: Да.
1: Из Березовска?
0: Так точно.
1: Кости?
0: Так точно.
1: Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Аня. Это я вам прислала открытку. Наши отцы погибли в одном бою.
2: В том бою погибли все. Все 18. И так Федор Иванович рассказывал.
0: А кто это Федор Иванович?
2: Горбузенко. Он был помощник взвода.
0: Понятно.
2: Вот. Як я дуба дам, так мою фамилию на памятнике допишите. Тут мое место. Вот тут мой взвод лежит. Это он так говорит.
3: Ну что, еще чайку?
2: Нет, спасибо.
0: Спасибо.
2: А похорошел ты.
3: Да, да, похорошел.
2: Ну а что ж, мама-то не приехала.
3: Да, она не смогла. Одного ведь не оставишь.
2: А твой-то все летает.
3: Летает.
2: Летает.
3: Люсь.
2: Я сейчас приду.
0: Так что же, Горбузенко?
3: Не дождался он. Прям как чувствовал. Последнюю нашу встречу, говорит, Валюха, Анна, девчата, соберите всех, если помру. Всех родственников, от всех 18. Ну вот мы с местным председателем колхоза и с Валюхой. Это та девочка, которая видела солдат перед боем. Это она тогда была Валюха, теперь она Валентина Ивановна. Ну вот всех собрали.
4: А главное, мужики там лежат, настоящие. 18 тигров подбили.
3: Так уж и 18.
4: Я, правда, не местный, но мне Ильинские рассказывали, как они здесь танки рвали. Пушек у них не было. Одни гранаты. Ну, вот такое обстоятельство. Вот. Ну, гранатами обвяжутся и под танк. 18 тигров. 18 хлопцев. Вот такая арифметика. А дальше пешком. Вон она, братская. Пойдемте посмотрим. Там фамилии есть. Пойдемте.
5: Да, жизнь прожит не поле перед тем.
1: О чем это вы?
5: Подумал, что поле перед тем было труднее, чем многим из нас прожить целую жизнь. Вернее, не перейти, а не дать перейти другим. Не отдать его. Это поле.
1: Идемте к ним, Костя.
5: Докурю.
1: Ничего.

0: братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают.
1: Здравствуй, бабушка.
2: Здорово, батя.
3: Рядовой Антонов.
4: Я.
3: Рядовой Болдырев.
5: Я.
3: Рядовой Глебов.
5: Я.
3: Рядовой Гусев.
4: Я.
6: Пат без Паташона.
3: Рядовой Кадыридзе.
7: Я.
6: Витязь без тигровой шкуры.
3: Младший сержант Мятников.
5: Я.
6: Философ.
3: Рядовой Лавкин.
4: Я.
6: Калуга.
3: Сержант Сайко.
5: Я.
6: Балтика.
3: Ефрейтор Святкин.
5: Я.
6: Можно сват.
3: Рядовой Хабанер. Кабербеков.
6: Я. Хабанера.
4: Отставить разговоры. Ефрейтор Святкин.
5: Я.
4: Выйти из строя.
5: Есть.
4: Товарищи бойцы, сегодня я принял третий взвод. Комбат поставил задачу кратчайший срок подготовить ударный взвод истребителей танков. И что же я вижу? На первом же построении исключительная расхлябанность и разгильдяйство.
6: Я думал, вам интересно прозвище узнать, товарищ младший лейтенант.
4: Ефрейтор Святкин, два наряда вне очереди.
6: За что? Я же, так сказать, в порядке ознакомления с личным составом веренного вам взвода.
4: Три наряда.
6: Есть три наряда вне очереди. Только если можно, на кухне, пожалуйста.
4: Четыре.
6: А вот это уж дудки. Только три. Четыре устав не позволяет, товарищ младший лейтенант.
4: Отставить смех. Комбат поставил задачу, чтобы третий взвод стал примером для нашего батальона. Примером во всем. В боевой подготовке, в дисциплине, в ношении формы. Сержант Балтика, простите, Сайко, почему у вас такой вид?
8: Я здесь временный, товарищ младший лейтенант. Я флотский, а у нас на флоте...
6: Где он был ровно 3,5 дня.
8: 3,5 месяца. Но на всю жизнь.
4: Оставить разговоры, приведите себя в порядок. Святкин, встаньте в строй.
5: Есть.
6: Есть.
4: Я хочу, чтобы вы запомнили с первого же дня. В боевой подготовке не будет никаких поблажек. Напротив, будут трудности и еще раз трудности. Будут ночные броски, тревоги. Тяжело в учении, легко в бою.
9: Комбат пришел.
4: Взвод, смена! Равнение налево! Товарищ капитан, третий взвод первой роты веренного вам батальона для полевых занятий построен. Командир взвода, младший лейтенант Суслин.
10: Здравствуйте, товарищи.
11: Здравствуйте.
10: Вольно.
4: Взвод, вольно.
10: Занятие отменяется, взвод на разгрузку капусты.
5: Есть на разгрузку капусты.
4: Старший сержант Горбузенко, командуйте.
12: Есть. Взвод, равняйсь. Сыро.
5: Товарищ капитан, разрешите обратиться?
10: Прямо со школьной скамьи?
5: Так точно, товарищ капитан, после 10-летки.
10: Мой тоже после 10-го. Ну, что там у вас, докладывайте.
5: Товарищ капитан, я относительно Святкина. Дерзок, недисциплинирован. Такой может весь взвод разложить. Прошу перевести его от меня.
10: Такой может. А между прочим, в последнем бою Святкин 3 танка подбил.
5: Да, но...
10: И награду получал уже в госпитале. Я понимаю, он не подарочек. Из беспризорников, человек со сложной судьбой. Вот и будем воспитывать. Вопрос исчерпан.
5: Понял, товарищ капитан.
10: Кстати, у вас в школе прозвище было?
5: Не понял. А, нет.
10: Теперь будет. Святкин позаботится.
5: Ага.
13: Это же капуста, а не питло.
14: Вано, куда пошел?
15: Работать не могу, я занудился.
6: Наташа, тоже красивая.
14: Ну, держи.
15: Ну! Не
6: бросай.
4: Младший сержант Мятников, почему разбазариваете продовольствие?
16: Давай.
17: Я не разбазарил, конечно. Просто отдал 2 кочана.
4: Кому отдали? Девочка, стой. Почему посторонние?
17: Она не посторонняя. Сирота.
6: Отца у нее убило, а мать умерла.
17: Иди, иди, Наташа. Ничего. Дядя хороший. А младший наш? Ничего, мужик, ничего.
6: Суслик, он, а не лейтенант.
17: Да нет, сват.
8: Не похож он на суслика.
6: Не скажи, что-то у него есть въедливое от грызуна.
17: Чего-чего?
5: Что-что?
2: Порядок в танковых войсках.
7: Сережа, вы в каких войсках служили?
17: В десантных, товарищ подполковник.
9: Взвод! Бою! Танки справа! Бронебойщики, занять высоту! Пулеметчики, отсечь мотоциклистов!
11: Вона, який тебе чорт сугроб заніс! Мотоцикли де їздять? Вперед, козаки!
14: Куда ты тянешь, дура? Куда ты прешь, салага?
18: Он же не туда показывал.
14: Танки справа.
18: Так он же туда тыкал.
14: Вперед, за мной, держи дистанцию.
18: Слушай, где танки?
14: Кабанера, за мной.
19: Первое отделение, окопаться. Второе отделение, окопаться.
14: Первый расчет, 10 метров влево.
19: Виноват, Колесников, приедь вправо. Живее, живее.
18: Молодцы. О, сержант Мятников, а вас убило.
5: Стало быть, можно встать.
18: Так убило же вас.
5: Кошмар.
18: Да-да-да-да, потому что высовываетесь и подставляете себя под интенсивный огонь противника. А где вторая бронебойка? Святкин где?
14: Сват! Командиру!
6: Я тут. Товарищ младший лейтенант, у вас огонька не найдется. Что-то моя Катюша совсем не фурычит.
5: Ефрейтор Святкин.
6: О, горит.
5: Почему вы здесь? А бой?
6: Какой бой?
5: Как какой бой? Я же сказал, что танки справа. Там же атака, там же ваши товарищи гибнут, а вы...
6: Танки? Это те, что справа?
5: Ну да.
6: Так те танки, про которые вы рассказывали, товарищ младший лейтенант, я отбил.
5: Как отбили?
6: Отважно.
5: Так доложите, как положено.
6: Докладывай, все в порядке, Бобик сдох.
5: Какой еще Бобик?
6: Фрицевский. 37 танков лично я пронзил одним патроном. Остальные, правда, разбежались. Ну, их там Калуга, мой второй номер, доколачивает прикладом.
5: Ефрейтор Святкин, ну вы же взрослый человек. Ну что вы дурочку-то ломаете? Ну как вам не стыдно?
6: Так это же все бирюльки. Аты-баты шли солдаты. И один вопрос не по уставу. Можно?
5: Можно.
6: Слушай, лейтенант, ты когда-нибудь немецкий танк видел близко? Ну так метрах в 10, когда он на тебя прет.
5: Метров в 10? Нет, не видел. Но это не бирюльки, это учение.
6: Понятно.
18: А почему у вас ушанка не завязана?
6: Чтобы слышать команды, товарищ младший лейтенант, вдруг вы скажете «отбой».
5: Так, все.
18: Отбой! Ефрейтор Святкин все танки перестрелял.
20: Товарищ ефрейтор, вот что значит фронтовой опыт?
18: Отставить разговоры, разобраться по отделениям, за мной бегом марш!
11: Первое и второе отделение, не отставать!
21: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.
22: «19:30 в Москве».
23: Новости.
22: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Великий подвиг поколений победителей вдохновляет участников специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Президент отметил, что вероломно напав на СССР, нацисты хотели полностью истребить народ страны, но они не учли русский характер.
24: 22 июня 1941 года – одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории. В этом году исполнится 85 лет, как началась Великая Отечественная война. Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного, того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
0: Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади центральной трибуны наблюдали зарубежные гости, среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. Владимир Путин выйдет к представителям СМИ по итогам переговоров «День Победы», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня глава государства провел отдельные встречи в Кремле с лидерами Словакии, Малайзии, Лаоса, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины. В эти минуты Владимир Путин проводит переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Путин заявил, что отношения России и Абхазии развиваются успешно, товарооборот вырос на 16%. Это хороший показатель, хотя многое еще нужно сделать, отметил президент. Президент России. В Кремле рассчитывают, что Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока по 11 мая, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что надежда американского лидера на то, что перемирие продлится дольше, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня. Киев нарушил перемирие. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам в 18 российских регионах. Зафиксировано почти 9 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Группировка войск «Запад» отразила атаку ВСУ в районе населенного пункта Коровий Яр в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 60 военнослужащих. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем турнира «Большого шлема» в Астане весовой категории до 73 килограммов. В финале 23-летний спортсмен нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года Фабио Базиле из Италии. Россиянка Далили Луашвили завоевала серебро весовой категории до 63 килограммов. В финальной схватке она уступила представительнице Монголии. Нападающий металлурга Роман Канцеров подписал контракт новичка с Чикаго, сообщила пресс-служба Black Hawks. Соглашение рассчитано на 3 года. 21-летний россиянин играл за команду из Магнитогорска с 2022 в сезоне 2025-26. В 63 матчах чемпионата КХЛ он набрал 64 очка и стал лучшим снайпером турнира. Нападающий в 2023 году был выбран Чикаго во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером. Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанг покинет клуб, сообщает «Спортэкспресс». Главным претендентом на форварда является Салават Юлаев. Интерес к хоккеисту проявляет и минская «Динамо». Контракт Кевина с «Шанхаем» истекает 31 мая 2026 года. Россияне выиграли соревнование каноэ четверок на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в Венгрии. Экипаж в составе Алексея Каравашкова, Александра Боца, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова преодолел дистанцию за 1 минуту 29,97 секунды. Вторыми стали китайские каноисты, тройку призеров замкнули венгры. Ранее в субботу россиянин Захар Петров завоевал золото на дистанции 1000 метров, а его соотечественник Сергей Свинарев победил на дистанции 200 метров. Шанхай Шэньхуа под руководством российского тренера Леонида Слуцкого дома сыграл в ничью с Чинцзин Туньляньлун в матче 11-го тура чемпионата Китая 2-2, причем хозяева проигрывали 0-2 по ходу встречи. На этом о спорте все. До встречи.
0: Маяк. Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.
2: Белоруссия родная, Украина золотая.
3: Ну вот, ротный, отличный взвод. Молодец, Суслин, хороший командир из него будет. Жаль, конечно, что боевого опыта маловато. Ну а с другой стороны, образование.
4: Образование вещь полезная. Только говорят, что иногда переученный хуже недоученного. Слыхали про такое, товарищ капитан?
3: Слыхал.
5: Ефрейтор Святкин, я не стану вас наказывать, но вы должны дать слово мне, вашему командиру, своим боевым товарищам, что впредь вы не будете срывать тактических занятий нашего взвода.
6: Я не бу.
5: Что значит не бу? Что, не бу? Не буду?
6: Я не ду, потому и не бу.
7: Да ведите вы их, товарищ младший лейтенант казарму. Похлопцы померзли уже так, что ну я нахрен. Та жрать пора. Вот он и регочет.
6: Командуйте сами.
7: Цвяткин, стань в строй.
6: Есть.
8: Взвод, ромляйсь! Сырно! Направо! Подставить смех! Шага, марш!
9: Хорошо у вас, Валентин Ивановна, в деревне. Ну, сорванцы и баталии мне устроили. С мальчишками в снежки играл. Так один рыжий мне прямо в глаз влепил.
10: А, это Иваненко. Ой, сорванец.
9: Отстают.
10: Да, как хотят, так и ходят.
9: Починим. Ани не было еще?
10: Нет.
9: Ах, неугомонная, все хлопочет.
10: Да, мужик от хлопота, баба хлопотом. Такая, видно, судьба вообще. А вот у Ани особая. И не так ей весело живется, как кажется.
9: Не сложила жизнь?
10: Сложилась. Сама себя сложила, какую хотела. Жалеть нечего.
9: А что такое?
10: Знаешь, госпитали такие есть, где раненые до сих пор лежат.
9: Какие раненые?
10: С войны. Те, что сами есть не могут, или без памяти еще. 30 лет прошло, они все в атаку идут. За мной кричат ребят, вперед. Ну вот Аня после мединститута и попросилась работать в такой госпиталь. Выходила там одного летчика, жизнь вернула, и замуж за него вышла. Да только на год его и хватило.
11: Умер?
10: Нет. Опять бой пошел. Свой последний таран и не видит, и не слышит. Прикрой, атакую. 30 лет летит и никогда лететь не может.
11: А опять в госпитале?
10: Нет, Аня не отдала. Говорит, не могу, он же за нас до сей поры. Бой идет. А ты говоришь, не гуманная.
12: А вот и я. Что ж вы сидите, черти? Я ж машину достала. Поехали.
13: Ну и не трепляйся ты, Кадирідзе. Та не три ж дірку прокай. Її куколку гладити треба.
11: Металласку любить, воно.
13: Не підказуй. Ти дівку гладив коли-небудь?
14: Зачем ви так женщина говориш? Девка. У мене жена є.
13: Жена?
14: Не обідна.
13: Та не сміши воно. Ти може скажеш, що дітей вже настругав.
14: Опять обідно говориш. Ти мені скажи на русском. Дядь є? Я отвечу. У мене син є.
15: А у мене, ребята, дівчинка. Эй, знаете, какое солнечное имя нашел?
16: Ты бы лучше пружину нашел. А то баланду травить, вы все мастера.
15: Так я вот интересуюсь, где наша пружиночка? А? Уронил, наверное.
16: Уронил? Уронил, так ищи, салага. А то твоя девочка в первом же бою сироткой останется. Давай, давай.
11: А у меня двое. Близняшки. Ярослав и Михаил.
17: О! Счастливый человек!
16: А где Горбузенко?
11: Горбузенко к серверу, к старшине ушел. Мыло выпрашивать.
16: Ну, нам же выдали мыло.
18: А нашему мыльцу ножки приделали. Кто-то.
19: И оно ушел от нас.
16: Хабарбеков, а что вы под столом разглагольствуете? Вы что, вообще оттуда не собираетесь вылезать?
19: Я, товарищ младший лейтенант, спросить хотел.
16: Ну, спрашивайте.
19: У нас на ужин пшено будет.
16: Пшено.
19: Товарищ младший лейтенант, завтрак пшено, обед пшено, ужин пшено. Узбек вам птичка, что ли?
16: Ну, прекращайте свои остроты, как говорит наш Гусев хихи.
19: Вот пусть Гусев и клюет это пшено.
16: Да что тебе Гусев? Что Гусев, Гусев?
20: Лапкин, а почему вы один ПТР чистите? Где ваш первый номер? Где Святкин?
21: А это...
16: Ну?
21: Что, ну? Ефрейтор приказал, чтобы все блестело. А сами...
16: Где же они сами?
21: А сами они спят. У них режим-с.
16: Режим-с. Понял.
21: С.
16: Встать! Ефрейтор Святкин, встать!
22: Здравия желаю. Раны.
21: Что, ноют, да?
22: Застудил нынче, наверное, период героического отражения танковой атаки.
21: Застудили.
22: Все, лейтенант, прощай. Не поминай лихом. Я, в общем, хороший. Блять, мои раны.
19: Куда это?
21: Может, это доктор?
14: Скажешь. Командир роты жаловаться побежал. Суслик несчастный.
21: Да? Ладно. Я плохой командир. Не могу справиться со Святкиным. Не умею командовать. Руководить. Но ведь вы же комсомольцы. А кругом война. И сотни, тысячи таких же пацанов, как мы, гибнут сейчас. Своими смертями давая нам возможность успеть хоть чему-то научиться. А вы... Смеетесь, ржете, как лошади. И это, по-вашему, честно? По-комсомольски? Я не виноват, что я ваш командир. Я готов сейчас стать в строй, как рядовой. Готов поменяться с любым из вас. И не потому, что боюсь ответственности, а из-за того, что... Ведь вы же товарищи. Мои. Вы же мои товарищи. Мы же вчера с вами за одной школьной партой...

0: привозите?
1: Так ведь мы бегом, товарищ капитан, бегом, не шагом.
0: Да, бегом, не шагом.
2: О, как у вас относительно строевой?
1: Ну, занимаемся.
2: Приезжает проверяющий оттуда.
1: О, надо бы потолок побелить.
2: Надо.
1: Понял.
2: А все проверяющие имеют одну слабость. Какую?
1: Какую?
2: Служба не знает. Все проверяющие любят прохождение с песней. Немедленно нужно выучить, ну, хорошую строевую песню. Ну, эту как ее, ну. Будешь отстаивать честь батальона.
3: Понял?
1: Понял. А бросок?
2: А это уже дело ротного.
3: Начни?
1: Так точно.
3: Против?
1: А?
3: Против.
1: Понял. Разрешите идти, товарищ капитан?
2: Идите. О! Немедленно проверьте казарму на предмет лишнего барахла, чтобы все было чисто и пусто. Ясно?
1: Так точно, товарищ капитан. Ясно.
2: Идите.
1: Есть.
4: Товарищ младший лейтенант, взвод занимается по расписанию дневальной рядовой Глебов.
5: Глебов, нужно срочно проверить тумбочки, все лишнее на стол.
4: А что лишнее?
5: Ну, кроме умывальных принадлежностей, кружек, ложек, книг, все. Задача ясна?
4: Ясна. А махорка?
5: Махорку можно оставить. О, а это что такое?
4: Патефон думаем собрать, товарищ младший лейтенант.
5: Возьмите. Ну, для этого нужен как минимум сам патефон.
4: Достанем.
5: Ну, уберите, уберите.
4: Есть.
5: Что из дому пишут, Глебов?
4: А писать-то некому. Мать сестренку в Германию угнали. Отец партизанит где-то, если жив. Одна бабка осталась, да и та не видит ничего.
5: А вы что, в партизаны не ушли?
4: Я-то? Пахал я.
5: На немцев, значит, трудились?
4: Да, у немцев пайки получали.
5: Странно, странно. И много вас там таких пахарей было?
4: Да было уж. Товарищ лейтенант, мыло. То самое, ворованное.
5: Так.
4: Он его за фанерку сковал.
5: Чья тумбочка? Святкина.
4: Нет, Крынкина.
5: Ко мне его живо!
4: Есть.
6: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.

0: Маяк. Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.
1: Рядовой Крынкин, по вашему приказанию. Объясните, Крынкин, как это мыло попало к вам в тумбочку? Нет, ну что же вы молчите? Вы меня не слышите, Крынкин?
2: Я это... виноват.
1: Ну, глубокая мысль. Эх, а еще комсомолец. Но я надеюсь, до первого собрания комсомолец.
2: Простите меня, товарищ младший лейтенант.
1: Берите мыло и идемте ко взводу. Вот там своим товарищам вы все и объясните.
2: Маманя послать хотел. Маманя голодает у меня. И сестры сильно голодают. Отца убила у нас. И брата. А когда на среднего брата похоронка пришла, у мамани ноги отнялись. По избе еще ходит. А так, думал, мыло им, хлебца чтоб купили. Голодно. Голодно сильно им, товарищ младший лейтенант.
1: Мне жаль вас, Крынкин, и родных ваших жаль. Но ведь вы же украли. У своих же товарищей украли.
2: Украл. Так точно. Думал, мамане, думал, хлебца чтоб купили.
1: Да простите вы его, товарищ младший лейтенант. Я насчет голода знаю. Когда мать есть хочет, так не то что мыло. Простите, Крынкин, а? Оставьте ваши советы при себе, Глебов. Ну тогда я скажу, что я украл. И пусть штрафнуй меня. Пусть куда угодно, лишь бы на фронт скорее. Вы под немцами не были. А я был. И не просто был. Я пахал под ними. Да, пахал. И все равно скажу, что я мыло украл, а не Крынкин. Вы что, не видите? Он же слабый. А я злой. И мне ничего не страшно. Так что либо я, либо что-либо. Что-либо что? Что это мыло опять в тумбочку? За фанерку заховать? Что вы молчите, Глебов?
3: Да возьмите вы это мыло, пойдите на почту и отправьте Крынкиной мамане от имени всего взвода.
2: Не надо этого, не...
3: Нет, надо. Надо, чтобы ты, гад, на всю жизнь запомнил, как у товарищей воровать.
1: Ну ладно, идите, Крынкин.
2: Есть.
1: И помалкивайте там, пока. Не понимаю я вас, Глебов. Не понимаю. Нет, вообще-то... С другой стороны, ну, все равно не педагогично. Понимаете, не педагогично.
3: Эх, товарищ младший лейтенант, не голодали вы, не голодали.
4: Ну, прямо из бачи тали. Братцы, вы бы хоть познакомились.
5: Да мы вроде бы уже как-то, ну, Мятников.
4: Певец, народный артист.
1: Знаем, телевизор смотрим.
6: Сайко, Юрий Иванович.
4: Профессор, доктор наук.
1: Лавкин, Леня Лавкин, сантехник ЖЭКа номер 185.
5: Мятников.
6: Юрий Иванович.
7: Константин.
1: Лавкин. Леня Лавкин, учеными степенями не отмечен. Пока. Так что, ребята, сообразим что-нибудь с морозца?
4: Леня, все в свое время. Хабарбекова Юнес. Солдатская дочь и мать троих детей.
1: Очень приятно, Лавкин.
4: А это сестры Крынкины. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Глебов, племянник.
8: Главный инженер металлургического гиганта Сибири банки открывает, а вы ляс точите, давайте работать.
1: Братцы, я избегать могу.
9: Отставить.
6: Не торопите события. Нам же сказали всему свое время.
1: Нет, обождите, обождите. Я не пойму, время для нас или мы для времени?
6: Это проблема. Видите ли, для пловца, плывущего по течению, вода не меняется. Для тех же, кто плывет против течения, она всегда новая. Вот если плывешь вместе со временем, становишься рабом времени. Вот если преодолеваешь время...
1: Вот когда все течет, все изменяется. Проходили. Или, как говорит мой напарник, когда его просят починить кран. Текет, ну и пусть текет, и никаких проблем.
10: Фольклор.
1: Вот такие пироги.
8: А нам мыло прислали. Как раз, когда мама померла, аккурат посылка пришла. Вы знаете, думали, ну хоть кусочек, хоть обмылочек. Сохранить на память навсегда. А в новую избу переезжали, Потеряли то мыло-то. Да, вот люди были. Война ведь. Голод и смертушка. А они обо всех помнили. Обо всех думали. Какие люди были.
7: На передовую идете. Помните, в бою главный солдат. Солдату тяжелей всех на войне. Он первым на смерть побежит. Обманет удача, не обманет вечная слава. Если солдат что-то не умеет, то не солдат виноват. Командир, все с вас спросят лейтенанты. Все с вас. Если мы солдату нашу землю доверили, то вам, солдат, самое дорогое, что у нас есть. Дороже не придумаешь. Кто командир взвода, где ефрейтор, первой гранатой разнес макет танка?
9: Младший лейтенант Суслин, третий комсомольский взвод истребителей танков.
7: Комсомольский? Отлично. Как фамилия молодца?
9: Ефрейтор Святкин, товарищ генерал, взводный Запивало.
7: Дважды молодец. Твой взвод выделен для прохождения.
9: Так точно, товарищ генерал.
7: Командуй, лейтенант. И скажи ефрейтору, чтоб порадовал песней, как порадовал меткостью на учении. Иди.
9: Есть!
10: Суслик бежит.
11: На полусогнутых. Слушай, философ, чего люди суетятся?
10: Субординация, сват, субординация. Только не философ, а филолог.
11: Да один хрен грамотный. Субор что?
10: Тихо.
9: Ефрейтор Святкин, генерал лично просил, понимаете?
11: Уважим.
9: Как махну рукой? Запевать. И чтоб ножку, чтоб земля гудела.
10: Да не волнуйтесь.
9: Понял.
0: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Забота об отчизне объединяет всех россиян. Россия отмечает День Победы с чувством гордости и любви к своей стране, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Глава государства отметил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет бойцов спецоперации. Путин заявил, что российский народ может выдержать все, одолеть любые испытания. Победа всегда была и всегда будет за нами.
2: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители – все граждане России. Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в победу.
0: Вместе с Владимиром Путиным за парадом Победы на Красной площади с центральной трибуны наблюдали зарубежные гости. Среди них лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии. После парада президент вместе с иностранными гостями возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем участники церемонии отправились на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей. Владимир Путин выйдет к представителям СМИ. По итогам переговоров в День Победы сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня глава государства провел отдельные встречи в Кремле с лидерами Малайзии, Лаоса, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины. В эти минуты проходят переговоры с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Владимир Путин заявил, что отношения России и Абхазии развиваются успешно. Товарооборот вырос на 16%.
3: Наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16%. Это хороший показатель. Понятно, что еще очень многое нужно сделать, это естественно. Но предлагаю сегодня как раз об этом и поговорить.
0: Сегодня же в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Словакии. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, обсуждалась украинская тема. По словам Юрия Ушакова, Роберт Фицо проинформировал Владимира Путина о своих недавних контактах с Зеленским. Никаких посланий от Зеленского Роберт Фицо Владимиру Путину не передавал, отметил помощник президента России. Киевский режим никогда не был договороспособен. В этом нет никакого сюрприза, заявил информационной службе «Вести» глава МИДа России Сергей Лавров. По его словам, такая ситуация наблюдалась с момента госпереворота на Украине, продолжая минскими договоренностями и стамбульскими договоренностями в апреле 2022 года. Кремль рассчитывает, что Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока по 11 мая. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что надежда американского лидера на то, что перемирие продлится дольше, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня. Российские войска отразили 12 украинских атак в зоне спецоперации. Несмотря на перемирие, сообщили в Минобороны, всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. За время перемирия ВСУ нанесли более 7000 ударов с использованием беспилотников. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял более 100 военнослужащих. Зрители праздничного концерта, который проходит в Ивангороде, Зеленобласти, заполнили всю набережную с эстонской стороны реки Нарва. Там собрались сотни людей, передает РИА Новости. Сама сцена, на которой выступают музыканты, установлена на российском берегу. Концерт хорошо видно и слышно и с российской, и с эстонской стороны. Утром жители и гости эстонской Нарвы уже собирались на набережной, чтобы посмотреть трансляцию Парада Победы на больших экранах, установленных в Ивангороде. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков плюс 17-19. В Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди. Ночью плюс 6-8, днем 13-15 градусов.
1: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.
4: Шагом марш! Аты-баты шли солдаты, аты-баты на войну, экономбы кровь!

0: Белоруссия родная,
1: Украина золотая, ваше счастье молодое, мы стальными щеками орудим.
2: А что это они поют такое?
3: Под долинами, под взгорьем, товарищ генерал.
1: Молодое, по-моему. Мы стальными щеками оградим.
4: Сейчас здесь, на станции Подбедня. Отсюда и пляши. Найди Ильинку. Куда полез на соседний участок? Маршрут Ильинка.
5: Понял.
4: Переночуешь там. Потом потопаешь на Румянцево. Доложишься старшему. Ну и куда пошлют?
5: А вы?
6: Петров, куда ты лезешь?
4: А ты чего боишься? Начальство всегда найдется.
5: Так нет, чем же я их кормить-то стану? И спать где?
4: Получишь паёк на двое суток. Ну, а насчет поспать, так дурацкие песни придумывать инициативы хватает, а как солдатам спать, так...
5: Так нет, насчет песни получилось так, товарищ старший лейтенант.
7: Товарищ старший лейтенант, разгрузка закончена, комбат приказал уводить эшелон.
4: Давайте сигнал.
7: Есть.
6: Пошел!
4: Слушай, а может забрать у тебя этого ротного запевалу, а?
5: Свата?
7: Никогда.
5: Ну что, товарищ старший лейтенант?
7: Сколько еще, товарищ лейтенант?
2: Деться черту, Ильинка. Хлопцы, уже шкормить пора.
5: Ну, по карте. Минут 40-50. Придется потерпеть.
2: Трохи можно.
7: Товарищ лейтенант.
6: И тянись, хлопцы!
7: Надо куртильера вперед. Не одни же мы там.
5: Правильно, вот вы и...
7: Может, лучше Святкин?
2: Сват, то из-под земли достанет.
7: Да и потом, причина у него.
5: Какая причина?
2: Вечером дизнаетесь.
7: Вот я передам ему.
6: И тянись!
5: Передавайте.
6: Не растягивай, хлопцы! И тянись!
8: Пыли пехота.
9: Привет, славяне!
10: Ребята, стол накрыт! Давай лопату, Костя.
11: Пошли.
10: Пойдем.
12: Петрович.
13: Да.
12: Послушай, может быть, не надо завтра этого мероприятия?
13: Не суетись ты, председатель. Не надо такие вещи режиссировать.
12: Да нет. Я завтра людей отпущу.
13: Ну, ты же понимаешь, нам же хочется побыть одним, наедине.
12: Петрович, это наши отцы. Могила наших отцов.
13: Ваших. Да у меня в селе... Почти в каждой хате то ли старуха без сына, то ли дети без отца. Могу я им запретить? Ведь у меня самого отец где-то в Пруссии погиб. Ну, приду я завтра. Так что прогоните, что ли? Так что, товарищ профессор, Миша, дорогой ты наш, народный артист, ни черта у вас не получится.
12: Пошли в дом, посидим. А там разберемся.
14: Ивановна! Ивановна, вот, принимайте гостей.
15: Вы тунгист. Товарищи, знакомьтесь, это тунгист Кадыридзе.
16: Очень приятно. Лавкин, Сереженька,
15: раздевайтесь.
14: Как долетели? У меня машина.
15: Идемте, идемте.
17: Прошу всех к столу.
2: Гусев, мотай звідси.
14: Гусев.
18: Да что вы вечно...
14: Гусев.
2: Хлопці, то що ви, з голодна краю чи що?
14: Ну ти, скоро вже.
18: В деревні ранених полно. Еле кришу роздобив. Спасибо, місцеве населення помогло. Валентина Івановна. Валюха, ну іди сюди. Да не стесняйся, іди сюди. Вот она.
14: Ну спасибо, Валюха.
19: Здрасте.
14: Здрасте.
18: Тут в каждой хате по палате. Раненые, санитарки. Ну, что-то вроде эвакопункта.
14: Большие бои?
18: Да, взяли фрицев в колечко. Днем дальнобойную слышали, когда мы шли? Вот это их обрабатывали. Так что, лейтенант, считайте, мы опять в глубоком тылу.
19: Ну, ладно, я к бабушке пойду, в Некрасовку.
14: Да как же в Некрасовку? Там же немцы.
19: Нет, немца выбили. Бабушка там моя.
14: Ну, тогда привет бабушке. До свидания, Валя.
18: Ну, Валя.
19: До свидания.
18: До свидания. Усманов,
4: я.
18: До самой хаты доведешь.
4: Есть.
18: Ну, Счастливо, Валюха!
13: Товарищ лейтенант.
18: Да?
13: Тут вот какое дело. 365 дней — это не просто год. А во время войны 365 дней — это вечность. Эпоха. А он выстоял,
0: да,
13: живет.
0: Да, реквийный, хлопчице, скажу я вам, не баран чихнул.
13: Да.
18: Ну так как? Я ничего не понимаю, Мятников. Вы так бессвязно да говорите, что счет... кто он, ну, кто выстоял,
0: непонятно.
18: Какой год, что ну, за вечность?
0: Что тут непонятно? Сыну Святкина сегодня ровно год стукнуло.
18: Ну так как? Да, не успели выйти из расположения роты, как уже посыпались юбилеи.
9: Чтоб меня в первом бою в клочья миной разнесло. Чтоб мне век свободы не видать.
18: Ну, нет, я вас поздравляю. А дальше-то что?
9: Дальше. Дальше война будет, лейтенант. Дальше пиф-паф. Не сегодня, так завтра. Так вот, имею я право день рождения сына отметить, если у меня своего дня рождения не было. Я из беспризорников. Короче, есть самогон. Но меняет на сахар этот тип. Вот я и прошу. Первый и последний раз прошу, лейтенант. Позволь сегодня с хлопцами по глоточку, так.
18: Ну...
9: За сына. Я парню написал, чтобы он человеком был. Чтобы ему не довелось хлебнуть то, что мне, чтобы дешевка из него не вышла.
11: Друг, мне нечего тебе подарить на твой праздник. Бери мой хлеб, бери мой сахар, селедку и все, то, что положено. Извини, дорогой, у меня больше ничего нету.
17: Ну, уважим.
13: Ну так как?
20: А почему вы молчите, товарищ младший лейтенант? Неужели вы не можете?
18: Ну, сахар принадлежит взводу.
20: Ура, братцы! Попьем, значит, без сахарку? За здоровье свата младшего.
21: Ура! Весь сахар фон Ефрейтора. И сегодняшний, и завтрашний. Правильно я говорю? Ура!
22: Ура!
23: Ура!
18: Ура! Ура! Да при чем тут ура? Правильно я говорю?
0: Без женщин нет праздника. Мой тата тут, это не переводится. Вы знаете, что такое женщина?
24: Что?
0: Женщина — это мать. Это сестра. Это та любимая. Не за себя прошу. За моего друга. Он такой товарищ, такой друг, который только вот на войне встретишь. Приходите к нам. У нас сегодня праздник. Давай поздравим вместе. Только вы не говорите, что я вас просил. Пожалуйста, приходите.
24: Хорошо, придется зайти.
25: А то расплачется.
0: Мужчина не плачет. Мужчина огорчается.
13: Лавкин, сядьте. Есть? Именинник просит слова.
26: Добрый вечер. Принимайте, дорогие гости.
9: Мать честная.
25: С именинником вас?
24: Здрасте.
18: Кимка. Кимка.
25: Товарищи, дорогие мои друзья, сыны, дочери, родные наших дорогих, 30 с лишним лет назад, ровно день в день, здесь, в Ильинке, праздновали день рождения одного человека. Он здесь. А его отец, который тоже мог бы жить сегодня и быть сегодня с нами здесь, он не дожил. Он погиб. Погиб как герой. Погиб на следующий день. Но мы не будем сегодня горевать. Мы будем радоваться. Радоваться, что такой человек жил и так прекрасно отдал свою жизнь. Мы будем пить. Пить за него. За его сына. Подполковника Константина Викторовича Святкина.
18: Я...
1: Извините.
16: Может, человек плачет?
3: Мужчины не плачут. Мужчины огорчаются.

0: Димка, я искал тебя.
1: Не надо выдумывать, Игорь.
0: Нет, правда искал. Хотел написать тебе, но не знал, куда. Как ты оказался на фронте?
1: Так же, как и ты.
0: Ну, я же мужчина.
1: А я женщина. Должен же кто-то вас перевязывать, стирать ваши гимнастерки.
0: Эх, Кимка, Кимка. Кимка Виленстович. Как я счастлив, что я нашел тебя.
1: Не надо. Счастлив будет тот, кто переживет эту войну.

0: Кимка, Кимка.
1: Что?
0: Ничего. Просто мне интересно повторять твое имя и фамилию.
1: Не надо выдумывать, Игорь.
0: А я не выдумываю. Вот помнишь, когда мы принимали тебя в комсомол, то все допытывались, почему у тебя иностранное имя, Кима? А ты сказал, что папа назвал тебя так в честь коммунистического интернационала молодежи.
1: Только женского
0: рода. Только женского рода. Ты мой коммунистический интернационал молодежи. Женского рода.
1: Месяц назад погиб Боря Яценко.
0: Борька?
1: Сгорел в танке, мне Катя писала.
0: Борька сгорел. Первый из нашего класса.
1: Третий, Игорек. Гриша Чубин и Володя Самохвалов тоже. Кто следующий?
0: А я даже ничего не знал. Я потерял с ними связь еще до училища. Никому не писал.
1: Скоро мы останемся одни. Одни девчонки. Ох, мальчики, что вы с нами делаете?
0: Ничего. Всех не убьют.
1: Да. Всех не убьют.
0: Ким, ну что ты, Ким? Ким, ну что ты, не надо, Ким.
1: Ты правда рад, что встретил меня?
0: Ну, конечно.
2: Я никогда не получала писем от отца. Он не писал их в ту ночь перед боем. Он был с мамой. Это была единственная ночь в их жизни. Поэтому я Анна Веленстович, а не Анна Суслина. И ордена у нас нет. Он хранится у бабушки, у папиной мамы. Бабушка мою маму не признала, и ордена нам не отдала. В те годы редкая любовь приносила счастье. А моя мама считала себя счастливейшей из женщин. Странно, правда?
3: А может, нет. У них были другие единицы измерения. Счастье и несчастье.
1: Это наш госпиталь. Угу. Надо девчонкам сказать, что я пришла.
0: Я подожду.
1: Пойдем вместе. Здравствуй, дядя Алеша.
4: Здравствуй, дочка.

0: пойду девчонкам скажу, ладно?
1: Слышь?
0: Спать, спать, спать.
1: Слышь? Слышь, браток, а? Дай закурить.
2: Вы знаете, я не курю. У меня...
1: Ах, жаль.
2: Нет.
1: Слышь?
2: А?
1: Руку хотят отнять. Не дам. Правую не дам.
0: Игорек. Идем.
3: Воды.
4: Потерпи, сыночек. Тебе нельзя. Воды. Нельзя. Потерпи, деточка.
3: Воды.
4: Потерпи.

0: Кимка.
1: Где? Ну? Ну, где нельзя? А? Где? Можно. Теперь все можно. Потому что вас убивают. А мы остаемся. Потому что я люблю тебя.
0: Кимка.
1: Молчи. Я знаю. Дура, я несчастная. И ты тоже дурак несчастный. Господи. Господи. Пусть хоть дети наши будут.

0: Это вино передал мой дед. Ровно 18 бутылок Цоли Каури. Дед сказал, вы будете пить вино вечером, говорить хорошие тосты, вспоминать своих отцов. Когда человек рождается, он обязательно плачет. А все вокруг улыбаются и говорят, здравствуй, дорогой. Пусть каждый из нас проживет свою жизнь так, чтобы когда придет его час, он один бы улыбался. Остальные плакали и говорили, прощай, дорогой. Как сегодня мы говорим своим отцам. За честную жизнь, за последнюю улыбку, за гордую улыбку человека.
1: Алаверды, в смысле передай слово другому. Вот, целый день мы проблемы, проценты. Я недавно вычитал в газете, что фронтовиков, родившихся в 22-м, 23-м, 24-м годах, осталось живых на сегодня всего только 3%. 3%. Во проблема.
0: За 97%.
2: Алаверды. Дай. Это день победы. Порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день

0: слезами на глазах.
1: Ну где твоего лейтенанта, Кинка? Тяжелого полковника привезли в операционный вон. Требует кого-нибудь из офицеров, слышишь, Кима?
2: Успокойтесь, сейчас им станет легче. Потерпите, потерпите.
3: Товарищ полковник, по вашему приказанию младший лейтенант Сусин явился.
4: Оставьте нас с офицером.
2: Сейчас на стол.
4: Скорее. У меня нет времени.
3: Товарищ полковник,
2: смотри мне 2 минуты.
3: Понял. Товарищ полковник, мой взвод в 11:00 должен быть в Румянцево и...
4: Отставить Румянцево.
5: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. «Аты-баты шли солдаты».

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Великий подвиг поколений победителей вдохновляет участников специальной военной операции, заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, россияне свято чтят наследие завета солдат победы. Глава государства отметил, что подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силу и укрепляли веру в победу.
2: Мы помним беспримерную стойкость солдат, матросов и офицеров, самоотверженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины. Подлинный патриотизм, мужество и жертвенность народа возвышали его над врагом, придавали силы и укрепляли веру в победу. Она была завоевана, выстрадана и одержана. Все это живет в семейных историях, в сердцах наших детей, внуков и правнуков. В памяти каждого из нас мы склоняем головы перед павшими в боях, перед теми, кто был замучен в оккупации и в плену, кто умер от голода в блокадном Ленинграде, в других осажденных городах и поселках, перед всеми, кто отдал свои жизни за Родину, за Россию. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей.
0: Владимир Путин выйдет к представителям СМИ. По итогам переговоров в День Победы сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня глава государства провел отдельные встречи в Кремле с лидерами Словакии, Абхазии, Малайзии, Лаоса, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины. В эти минуты проходят переговоры с главой Южной Осетии Алланом Гаглоевым. Владимир Путин отметил, что отношения России и Южной Осетии развиваются позитивно. Аллан Гаглоев заявил, что воины из Южной Осетии участвуют в спецоперации, продолжая вместе с Россией защищать общие будущее. Соединенные Штаты хотят быстрых результатов в переговорах по украинскому регулированию, но это сложный процесс, который требует усилий, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил об отсутствии сигналов о выходе США из переговоров по Украине. Кремль рассчитывает, что Дональд Трамп окажет влияние на Киев, чтобы перемирие продлилось до окончания его срока по 11 мая. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что надежда американского лидера на то, что перемирие продлится дольше, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня. За время перемирия ВСУ более 1000 раз обстреляли позиции российских войск, сообщили в Минобороны. Украинские формирования, несмотря на перемирие, наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии. Всего в зоне спецоперации зафиксировано около 9000 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск Днепр в ходе отражения атак противника уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева в эти минуты встречается с представительницей Швейцарии Викторией Голубич на турнире серии WTA 1000. В Риме идет первый сет, и россиянка ведет со счетом 6-1 и 30-15 на ее подаче. Также сегодня в следующий раунд турнира пробились Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев в матче второго круга обыграл серба Миомира Кицмановича со счетом 6-4, 6-4. И далее сыграет с Алехандро Давидовичем Фокиной. Даниил Медведев прошел дальше после снятия чеха Томаша Махача. Первая ракетка России встретится в следующем раунде с испанцем Пабло Руисом. Российский дзюдоист Даниил Лаврентьев стал победителем турнира «Большого шлема» в Астане весовой категории до 73 килограммов. В финале 23-летний спортсмен нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года Фабио Базиле из Италии. Россиянка Дали Лилуашвили завоевала серебро весовой категории до 63 килограммов. В финальной схватке она уступила представительнице Монголии. Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров подписал контракт новичка с «Чикаго», сообщает пресс-служба «Блэкхокс». Соглашение рассчитано на 3 года. 21-летний россиянин играл за команду из Магнитогорска с 2022 в сезоне 25-26. В 63 матчах чемпионата КХЛ он набрал 64 очка и стал лучшим снайпером турнира. Нападающий был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ 2023 под общим 44-м номером. Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Кевин Лабанг покинет клуб, сообщает «Спорт-экспресс». Главным претендентом на форварда является Салават Юлаев. Интерес к хоккеисту проявляет «Минская Динамо». Контракт спортсмена с «Шанхаем» истекает 31 мая 2026 года. Шанхай Шэньхуа Леонида Слуцкого дома сыграл в ничью с Чунцзинь Тунлянлун в матче 11-го тура чемпионата Китая 2-2, причем хозяева проигрывали 0-2 по ходу встречи. На этом о спорте все, до встречи.
0: Маяк.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. Аты-баты шли солдаты.
1: Немцы прорвались из окружения. Моторизированная группа с танками и бронетранспортерами.
2: Понял, товарищ полковник.
1: Не перебивай. Они идут на Ильинку. Здесь полно раненых. Я доложил о прорыве. Помощь будет. Но ты должен задержать немцев. Любой ценой. Сколько у тебя бойцов?
2: Взвод истребителей танков.
1: В Ильинку ведут две дороги. Постарайся перекрыть обе. Продержись, лейтенант.
2: Продержимся. Разрешите выполнять?
1: Ступай, сынок.
2: Есть!
1: Ступай.
3: Подожди. Что? Что он сказал?
2: Полковник. А, он сказал, чтобы я поцеловал тебя.
3: Миленький.
2: Кима.
3: Прошу тебя, уцелей.
2: Кима.
3: Уцелей.
2: Ну, Кима.
3: Уцелей. Кима.
2: Извини. Ким, я...
3: Только уцелей. Прошу тебя, уцелей.

Здесь погиб связной, которого младший лейтенант Суслин послал за помощью. Этим связным был Вано Кадыридзе.

0: Hacer caso. Kısmiz. Memo et. Bidi haniye mu diyor şimdi. Отец, я 30 лет шел к тебе.
1: Взвод! Ружье! Тревога!
2: Займете эту высотку? Здесь болото кругом, они не обойдут. А я их у речки, возле дороги задержу.
3: Да, успеть бы окопаться.
4: Да не в жизнь, взвод. Чтобы наши фрицев из колечка выпустили. Не те времена теперь.
5: А на войне чего не бывает.
6: Никак суслик опять бросок затеял.
5: Слушай, юноша бледный, со взором горящим. Если еще кто-нибудь взводного обзовет собачьей кличкой, разберу на запчасти.
6: И скажу, что так и было.
5: Правильно.
7: Первое отделение, становись!
8: Второе отделение, становись!
9: Третье отделение, становись!
5: Четвертое. Валюха, иди сюда!
6: Ну все, командуйте!
3: Ну, прощай, лейтенант!
6: Вы эту мистику бросьте!
3: Да это я так, на всякий случай!
6: Командуйте!
3: Гуся, забери патроны!
6: Есть!
3: Взвод строится!
6: Почему посторонние здесь?
4: Да это же Валюха, свой человек, младшой!
10: Я к бабушке в деревне!
6: Девочка, быстро домой! Третье и четвертое отделение направо! За мной бегом марш!
3: Сват, ты возьми, подсоби командира!
5: Да за кого ты меня держишь?

0: черт со мной, не на дядю работаешь.
1: Дядя черт носит, готовь диски.
2: Хорошо, что успели окопаться. Теперь нас точно не обойдут. Правда?
1: Не должны, вброд глубоко. Им остается только мостик. Эх, рвануть бы его.
2: Может, гранатами?
1: Нет, гранатами не возьмешь. Я, пожалуй, этот мост поручу свату. Не возражаешь, командир?
2: Не возражаю.
1: Сват, командиру! Сват!
3: Так, только без трепа. Играем в аты-баты или...
2: Или сват.
3: Заметано.
1: Сват, тут тебе мост поручается. Рвануть его не удастся. Попытайся пробочку организовать.
3: Хорошая мысль, Ваня, я уже месяц...
1: Только на мотоциклистов время не трать. Сиди потихоньку и жди. Либо танк, либо транспортер.
3: Либо пароход. Так, ну а до первого выстрела, до первой моей гранаты ни шороха замерет, ни писка. Нервишки выдержат? Не у вас, товарищ лейтенант. У Балтики. Он танк за полкилометра видит, тельняшки рвет.
1: Сват, товарищ младший лейтенант, я правильно ваш приказ передал?

0: Понятно? Для вас что главное?
1: Что?
0: Не заснуть. А ты, чтобы не шарахнул меня по заднице. А то разберу на запчасти. Вот вам здрасте.
2: Патрон?

0: Ну? Мотоциклисты. Я гранату бросил, они повернули. Здесь не слышно, а там идут.
1: А Кренкин?
0: Я его в лес тащил. Игорь, представляете, лежит рязанский парень и голубыми глазами в небо смотрит.
1: Возьмите себя в руки, Володя.
0: А глаза ему закрыть не смог. Я испугался.
1: По местам. По местам, Володя.
0: Я же ему гада. Я же ему глотки рвать буду.
1: По местам, Володя.
2: Кадрит, бегом Горбузенко, пусть немедленно оттянется на 100 метров к высотке.
3: Разрешите выполнять?
2: Выполняйте. Виноградов!
3: Подсадят на ровиками?
2: Слушаю вас.
3: Простите, вы что, будете без меня
2: воевать? Почему вы здесь не рассуждать? Бегом!
3: Есть!
2: Взвод, к бою!
3: Есть!
2: Взвод, к бою!

0: карабанерочка, раньше смерти не умрешь.
1: Сайко, назад!
0: Видал, брат, какая позиция мировая? Автомат взял?
2: Да взял.
0: Сзади тебя в днище люк, поглядывай, чтобы фрицы его не открыли, а то шарахнут нам по затылку.
2: Ага.

0: Воды, мама.
1: Сейчас.
0: Мама, воды.
1: Сейчас, потерпи, Гуся.
0: Ма.
1: Сейчас. Ребята, кто-нибудь? Ребята!

военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. «Аты-баты шли солдаты».

0: з полуслова. Ати, бати, члі солдати.
1: Патрон! Господа Бога, душу мать! Куда он прет?
2: Они этот тигр в речку хотят столкнуть. Им мост нужен. Слушай, хабанера, у тебя патефон когда-нибудь был?
1: Какой патефон?
2: У меня тоже не было. Жалко, правда?
1: Хватай ружье и мотай отсюда. На! Бегом, хабанера!
3: А ты?
2: А я с этой стервой поговорить хочу. А то раздавит нас под танком и фамилии не спросит.

0: оптика накрылся.
1: Святкин, танк!
0: Держи фланги, лейтенант. Танки жечь мы сами будем. Сейчас в очередную пойдут. И жить нам, лейтенант, сколько продержимся. Вот это и есть наш последний. Ох, и красиво мы пели. Патроны есть?
1: Нет.
0: На, полдиска.
1: Спасибо, сват.
0: Они лапти своему тигру накинут, и все наши смерти коту под хвост. Ты видишь дождь? Весна, лейтенант. Ну, я пошел. Все мне надоело.
1: Что, сват? Ты куда? Что, струсил, да? Струсил?
0: Дурак ты, суслик. И буду я раз последним пижоном, если эту не уделаю. Ну, цыганочка с выходом. Прикрой.
1: Сват! Все, товарищ лейтенант. Двое нас.
2: Трое.
1: Последние.
2: Патрон.

под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчане. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой? Неужто клялся днем вчерашним? Неужто клялся днем вчерашним?

Бери шинель. Пошли домой. Война нас гнула и косила. Настал конец и ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года.

Опять весна на белом свете. Опять весна на белом свете. Опять весна на белом свете. Бери шинель,

0: шинели, пошли домой.
1: Военный кинозал «Маяка». Фильмы, которые мы узнаем с полуслова. «Аты-баты шли солдаты».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и весь мир. Он вернул суверенитет странам, которые капитулировали перед Гитлером, которые превратились в покорных участников преступлений нацистов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Красной площади на параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По словам президента, наш солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народа Европы годы. А сейчас Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов.
2: С сегодняшнего дня, с вашей оценки, если можно, сегодня большой великий день. Накануне президент США Дональд Трамп выступил с инициативой объявить перемирие трехдневное. Вы его поддержали, поддержал его Зеленский. Однако накануне 9 мая все-таки со стороны Киева звучал ряд серьезных провокационных заявлений. Как вы оцениваете сегодняшний день, как он прошел? Ведь даже парад прошел в несколько усеченном виде из-за мер безопасности. И если можно, вашу оценку вообще сегодняшнего дня. Спасибо. Были ли какие-то провокации вообще?
3: Что касается провокаций, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Я сказать ничего не могу. Сейчас вернусь на рабочее место. Там мне доложат военные. По поводу парада. Вы знаете, мы ведь приняли решение о том, что в этом году, он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия. Мы этим не ограничились. За этим последовала нота Министерства иностранных дел. Это уже документ, а не просто заявление. Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имея в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков. В этом и вопрос. И когда начали такой диалог с администрацией Соединенных Штатов Америки, мы их предупредили об этом, показали на возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны. Вот в результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных двух днях перемирия. и обмена военнопленными в эти два дня. Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер. Кстати говоря, мы накануне тоже, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее. Может быть, не все 500, может быть, 200. А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят. Поэтому, когда прозвучало предложение президента Соединенных Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае все-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало. Да. Что-то еще там или все?
2: В принципе, ваша оценка сегодняшнего дня про провокации в целом все. Ну, да. Спасибо большое. Да.
1: Здравствуйте, Алексей Конопко, телеканал «Россия». Владимир Владимирович, у вас прошел марафон двусторонних встреч. Расскажите, пожалуйста, что было главным в переговорах? И, если позволите, дополнение на смежную тему.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мы нередко на парадах Победы видели представителей еще одной союзной бывшей республики Армении. В этом году нету, зато Пашинян на днях принимал Зеленского, давал ему трибуну для угроз в адрес нашей страны. Как вы к этому отнеслись? Как вообще будут дальше строиться отношения с Ереваном? Спасибо большое.
3: Что касается двухсторонних встреч, и что было главным на этих переговорах? Главным было событие, которое стоит в центре внимания и России, и всех стран, дружественных, как мы говорим, стран. И в данном случае тех, кто... представители которых приехали на праздничные мероприятия в Москву. В центре обсуждения был именно День Победы, наш общий результат в борьбе с нацизмом и разговор о том, как сделать так, чтобы память о героях Второй мировой и Великой Отечественной войны она была сохранена и послужила бы базовым основанием для того, чтобы ничего подобного в будущем больше не повторялось. И, конечно, мы говорили о двусторонних отношениях. Здесь на первый план, конечно, выходят наши отношения с ближайшими нашими союзниками и партнерами. Это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. Ну, у нас с Белоруссией, 50 миллиардов долларов оборот. Страна 10 с небольшим миллионов населения, а оборот какой, представляете? Там есть о чем поговорить. И много вопросов на самом деле. То же самое и с Казахстаном, и с Узбекистаном. Быстро растущие экономики. У нас хорошие планы, в том числе инвестиционного характера. С Казахстаном у нас есть и общие интересы в рамках Евразес. Поэтому... Да, ну и по другим странам, с которыми встречались, ну, например, Лаоса, конечно, тоже важный для нас партнер. Объемы там очень скромные в долларовом выражении, но перспективы хорошие. И страна удачно расположена там, на ASEAN, важный для нас регион. Поэтому в каждом конкретном случае было о чем поговорить, и все носило очень предметный и прагматичный характер. Что касается планов Армении, армянского руководства, вы знаете, ведь мы на эти мероприятия никого не приглашали. Ну, это не юбилейные мероприятия, но всем, так сказать, разослали информацию о том, что мы будем рады, если кто-то приедет. Мы не, никому не запрещаем этого приезда. Приглашения официального нет. Поэтому не только Армения, и другие, многие страны, и наши добрые соседи, и хорошие наши партнеры, и друзья не были сегодня здесь. Я здесь не вижу ничего необычного. Хотя те, кто приехал, безусловно, проявили в известной степени и мужество личное, потому что ведь им стало известно об определенных договоренностях, в том числе и в инициированных президентом Трампом увеличении дней перемирия, об обменах и так далее. То есть как бы им стало известно о разрядке этой ситуации только после того, как они приехали. И не зная об этом, они, тем не менее, приняли решение быть здесь. И это заслуживает особого уважения. Но повторяю, то, что на кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим. А вот что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу, это, конечно, требует особого рассмотрения. Мы обсуждали это с премьер-министром Пашиняном не один раз. И не видим здесь ничего особенного. На самом деле, и он подтвердит, я ему уже несколько раз говорил, и сейчас публично могу повторить, мы поддержим все, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны иметь в виду некоторые обстоятельства, которые являются важными и для нас, и для наших партнеров. Что имеется в виду? Ну, например, у нас торговый оборот с Армении, он снизился сейчас, в прошлом году, позапрошлом был гораздо больше, но все-таки 7 миллиардов долларов по 2025 году. Если иметь в виду, что ВВП страны 29 миллиардов, то это серьезная величина. И Армения получает значительные преимущества в рамках Евразэс. Это касается сельского хозяйства. Это касается перерабатывающей промышленности, это касается таможенных и других сборов и так далее и тому подобное. Это касается миграционной сферы. И, на мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению гражданам Армении, и по отношению к нам как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода. Ведь, понимаете, что вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно в ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. Но это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело. Это серьезный вопрос. Поэтому не нужно доводить до крайности. Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать. Я вот сейчас вот отвечаю и думаю, вполне можно было бы поставить этот вопрос на очередном саммите Евразес.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Всем добрый вечер, всем привет. Меня зовут Вагей Сиумян. Мы всех поздравляем с Днем Победы. И этот праздничный вечер мы хотели бы провести в компании Дины Кернарской, музыковеда, проректора Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессора, доктора искусствоведения и доктора психологических наук. Дина Константиновна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы к нам пришли. Поговорим о музыке Великой Отечественной войны, о песнях Победы и о всем, ну, может быть, даже в целом искусстве, которое в то время трансформировалось в некотором смысле, да, в угоду Победы и всем внешним обстоятельствам. Начнем, может быть, разговор с чего-то такого общего, да, вот когда трагедии такого масштаба происходят в отдельно взятом обществе, искусство чаще всего подстраивается и начинает служить какой-то функции.
2: Да, безусловно. Искусство разговаривает с людьми, причем оно разговаривает с ними на понятном им языке. Поскольку если историки уже по горячим следам что-то исследуют, ну, не каждому это интересно, не каждый в это может вникнуть. А вот когда какие-то песни звучат, и даже не обязательно песни, может быть, и более серьезные жанры, и симфонии, но это прямо в кровь впитывается. Тут причина психологическая довольно простая. Дело в том, что музыка выигрывает у всех других искусств. Каким образом? Вы подпеваете. Недавно были сняты связки просто во время слушания музыки. Вы ничего не делаете, вы просто слушаете музыку. Связки напрягаются, как будто вы сами поете. Получается, вы это присвоили. Это я пою. Даже
1: просто
2: если
1: когда мы
2: просто ничего не делаете, просто причем ведь хитрость в том, что это может быть совсем не мелодичная музыка. Это может быть черти что. Вот я всегда привожу в пример, тут там семь слов на кресте Губайдулиной. Вот она изображает, как жарко, как мухи жужжат, и вот какие-то шорохи, скрежеты. Все равно поем. Связки реагируют, поскольку в древнейшие времена не было композиторов, исполнителей и слушателей. Все были исполнителями и композиторами, и одновременно слушателями. То есть ты не мог просто стоять, когда все племя танцует, поет, тебя увлекают. Ты тоже часть общества. И с древнейших времен сложилась вот эта персоналистская, можно сказать, персональная, может быть, лучше даже сказать, реакция на звук, на музыку. Ты все время подстраиваешься и поешь. Поэтому, конечно, музыкальное искусство, ну, оно просто не знает себе равных. Ну, только я могу кинематограф с ним сравнить. Потому что, конечно, в кино, ну, в кино тоже есть звук, тоже есть музыка. И вот эти два вида искусства были главными, но даже вы же киноустановку не привезете на фронт.
1: Сложнее
2: это же, ну,
1: раз,
2: да, это же невозможно. Поэтому музыка стала просто флагманом. Флагманом победы и двигателем общественных настроений. Для того, чтобы настроить людей на борьбу, на победу, на терпение, в конце концов. Для этого музыка буквально самый лучший способ, самый лучший метод. Так что вот это было главное из искусств именно в военную пору. Именно даже не кино, как говорил вождь пролетариата, для нас главным является, а музыка.
1: Все-таки музыка.
2: Ну, конечно, она везде, ты сам это поешь, на гармошке можно аккомпанировать. То есть это очень демократично. И, конечно,
1: и очень доступно,
2: песня разошлась
1: понятно.
2: Просто огромными тиражами, скажем так.
1: А вот мы сегодня послушаем много разных композиций, которые, скажем, подсвечивают разные оттенки происходящих событий. Насколько важно в таком творчестве, в искусстве было отразить и тоску по дому, и подъем духа, и, ну, в общем, все вот нарративы, которые умещались в это время? Или нужно было концентрироваться в определенное время на определенных, скажем так, задачах, если уж функция какая-то есть у музыки?
2: Ну, может быть, вы тут правы в том, что действительно, вот в начале войны, конечно, марш и походный марш. Походный марш – это такая интересная штука. Он и марш, и в то же время как бы такая плясовая песня даже в чем-то. Но в любом случае такая маршеобразность, она была как бы в ходу больше всего. Но, конечно, этот жанр марша остался очень влиятельным до самого конца. Поскольку, конечно, сопротивление, боевой дух, это все поддерживает марш. И все знают эту знаменитейшую историю, когда уже 26 июня 41 года на Белорусском вокзале провожали солдат под священную войну, священная война. Это слова Лебедева-Кумача и музыка Александрова, того самого легендарного руководителя ансамбля песни и пляски Красной Армии. Фантастическая личность, он еще ведь консерваторское образование получил в царские годы. Это был профи высочайшего класса, и хоровой дирижер, и мастер композиции музыкальной. И вот он сочинил бессмертную песню «Священная война». Причем раздали артистам буквально вот на коленке все это было сделано. Причем это настолько было популярно, что влезали всякие мошенники и говорили: «Нет, это не Лебедев-Кумач, да это не его текст, да он списал, да он такой-сякой». И чуть ли не предъявляли черновики показать. А
1: это
2: нет,
1: ли присвоить хотели?
2: Да-да. Всегда на популярную какую-то музыку, популярный текст желающих много. Начинают оспаривать авторство. Это бывает и в России, и в других странах, и где угодно.
1: Ну, просто природа человека.
2: Да, ну, конечно. О, это мне. Это давайте мне. То есть, вот «Священная война» – это, конечно, такой хрестоматийный пример. Но еще есть один пример марша потрясающего. Это я к тому, что этот жанр не угасает в течение войны. Вот я сейчас вспомнила песню Дунаевский, ну это классика тоже. Но врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова. Да, поют, дорогая моя столица, золотая моя Москва. Ну шикарно, вот. Товарищ Сталин был просто в восторге. И получилось так, что он даже стал приставать Дунаевскому, говорит: «Дуня, впиши меня в песню, в песню». Дуня такой нахал, Наевский говорит: «Не-а, не впишу».
1: В текст или в авторы?
2: Ну, в текст, конечно, да-да, не лезет. Тогда товарищ Сталин скромненько попросил не Дуню, а там вот других сотрудников, работников там. Вставили, и даже было некое исполнение, где был упомянут товарищ Сталин. Он послушал, сказал: «Нет». Эх, Дуня был прав, не годится, не надо. И так мы вот до сих пор исполняем эту песню без упоминания товарища Сталина. Вот, дорогая моя столица, золотая моя Москва.
1: А давайте послушаем ее.
2: Ну, можно, конечно, это легендарная тоже песня и музыка.
1: После музыки сразу же вернемся в студию к Екатерине Константиновне.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам переговоров в День Победы с лидерами ряда зарубежных стран. Президент заявил, что парад на Красной площади прошел без военной техники не только из-за соображений безопасности, но и потому, что вооруженные силы России должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках спецоперации. Глава государства отметил, что решения об отсутствии техники на параде были приняты еще до провокационных заявлений Зеленского. По словам Путина, Россия предупредила США о возможных последствиях ответного удара по Киеву и необходимых мерах безопасности для их дипломатов. Он отметил, что в результате дискуссии о безопасности посольств в Киеве и возникла идея Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными.
2: Вы знаете, мы ведь приняли решение о том, что в этом году, он не юбилейный, но тем не менее, все-таки это День Победы. Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображению безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Что касается провокационных заявлений, то да, эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете. Вначале Министерство обороны выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного? Именно это предполагалось как ответные действия. Мы этим не ограничились. За этим последовала нота Министерства иностранных дел. Это уже документ, а не просто заявление. Но и этим мы не кончили. Мы начали работу с нашими основными партнерами и друзьями. Прежде всего, с нашими друзьями из Китайской Народной Республики, из Индии, с некоторыми другими странами. В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки. Какую работу? Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имея в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков. В этом и вопрос. И когда начали такой диалог с администрацией Соединенных Штатов Америки, мы их предупредили об этом, показали на возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны. Вот в результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия и обмена военнопленными в эти 2 дня. Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение, и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер.
0: Путин сообщил, что Москва еще не получала никаких предложений от Киева по обмену пленными. Президент отметил, что еще 5 мая Россия передала Киеву предложение об обмене и направила список 500 пленных украинских военнослужащих. Однако Киев накануне Дня Победы отреагировал, что не готов к обмену. Глава государства выразил надежду, что обмен военнопленными с Киевом все-таки состоится. Еще Владимир Путин заявил, что встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу. Глава российского государства отметил, что Зеленский может приехать в Москву, если тот хочет, и предлагает личную встречу. По словам президента, встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами. Об этом Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в День Победы с лидерами ряда зарубежных стран. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков +17-19, в Москве Небольшие дожди во второй половине дня, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Риме в эти минуты продолжается матч Миры Андреевой с Викторией Голубич. И будет сыгран третий сет. Первый остался за Андреевой. Она его выиграла со счетом 6-1. Во втором уступила 4-6. И сейчас начинается решающая партия. В следующий раунд турнира в Риме сегодня прошли Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев во втором круге обыграл серба Миомира Кицмановича со счетом 6-4, 6-4. И в третьем круге встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной. Даниил Медведев прошел дальше после снятия чеха Томаша Махача и теперь сыграет с испанцем Пабло Руисом. Хоккейный «Колорадо» перевел российского голкипера Илью Набокова в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба «Иглса». На данный момент команда играет в первом раунде плей-офф АХЛ против Хендерсона и ведет в серии 2-1. 7 мая, напомню, «Металлург» объявил об отъезде Набокова в «Колорадо». В сезоне 2025-26 вратарь играл за магнитогорскую команду на правах аренды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Всех еще раз с Днем Победы. У нас в студии «Маяка» Дина Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения и доктор психологических наук. Дина Константиновна, продолжим. Мы хотели перейти к вальсам, если я
2: хотели,
1: правильно понимал.
2: Да, хотели, мысли, без, да? Них никуда.
1: Это как некий все-таки вот эта тоска по дому, по жизни.
2: Это фантастическая история. Вальсовых песен, ну, наверное, не меньше, чем маршевых. Причем интересно, что они стали появляться вот где-то уже не в самом начале войны. «До свидания, города и хаты», скажем, да, на слова Михаила Исаковского, эта песня была сочинена в начале, вот буквально вот 41-й год. То есть действительно «Священная война», «До свидания, города и хаты», это все. А вот еще я вспомнила такую маршеобразную песню «Вечер на рейде». И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Это шикарная тоже вещь. Василий Соловьев Седой. Тоже марш. В общем, такое маршеобразное что-то такое есть. А вот вальс именно напоминал о доме. Напоминал о доме. И уже в первые годы, скажем так, может быть, в начале 42-го была опубликована песня «Землянка». Константин Листов. Причем история создания этой песни, поэт, который предложил вот этот текст, ну, потом рассказывал. Говорит, был под Москвой, и нас чуть не убили всех. Стрельба. И мы еле-еле отползли и как-то, говорит, попали к нашим. И мне, говорит, пришла на ум строчка: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага».
1: Да, вот, точка глубокая.
2: Это образ просто, да. И тут Константин Листов, композитор, подхватывает этот текст. И вальс кладет это на вальс. Вьется в тесной печурке огонь. И вот это «До тебя мне найти нелегко, до смерти 4 шага». Вся страна пела. Вся страна. И это уже был 42-й год. Уже забрезжила победа. Видите, как получилось? Музыка показывала, что победа... Вот уже, знаете как? Ну, с чем бы я сравнила? Вот 22 декабря... уже свет появляется. А еще до лета, 100 лет шагать и шагать. А уже. И то же самое летом происходит. 22 июня. Природа так устроена. Все очень постепенно копится. Также и вот эта вера в победу, уже ее предвкушение дают эти вальсы. «Землянка».
1: То есть уже можно подумать о доме.
2: Уже,
1: чуть-чуть можно
2: уже,
1: надежду,
2: да,
1: в себе,
2: да? Вот чтобы о доме в ней пелось. Сколько же их было, великих просто вальсов. «В лесу прифронтовом», Матвей Блантер. Ну, это тоже грандиозная совершенно вещь. «И каждый думал и мечтал о чем-то дорогом». Вот. И «Дорога к ней ведет через войну». Вспомнил ту весну, да, и вот о том, что дорога...
1: И вообще образ весны, да?
2: Ней, да, да, уже забрежил, вот. И это была еще середина войны.
1: И... А пока мы дальше не ушли. Может, вот. Мы, собственно, послушаем «Землянку»,
2: да,
1: потому,
2: да,
1: что
2: можно и «Землянку»
1: пронзительное
2: послушать.
1: Произведение,
2: да,
1: совершенно,
2: да.
1: И вот вещь, мне кажется, абсолютно необходимо послушать его. Мы после музыки и рекламы вернемся к вам.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, мы продолжаем, Дина Константиновна. Да. Да, мы все еще говорим о вальсах.
2: Нельзя не вспомнить, вот раз уж про вальсы стали говорить. Он же назывался «Офицерский вальс». Сначала это Марк Фраткин, композитор. И я как будто бы снова возле дома родного. Помните, начинается фильм об Иосифе Бродском с этого, когда он по телефону звонит из Америки. Вот что такое Россия. Он из

0: Америке. Звонит и разговаривает с Алисой Фрейндлих, которая играла его мать, со своими родителями, там с соседями по квартире разговаривает. И говорит, ну как же там, я как будто бы снова, вот пытается этот текст вспомнить, воспроизвести. А ведь война давно кончилась. То есть это в крови у людей, это просто осталось навсегда. И вот возле дома родного, в этом зале пустом, мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Ну, грандиозный же текст, да, сам не знаю о чем. И товарищ Сталин говорит, что же у вас в тексте было? И лежит у меня на погоне... Это вот как раз выяснял Бродский, поскольку он поэт. Какой текст? «Незнакомая чья-то рука», товарищ Сталин говорит. Что ж за такой шкет у нас военный, что у девчонки у какой-то рука, понимаете ли, у него на погоне. Поменяли. Лежит у меня на ладони. Незнакомая
1: стала
0: чья-то
1: нежнее,
0: рука.
1: Как минимум,
0: стала,
1: да?
0: Как... И, да, и уже вот стало так. Но интересно, что верховный главнокомандующий товарищ Сталин слушал песни, обсуждал их и даже вносил свои предложения. Кто бы мог подумать, боже мой, где главнокомандующий, где эти песни? Вот так.
1: Это уже второй пример, да, за сегодня,
0: да,
1: где,
0: да,
1: он участвует.
0: Общественное значение песни колоссальное. Поэтому и товарищ Сталин тоже слушал и участвовал в обсуждении вот этих самых песен. Конечно, вот это тоже один из таких гениальных вальсов.
1: А вы сказали, он сначала назывался «Офицерский», но потом
0: «Офицерский», потом «Случайный»,
1: да?
0: Стал называться, да-да-да. Uh-huh. Там много каких-то деталей в тексте меняли, но вот...
1: А давайте
0: вот,
1: послушаем.
0: Да,
1: и
0: давайте.
1: После новостей вернемся в студию. У нас еще много музыки на сегодня, так что не переключайтесь.

хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком и далеко отсюда.

0: Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: Сам не знаю о чем.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам переговоров в День Победы с лидерами ряда зарубежных стран. Президент заявил, что парад на Красной площади прошел без военной техники не только из соображений безопасности, но и потому, что вооруженные силы России должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках спецоперации. Глава государства отметил, что решения об отсутствии техники на параде были приняты еще до провокационных заявлений Зеленского. По словам Владимира Путина, Россия предупредила США о возможных последствиях ответного удара по Киеву и необходимых мерах безопасности для дипломатов. Он отметил, что в результате дискуссии о безопасности посольств в Киеве и возникла идея Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными.
2: Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имея в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков. В этом и вопрос. И когда начали такой диалог с администрацией Соединенных Штатов Америки, мы их предупредили об этом, показали на возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны. Вот в результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия и обмена военнопленными в эти 2 дня. Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер.
0: Путин сообщил, что Москва пока не получала никаких предложений от Киева по обмену пленными. Президент отметил, что еще 5 мая Россия передала Киеву предложение об обмене и направила список из 500 пленных украинских военнослужащих. Однако Киев накануне Дня Победы отреагировал, что не готов к обмену. Глава государства выразил надежду, что обмен военнопленными с Киевом все-таки состоится. Встреча с Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Если Зеленский хочет провести личную встречу, он может приехать в Москву, сказал президент. Он подчеркнул, что встреча с Зеленским должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами.
2: Господин Фицо мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка. А не сами переговоры. Потому что мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Ну, это можно часами, бесконечно разговаривать, днем и ночью, без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы. Ну, в этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо поприсутствовать при подписании.
0: Отвечая на вопрос о помощи европейских стран Киеву, Путин заявил, что Россия в украинском конфликте стремится сделать так, чтобы стране никто не угрожал. По словам президента, в Европе уже ищут контакты с Россией, понимают, что игра на повышение в украинском конфликте будет им дорого стоить.
2: Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться. А то, что технологии им дают в Европе, частично там собирают эту технику, мы знаем. Они играют на повышение. Но, судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакты с нами, понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить.
0: По словам Путина, Запад, поддержав Украину, в 2022 году ждал крушения российской государственности в течение 6 месяцев, но у них не получается. Запад, поддержав Украину, попал в колею, из которой не может выбраться, отметил глава государства. Он подчеркнул, что чем сильнее будет Россия, тем быстрее сойдут на нет попытки Европы забыть подвиг советского солдата. Путин выразил надежду, что Россия и Европа все же восстановят отношения. Восстановление отношений России и Европы будет выгодно обеим сторонам, сказал глава государства. По его словам, Москва готова видеть переговорщиком отъезд любого лидера, который не наговорил гадости в адрес России. И еще Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет что-то оттяпать. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков, плюс 17-19, в Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди, ночью плюс 6-8, днем 13-15 градусов.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, я всех еще раз приветствую и поздравляю с Днем Победы. Меня зовут Вагей Сивумян. У нас в студии Дина Кернарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения и доктор психологических наук. Дина Константиновна, я еще раз вас приветствую. Мы продолжаем разговор о музыке Великой Отечественной войны. И вот мы с вальсами как будто, да, исчерпали.
2: Разделались. Да. Ну, никогда нельзя исчерпать, мы же просто приводим какие-то, ну, наиболее характерные примеры, а их же было больше намного.
1: А я к тому, что мы двигаемся дальше?
2: Нет, тут надо упомянуть обязательно еще один жанр, безумно важный. Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
1: В середине. Ближе к
2: частушечным, самом начале,
1: да,
2: их было меньше. А вот где-то в 43-й плюс, вот так скажем, уже вот перелом, Курская дуга, вот все, что мы знаем. И какие песни там стали фигурировать или их стали петь чаще, больше, даже если они были сочинены раньше. Вот такая очень известная песня. «Давай закурим, товарищ, по одной». Такая тра-ля-ля такая песня, понимаете? Разговорная. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах. Да, ну здорово же сказано. И вот эту песню тоже замечательно, можно сказать, отправила в народ Клавдия Шульженко. И она задала тон уже и дальше песням таким полуплясовым. Вот тут интересная история произошла с корреспондентской застольной. Ну, застольная – это такое вот народное имя, не всегда используется. Ну, потому что там немножко крамольный текст был, а сочинил его Константин Симонов. Причем при очень таких интересных условиях. Он ехал на юге России, его везли там, из Краснодара в Батайск. Батайск – такое было место. Ехали. Тут ему на ум пришел текст этой песни. Совершенно гениальный текст. Гениальный текст. Там говорится о том, что нам танков не давали. И говорит, на пикапе драном и с одним наганом первыми врывались в города. Кто? Репортеры. Это грандиозная совершенно вещь, потому что в ней вспоминается роль фантастических, величайших наших соотечественников, которые освещали в прессе, делали фоторепортажи, делали кинорепортажи. У них была Лейка, такой их аппарат. Все сейчас уже забыли, думают, Лейка – это цветы поливать. А Лейка – это вот так называлось.
1: Сказать,
2: да.
1: Он повернулся к нему, популярность, да, все. Ну же, вот все же любят ретро сейчас.
2: Ретро, да, вот такое. Такое жестокое, глубокое, скажем так, ретро. И вот эта песня, она тоже в разных редакциях звучала, там про водку не хотели, от ветров и водки хрипли наши глотки, там, да, такие строчки, бог с ними, не будем про это. Опять товарищ Сталин не очень это нравилось, говорит, нечего тут про пьянство это самое. Хотя фронтовые 100 грамм никто не отменял, между прочим. И приехали они в этот Батайск, и тут шофер настучал на Симонова. Говорит, представляете, у него что-то с головой, говорит, у этого самого парня, которого я вез. Я, говорит, еду, а он что-то шепчет, шепчет, что-то шепчет. А дело было в том, что у него не было ни карандаша, ни бумаги. И Симонов все время проговаривал про себя текст, который он создал. Вот этой вот корреспондентской
1: песни.
2: Чтобы
1: не забыть, да?
2: Да. Ну, там есть совершенно великие слова, что «А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой». Матвей Блантер. Сначала пели на мотив «Мурки», потому что текст был потрясающий. Он ушел в народ даже раньше, чем песня была сочинена. И там на мотив «Мурки» его гоняли. Потом Матвей Блантер очень хитро все это преобразовал. И потрясающая песня родилась, которую тоже пел Утесов. И она была безумно популярна. И сейчас она популярна. Это великое произведение искусства.
1: 43-го года песня, да, и давайте ее послушаем, и после этого вернемся в студию.
3: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой нальем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем.

С нашей покачуйте, с нашей подочуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикап

0: кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: И вот последний пример. И вот буквально нельзя тоже не упомянуть «Смуглянка». Ну, в бой идут одни старики. Это уже историческое кино. Так вот, Анатолий Новиков, автор этой песни, причем хитрость в том, что она была сочинена еще до войны. Еще до войны, причем как-то это было связано с отрядами Григория Котовского, с партизанщиной. Ну, с партизанщиной оно и осталось связанным. Но когда он принес несколько своих каких-то песен Александрову, вот тому самому великому человеку, руководителю ансамбля песни и пляски Советской армии, тот так-так-так-так-так, а вот, давай вот это, и «Смуглянка» пошла. Это было уже ближе к концу войны. И как раз вот эта разухабистая такая плясовая песня, ну, это фантастически, раскудрявый лес зеленый, да. Ну, и, конечно, весь народ просто был в восторге тоже. Так что, видите, вот жанры немножко так ползали. Марш, вальс и плясовая песня.
2: Плясовая еще на «Солнечной поляночке».
1: И да, на «Солнечной поляночке». Ой, ну это Алексей Фатьянов, да. Выдающийся поэт. Вот на «Солнечной поляночке», да.
2: Ну и композитор.
1: Да, играет, да, играет про любовь, да. На «Тальяночке». «Тальяночка сама». Да, что черноглазая свела с ума. То тоже, видите.
2: Ну это в короткие вот эти паузы между
1: боями,
2: боями, да. Да, это нужно было что-то светлое и праздничное.
1: Ну а людям. Как Гиль сыграл Рахманинова? Это исторические кадры, да, над головой самолеты летают, а он хоть бы что, он продолжает. И люди, которые никакого Рахманинова отродясь не слышали, не все же солдаты, уж такие интеллектуалы, разные люди были в армии, они прям с замиранием сердца, потому что это жизнь, музыка — это жизнь. И когда она звучит, кажется, что жизнь продолжается. Да.
2: Давайте на «Солнечной поляночке» поставим и вернемся в студию после композиции.

0: Ну что ж, мы двигаемся дальше. Давайте чуть-чуть, у нас есть еще время, поговорим и о академической музыке, да, потому что, ну, конечно, всем сразу на ум приходит Ленинградская симфония. Тут
1: сама история. Не уйти, да. Это сама история. Это уже даже не музыка. Это история с большой буквы. Вот что такое Ленинградская.
0: Вообще ничего подобного, как будто я не знаю больше вот в истории академической музыки.
1: Ну, на самом деле, Болеро Равеля очень похоже.
0: Болеро Равеля.
1: Конечно,
0: да.
1: Там та же идея. Идея. Вот если бы не было Болеро Равеля, может быть, не было бы и темы нашествия.
0: А, вот она. Ну, как же? Я никогда не думала Болеро.
1: Та-та-та-там, пам-пам-пам-пам-пам. И все время нагнетается до конца произведения вот такие оркестровые вариации на эту тему. Притом сама тема не меняется. То же самое у Шостаковича. Это идея Равеля вообще-то.
0: Но это музыкальная идея. Я имел в виду, да. Я не знаю такой истории, когда с именно историей человечества какая-то музыкальная композиция так сильно с каким-то вот моментом трагическим настолько была
1: бывало,
0: связана.
1: Но не настолько.
0: Да.
1: Ну, можно привести еще такой пример, ну, как гимн объединения Италии, когда она еще не была объединена. Это Набукко «Ва пенсьеро, ва пенсьеро, ла-да-лям, ва-да-да-дам». Там Верди.
0: Верди, конечно.
1: Да, это сейчас неофициальный гимн Италии,
0: да.
1: До сих пор. Так что музыка всегда участвовала. А тема «Оды к радости» Бетховена?
0: Это тоже имеет такую связь.
1: Еще бы, но это вообще на самом деле это сейчас гимн Евросоюза. То есть... Это уже давно очень было в этой роли. То есть я к чему веду? Что в самых разных смыслах музыка бывает очень действенной. И даже не только в России. То есть где хотите. Это очень действенная вещь.
0: Это общечеловеческая.
1: Да, такая, конечно, безусловно.
0: А возвращаясь к этой симфонии.
1: Симфонии, да.
0: Прям сразу начал ее писать, что такое.
1: Да, практически да. И он же прямо сам рвался на фронт, его не пускали, и он там фугасы гасил или занимался там с чем-то таким. На крыше он снят, знаете, это знаменитая фото,
0: да.
1: В каске. Но он серьезно, он хотел защищать родину, хотел быть в рядах армии. Ну, ему говорит, сидите. Вы нужнее в другом. И вот он создал эту великую симфонию. Собственно, вся остальная симфония, она как бы, ну так можно сказать, подверстывается к этой самой теме нашествия. Потому что люди, в общем, помнят только это. Но вот бывает, ну прямо символ вот какой-то, знак. Настолько музыка подходит к теме, к тому образу, который она рисует, что она прям вот сливается с ним, впивается в него.
0: Вот я об этом говорил, вот это
1: да,
0: удивительно.
1: Да, просто впивается. И, конечно, тут знаете, что еще можно вспомнить? Насколько редкая вещь хиты. Это мега-хит, мега-мега. Ну, даже у такого великого человека, как Шостакович, такой музыки не так много. А уж поспорить с темой нашествия, по-моему, ничего не может. Но на самом деле, он ведь, ну, был в эвакуации уже, им удалось уехать из блокадного Ленинграда. Их вывезли, они были в Самаре, тогда называлось Куйбышев. Там, собственно, состоялось самое первое исполнение. Но там чуть ли не дрались за эту партитуру за границей. Для того, чтобы ее исполнить, все дирижеры просто рвали и метали, чтобы им дали ту самую Ленинградскую симфонию. Тосканини тоже вот исполнял в Америке.
0: В Америке, да.
1: Да, исполнял. То есть она просто разлетелась по миру.
0: Более того, ее все время в прямом эфире ведь исполняли на радиостанциях.
1: Да и... где угодно. Да, она да. Просто, ну, мега-хит. Это вот и есть мега-хит. Это как Болеро Равеля. Болеро Равеля каждые 15 минут звучит в мире. Каждые 15 минут. Это вот так и Ленинградская симфония. Ну, конечно, только тогда. Вот тогда она могла вполне звучать каждые 15 минут. Тем более, что произведение пространное, пока дойдет до конца, а где-то уже начали. То есть она вообще не замолкала.
0: Нам время передать микрофон студии новостей. Мы вернемся и продолжим разговор с Диной Константиновной.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Чем сильнее будет Россия, тем быстрее сойдут на нет попытки Европы забыть подвиг советского солдата, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров в День Победы с лидерами ряда зарубежных стран. Президент также отметил, что Запад, поддержав Украину, в 22-м году ждал крушения российской государственности в течение 6 месяцев.
2: Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал. Не к ночи будем вспоминать, но уже в позднее время. Что имею в виду? Ведь я уже сказал, и мы все это знаем, что все рассчитывали на быстрый крах России. В течение 6 месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице. У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран двадцатки. 2,2% до сих пор.
0: Путин также заявил, что руководство Финляндии решило присоединиться к НАТО в надежде, что в России все рухнет и Хельсинки сможет, цитата, «что-то оттяпать».
2: Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено, ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде на то, что здесь у нас все рухнет, они тут как тут цап-царап. Значит, вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы и жест определенный сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
0: Путин выразил надежду, что Россия и Европа все же восстановят отношения. Это будет выгодно всем обеим странам, сказал глава государства. По его словам, Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил гадости в адрес России. Президент отметил, что в Европе уже ищут контакты с Россией, понимают, что игра на повышение в украинском конфликте будет им дорого стоит. Путин подчеркнул, что Россия в украинском конфликте стремится сделать так, чтобы в стране никто не угрожал. Москва пока не получала никаких предложений от Киева по обмену пленными, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов. Президент отметил, что еще 5 мая Россия передала Киеву предложение об обмене и направила список 500 пленных украинских военнослужащих. Однако Киев накануне Дня Победы отреагировал, что не готов к обмену. Глава государства выразил надежду, что обмен военнопленными с Киевом все-таки состоится.
2: Кстати говоря, мы накануне тоже... за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят. Поэтому, когда прозвучало предложение президента Соединенных Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае все-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало.
0: Отвечая на вопросы журналистов, президент заявил, что парад на Красной площади прошел без военной техники не только из-за соображений безопасности, но и потому, что вооруженные силы России должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках спецоперации. Глава государства сообщил, что решения об отсутствии техники на параде были приняты еще до провокационных заявлений Зеленского. По словам Владимира Путина, Россия предупредила США о возможных последствиях ответного удара по Киеву и необходимых мерах безопасности для дипломатов. Он отметил, что в результате дискуссии о безопасности посольств в Киеве и возникла идея Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье 10 мая без осадков плюс 17-19. В Москве завтра во второй половине дня небольшие дожди 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла Викторию Голубич из Швейцарии в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1, 4-6, 6-0 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под восьмым номером. Матч продолжался 1 час 57 минут. За выход в четвертьфинал Андреева поборется с бельгийкой Элизой Мертенс, имеющей 21 номер посева. Также сегодня сыграет Анна Калинская с Белиндой Бенчич. Эта встреча начнется чуть позже. В мужской сетке турнира Даниил Медведев и Андрей Рублев также продолжают борьбу. Рублев переиграл серба Миомира Кицмановича, а Медведев прошел дальше после снятия чеха Томаша Махача. Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал победителем турнира «Большого шлема» в Астане весовой категории до 73 килограммов. В финале 23-летний спортсмен нанес поражение олимпийскому чемпиону 2016 года Фабио Базиле из Италии. Россиянка Дали Лилуашвили завоевала серебро весовой категории до 63 килограммов. В финальной схватке она уступила представительнице Монголии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Тема нашествия Шостаковича из Ленинградской симфонии. А вот с точки зрения музыкальной, да, музыковедческой, а что вот дает нам такое ощущение вот этой вот приближающейся трагедии?
1: Опасности, трагедии, да. Ну, нагнетание одного и того же настойчивого мотива. Угу. Причем здесь хитрость в том, что вся, можно сказать, муза Шостаковича привела его к этой теме. Это все не случайно. Вообще, в стиле Шостаковича говорить про зло, трагедию, кошмар языком цирка. Вот такая музычка разухабистая, такая лихая, такая ля-ля-ля-ля. Че такого-то? Уже ничего опасного. Насвистывает. Там даже флейта где-то в начале лидирует, скажем, да? То есть, вот такая музычка совершенно как бы безопасная. А то, что это махина зла, обнаруживается не сразу. Ну, так же, как в Болеро. Там нагнетание идет от начала к концу. А в конце это уже грохочет, это уже просто тебя ест. Эта самая тема, она на тебя кидается. Вот как век волкодав, как написал Мандельштам. Вот она на тебя кидается, эта тема. А начиналось-то так безобидно. А почему? Потому что это цирковая музыка. Это такая ля-ля, такое насвистывание, такое совершенно безобидное. Боже мой, во что же оно превратилось? Причем превратилось только оркестровыми средствами. Больше ничем. Просто уплотняется фактура, прибавляется громкость, прибавляются инструменты, меняется инструментовка. Уже не флейточка, а уже чуть ли не духовые, медь орёт вовсю. И вы видите, что, ой, господи, боже мой, да что же это такое? То есть он передал политическую мысль этим. Ну, же все начиналось так как бы просто. Ну, в пивных там ребята бузили в Мюнхене. Ну, бузили, подумаешь, чего. Ну, причем бузить-то они начали даже не в 33-м, раньше. Ну, подумаешь там, а потом, опа, «Хрустальная ночь», и дальше пошло-поехало, и уже вот мы видим разгул фашизма. И музыкальными средствами Шостакович показал, что то, что представлялось вначале, ну, каким-то безобидным, ерундовым, и даже забавным.
0: Да, в чем-то... многие же
1: да, это хихихаха,
0: так,
1: да.
0: так реагировали.
1: Боже мой же, тигр! Это же ужас! Но это стало ясно не сразу. Это вот нарастало постепенно. Понимаете, иногда говорят, все гениальное просто. В данном случае, да. То есть получилось так, что просто нагнетая на одной теме звучность и ее переоркестровывая все время, вы приходите от шуточки к ужасу. Приходите. И вот Шостакович сумел это реализовать. Вот это как бы простая идея, попробуй реализовать. Она простая, да, попробуй. То есть только ему одному-то это и удалось. Больше никто, собственно, нарисовать так ярко портрет фашизма музыкальный никто не мог. Никто. Это вот как Герника Пикассо. Вот она осталась символом фашизма. Причем еще до апогея Второй мировой картина была написана. То есть Пикассо уже это знал и чувствовал. И что сравнится с Герникой? Ничто. Ну, ничто. Так же вот и с этой темой нашествия тоже ничто не сравнится. Хотя вот мне, например, очень нравится более сложное, хитрое описание вот этой трагической ситуации, которую дает Прокофьев в Пятой симфонии. Когда фашизм вообще какой-то невинный. Что-то то ли где-то ухает, где-то клацает, где-то что-то там бухтит. А так тоже какая-то цирковая музычка. Знаете, она напоминает Меркуцио из балета «Ромео и Джульетта». Вот такая стилистика. Скерцо.
0: Ну, скерцо шутливо же, так и переводится.
1: Да, практически он идет по дороге Шостаковича, но своим, можно сказать, своим собственным способом.
0: Методом.
1: Методом, да. Дело в том, что Вообще, я вот иногда думаю, трудно сейчас, наверное, сказать точно, кого исполняют больше в мире. Но мне кажется, что Шостаковича, если даже сравнить с Прокофьевым. Хотя и Прокофьев, они равны, они равны. Они два гения, которые друг с другом едва раскланивались. Но это как Бах и Гендель. Это такая вот история абсолютно хрестоматийная. Понятно почему. Совершенно разный внутренний мир. Если Прокофьев говорит о народе и от имени народа, и там огромная широта, мощь вообще этой музыки, то Шостакович говорит от имени частного человека.
0: Да, личная трагедия.
1: Личная, да? Да, то, что в душе, что со мной, как я себя чувствую, как человек себя ощущает. Тема-то разная. Одно дело, целая нация, как «Вставайте, люди русские», как чувствовал, боже мой, Прокофьев, когда писал Александра Невского, музыку к Александру Невскому, патриотическая, фантастической красоты и совершенства музыка к фильму «Александр Невский» Эйзенштейна, музыка Прокофьева. Это вообще его душа, его природа. Знаете, как иногда говорят, Архилог был такой, древний грек, который говорил, некоторые художники знают много разных вещей, а другие знают одну большую вещь.
0: Очень точно.
1: Большую вещь. Вот Прокофьев знает много разных вещей. Он оперный композитор, балетный композитор, театральный автор. Причем театральность, она в природе его гения, она даже не просто жанр, который он любил и умел в этом жанре писать, а это природа его.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, Дина Константиновна, продолжим разговоры про Прокофьева. Говорили о Пятой симфонии и о разнице между ним и Шостаковичем.
2: Это, конечно, бесконечная тема, да, Прокофьев и Шостакович. Но вообще Прокофьев, конечно, гений из гениев. Это, конечно, тоже огромная фигура в искусстве, в музыке. Он стихийный оптимист вообще. А Шостакович стихийный пессимист. То есть, если Прокофьев, у него стакан всегда наполовину полон. Всегда. А клопы пахнут коньяком. А у Шостаковича коньяк клопами пахнет. И стакан наполовину пуст. И в душе как-то скребется что-то.
1: Ну да.
2: Потому что его любовь к человеку беспредельна. Шостаковича. К человеку. И когда человека мучают, сажают в тюрьму, убивают, расстреливают, он не может это видеть. Это начинает

0: Это такое восстание внутреннее, что даже товарищ Сталин испугался. Вот мы не можем от него отойти. И когда посмотрел «Леди Макбет» Мценского уезда, оперу Шостаковича, в ужас пришел, да что ж такое? Жертва сопротивляется. Вместо того, чтобы умереть спокойно, начинает убивать всех подряд. Это самая Катерина. Это жуть, непорядок. И, конечно, Шостакович чуть не сел в тюрьму сам. Не уехал в места не столь отдаленные. Ему просто действительно повезло. Тогда как раз. Но это был правозащитник, по сути дела. То есть человек, который любит людей и боится очень причинить им боль. И эта боль, она у него просто сердце сжимает, начиная с первого дня его творчества и до самого последнего.
1: Ну, вот так, что такой жизнь прожил.
0: Шостакович,
1: да,
0: конечно. Да. И вид у него такой, какой-то мне небольшой, такой невзрачненький. Мне причем повезло, я его видела. Он сидел на концерте, слушал, исполнялось его сочинение, исполнялось одно из последних. Цикл на стихи Марины Цветаевой. Я могла рукой до него дотронуться. Он сидел с женой. Так, плечи вжал такой скромный. Он подавал пальто всем своим посетителям. Настолько он был вежлив и очень уважал любого человека. Любил его. Прокофьев был несколько иной природы. Нахал, в общем-то. Нахал. Жуир такой, живиальный, он сибарит, любил красивую жизнь, и отчасти из-за этого даже переехал в Советский Союз. Тут ему Форд определили. Ну, потому что это был жизнелюб, это был большой человек, вот с такой большой душой, который понимал, что такое счастье, радость, удовольствие, и насколько велик народ России, как он силен, сколько в нем богатырства вообще такого. Вот для Шостаковича этой темы не было вообще. А для Прокофьева она была одна из основных. Богатыри, можем, победим всех. И, конечно, во время войны «Золушка» появляется. Такой светлый балет, казалось бы, не относящийся к теме. Ну, потому что он оптимист стихийный. «Война и мир» пишется в это время на сюжет Льва Толстого. Прокофьев запечатлевает вот эту силу русского народа, его мощь. Это для него было очевидно совершенно. Он и не сомневался в победе, и не сомневался. Поэтому трагизм войны был для него несколько вторичен. А вот то, что война – это какая-то жуткая помеха досадная, это какая-то гадость, которая бы лучше ушла, чтобы ее не было. И вот он именно так об этом пишет, как бы смешивая пласты музыкальные. Когда где-то вы слышите светлую какую-то тему, символизирующую обычную, нормальную человеческую жизнь, а где-то подспудно жуткие басы ухают, угрожают. Но это одновременно происходит. Он не дает фашизму отдельного голоса, большей частью. Но вот во второй части Пятой симфонии там мы можем слышать, вы знаете, такую интонацию, которую мы слышим в фильме «Кабаре» Боба Фосса. Ну так, немножко хихикая, как бы не вполне серьезно, но вообще-то, дорогие друзья, обратите внимание, что тут у нас происходит. То есть некое предчувствие катастрофы, причем такое цирковое тоже, но несколько с иной стороны, нежели у Шостаковича.
1: Мы, наверное, на прощание еще поставим кусочек вот из пятой,
0: да,
1: фрагмента.
0: Это гениальная музыка.
1: Пятой симфонии. Спасибо вам большое. Я напомню, Дина Кернарская у нас была в гостях. Музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Мы еще раз всех поздравляем с Днем Победы. Дина Константиновна, спасибо вам большое.
0: Спасибо, это поздравляем было, всех.
1: Да, очень глубокая и погружающая беседа. Спасибо вам.
0: Спасибо.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия предупредила партнеров об ответном ударе по Киеву и попросила Вашингтон обеспечить там безопасность диппредставительств, что вызвало инициативу Дональда Трампа по поводу перемирия с Украиной, сообщил Владимир Путин. На встрече с журналистами глава государства также сказал, что Зеленский может приехать в Москву, если он хочет, и предлагает личную встречу. Путин добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, но встречаться имеет смысл только для конкретных и окончательных решений.
2: Господин Фицо мне сказал об этом, сказал о своей встрече. Ну, как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка. А не сами переговоры. Потому что мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Ну, это можно часами бесконечно разговаривать днем и ночью, без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы. Ну, в этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо поприсутствовать при подписании.
0: Глава российского государства отметил, что в украинском конфликте дело идет к завершению. Москва благодаря Соединенным Штатам за помощь благодарна Соединенным Штатам за помощь в украинском урегулировании, но это дело прежде всего касается России и Украины, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
3: В связи с тем, что вы говорили про переговоры, как вы вообще относитесь к продолжению урегулирования украинского вместе с американцами? Пауза затянулась вот с последних, зимой были переговоры, и с учетом того, что Рубио говорил, что вообще, может быть, не стоит на это времени тратить.
2: Послушайте, это прежде всего касается России и Украины. Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию, им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дело России и Украины.
0: Президент также прокомментировал, где должна проходить зона безопасности для России. По его словам, нужно сделать так, чтобы в нашей стране никто не угрожал и не стремился, чтобы нашей стране никто не угрожал, и стремиться надо именно к этому. Киев недоговороспособен, и в этом нет никакого сюрприза, заявил информслужбе «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
4: Они никогда не были договороспособны. Никогда, начиная с госпереворота, который был после заключения договора об урегулировании между Януковичем и оппозицией, продолжая минскими договоренностями, продолжая стамбульскими договоренностями апреля 22 года. Так что никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима я не усмотрел.
0: Также глава МИД России добавил, что неспособность Соединенных Штатов продвигать достигнутые с Москвой на Аляске договоренности не является проблемой российской стороны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал огромной ошибкой отсутствие полноценного диалога Евросоюза с Россией. По итогам визита в Москву в субботу он заявил, что от Европы идут только санкции. По словам Фицо, это ведет лишь к еще большей самодостаточности России в разных областях. Также премьер добавил, что славянские власти продолжат заботиться о военных захоронениях, поскольку необходимо уважать исторические отношения и роль советских солдат в борьбе против фашизма. Авиакомпании совместно с Минтрансом и Росавиацией формируют расписание полетов в южные аэропорты на 10 мая. По данным министерства, с начала 9 мая 19 отечественных авиаперевозчиков выполнили более 300 рейсов в обоих направлениях и перевезли 43 тысячи пассажиров. Заявленное на 9 мая расписание полностью выполняется. Все рейсы идут по плану, говорится в сообщении Министерства транспорта. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи, который пострадал во время ударов США и Израиля, пошел на поправку. Об этом сообщил руководитель протокольной службы его офиса Мазахер Хосейни. По словам чиновника, Хаменеи попал под взрывную волну и упал. В результате получил травмы колена и спины. Сейчас спина уже зажила, и колено вскоре восстановится. Хосейни опроверг слухи о ране лба, уточнив, что у лидера лишь небольшой порез за ухом, который незаметен из-за тюрбана. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщала о якобы серьезных ранениях Хаменеи, включая возможные операции на ноге. Госсекретарь Марко Рубио 28 апреля отмечал, что Вашингтон считает иранского лидера живым, хотя и имеет вопросы о системе принятия решений в Тегеране. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве 10 мая от 13 до 15 тепла.

бродят по степи. Только ветер гудит в провода, тускло звёзд.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Маяк.
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Неулыбающийся маршал нас вел на ратные дела. Всех полководцев был он строже, пред ним дрожал коварный враг. И мы его боялись тоже, теперь признаюсь,

направлении он появлялся в трудный час. От обороны к наступлению он вел войска и верил в нас. Известно всем, какие

хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня.

холодный в пол.

0: Маяк.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы вбыли. С лейкой из блокнота, а то из пулемета.

0: Маяк.
1: Вспомним грозы.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Наши противники на Западе ждали сокрушительного поражения России и крушения ее государственности в течение нескольких месяцев, но не получилось, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами. Потом, по словам президента, европейцы влезли в эту колею и вылезти не могут.
1: Я считаю, что это проявление, как ни странно прозвучит, реваншизма со стороны тех самых глобалистских западных элит, о которых я уже упоминал. Не к ночи будем вспоминать, но уже в позднее время. Что имею в виду? Ведь я уже сказал, и мы все это знаем, что все рассчитывали на быстрый крах России. В течение там 6 месяцев все должно было бы, по их мнению, развалиться. Предприятия должны были встать, банковская система должна была бы перестать работать, миллионы людей должны были оказаться на улице. У нас, кстати, самая низкая безработица из всех стран, двадцатки, 2,2% до сих пор.
0: По словам главы российского государства, украинский конфликт идет к завершению. Путин отметил, что наиболее предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В ответ на вопрос об иранском конфликте Владимир Путин назвал эту ситуацию сложной для нас, поскольку Иран является дружественной страной. По словам президента, если договориться не удастся, то проиграют все.
1: Что касается Ирана, США, очень тяжелый и сложный конфликт. И нас это ставит в сложное положение, потому что у нас с Ираном добрые отношения и со странами Персидского залива дружеские отношения, без всякого преувеличения. И мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной. Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить и как можно быстрее. На мой взгляд, нет уже заинтересованных лиц для продолжения этого противостояния. Конечно, мы понимаем, что договоренности должны быть достигнуты в интересах всех народов и всех государств этого региона. Есть разные варианты. Мне бы не хотелось сейчас вдаваться в детали. Мы их представляем себе, какие они могли бы быть. И в целом они могут быть достигнуты. И наоборот, если дело пойдет к обострению ситуации, к повышению уровня конфронтации, проигравшими будут все.
0: Как добавил Владимир Путин, Россия предлагала помощь в решении по иранскому мирному атому, но затем США и Иран ужесточили свои позиции, и ситуация зашла в тупик. В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Тот сообщил, что страны подпишут договор о глубокой интеграции, который, по его мнению, станет началом воссоединения осетинского народа. Путин отметил, что этот документ совершенствует договорно-правовую базу и позволит углублять отношения, прежде всего, в торгово-экономической сфере и решении социальных вопросов в интересах граждан республики. Напомню, Южная Осетия объявила о независимости от Грузии в 1992 году. А после 5-дневного конфликта в августе 2008-го независимость республики признала Россия. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести в Европе серьезный разговор после возвращения премьер-министра Словакии Роберта Фица из Москвы, где тот встретился с Владимиром Путиным. Мерц осудил поездку словацкого коллеги и добавил, что 9 мая в Европе отмечается другой праздник. В Кремле Путин поприветствовал Фица, поблагодарил за визит и заявил, что Россия намерена удовлетворять потребности Словакии в энергоресурсах. В ответ Фица пообещал заботиться о кладбищах советских солдат в Словакии. Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что стороны также обсуждали украинскую тему, но никаких посланий от Зеленского через Фица не передавалось. Ространснадзор мониторит ситуацию с возможными задержками рейсов на юге России. Скоплений пассажиров в аэропортах сейчас нет. Об этом сообщает Министерство транспорта. Утром в пятницу работа 13 аэропортов юга была приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня выполнение рейсов частично возобновили. В случае задержек инспекторы следят за соблюдением прав граждан. Оперативный штаб на базе Минтранса, созданный по поручению вице-премьера Виталия Савельева, продолжает работу, отметили в министерстве. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что почти 500 миллионов человек за 24 часа посетили сайт, где ведомство обнародовало документы об НЛО. В пятницу Пентагон начал публиковать обещанные президентом США Дональдом Трампом файлы. Парнелл написал в соцсети, что с момента запуска портала тот получил почти 500 000 просмотров. В Пентагоне пообещали выкладывать новые документы об НЛО каждые несколько недель. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 10 мая без осадков, днем в городе на Неве от плюс 17 до плюс 19 градусов. В Москве во второй половине дня небольшие дожди. Температура воздуха в российской столице, как обещают синоптики, составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.

силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда.

0: Маяк.
1: Хороший денек, поет паренек, а вечер

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответ.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда

дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

незнакомого поселка на безымянной высоте.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

мне часто снятся все ребята, друзья моих военных.

0: Маяк. Имена собственные.
1: Известнейший архитектор и основоположник русского ампира Андрей Никифорович Воронихин родился в крепостной семье, которая находилась под покровительством графа Строганова, президента Петербургской академии художеств. Незаурядные способности юноши впечатлили графа, и он отправил его учиться академической живописи в Москву. Через несколько лет Воронихин получил вольную, что позволило ему начать карьеру архитектора. Главные творения Воронихина, Казанский собор и колоннада Петергофа, являются объектами культурного наследия и одними из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
0: Это мы. Это про нас. Маяк.
1: В это воскресенье утром. Хочу все знать.
2: Начнем с викторины «Победа». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра узнаем, как святые отцы и простые монахи меняли ход Великой Отечественной войны. И в полдень в цикле искусства познакомимся с культурным фронтом и выясним, как искусство ковало победу. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
1: С 9 утра. Как мозг человека достигает просветления.
3: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
1: Все о мозге. Подкаст.
4: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин объяснил, почему парад на Красной площади в этом году прошел без военной техники. По его словам, решение принималось не только из соображений безопасности, но и потому, что вооруженные силы должны сосредоточиться на окончательном разгроме противника в рамках СВО. Глава государства также сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о возможных последствиях ответного удара по Киеву и необходимых мерах безопасности для дипломатов. Именно в ходе дискуссии о защите посольств в украинской столице, по словам президента, и возникла идея Дональда Трампа о перемирии и обмене пленными.
2: Мы просто обрисовали нашим друзьям и коллегам, партнерам, обрисовали картину, которая может сложиться. У нас ни с кем нет никакого желания усугублять, ухудшать отношения. А это могло бы произойти, имея в виду, что все центры управления и принятия решения в Киеве находятся в непосредственной близости от дипломатических учреждений целого ряда стран. Там их несколько десятков. В этом и вопрос. И когда начали такой диалог с администрацией Соединенных Штатов Америки, мы их предупредили об этом, показали на возможные последствия и попросили сделать все необходимое для обеспечения безопасности дипломатического представительства их страны. Вот в результате всех этих дискуссий и возникла инициатива президента Соединенных Штатов, господина Трампа, о дополнительных 2 днях перемирия и обмена военнопленными в эти 2 дня. Мы сразу согласились с этим, тем более, что это, на мой взгляд, и оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер.
0: Владимир Путин добавил, что в начале спецоперации наши противники на Западе ждали скорого сокрушительного поражения России и крушения ее государственности в течение 1.5 года, но не получилось. В числе тех, кто рассчитывал поживиться, глава государства назвал Финляндию, которая вступила в НАТО, несмотря на отсутствие территориальных споров с нашей страной.
2: Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено, ничего не нужно. И руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде на то, что здесь у нас все рухнет, они тут как тут цап-царап. Значит, вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы и жест определенный сделал, и кое-что сказал, но поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь.
0: Глава государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Дональду Трампу за помощь с урегулированием украинского конфликта, но подчеркнул, что это прежде всего дело Москвы и Киева. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз на площадке организации уже не говорит о своем участии в переговорах по Украине. По словам дипломата, в высказываниях стран Евросоюза в Вене сейчас просматривается иллюзия, что они еще могут нанести российской стороне стратегическое поражение. Европейцы воспряли духом после последних переговорных маневров американцев на фоне того, что решительных действий с российской стороны на поле боя не предпринималось. Как отметил Полянский, ранее многие европейцы говорили, что должны быть за столом переговоров, но из последних выступлений это уже не следует. Financial Times сообщает, что Иран контролирует Ормузский пролив с помощью так называемого москитного флота. В арсенале Тегерана около 20 мини-подводных лодок «Гхадир» и несколько тысяч ракетных катеров. Часть из них легко вооружена, другие оснащены ракетами малого радиуса. В сочетании с ракетным арсеналом и беспилотниками корпуса стражи Исламской революции это создает угрозу, способную отпугнуть суда от пролива. При этом Иран использует как дешевые отечественные лодки, которые легко заменить, так и более совершенные модели. Financial Times считают, что этот флот останется ключевым инструментом контроля над Ормузским проливом даже после возможного завершения конфликта Тегерана с США и Израилем. представитель Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхофе призвала не преувеличивать риски заражения хантавирусом Андес после вспышки на круизном лайнере MV Hondius. По ее словам, из-за повышенного внимания к теме люди могут ошибочно думать, что угроза растет, но это не так. Хотя ВОЗ и классифицирует находящихся на борту как контакты высокого риска, реальная опасность для населения в целом и жителей Канарских островов, в частности, остается низкой. Ван Керкхофе пояснила, пассажиры лайнера представляют риск в первую очередь друг для друга, поскольку могли контактировать с зараженными, которые еще не проявляют симптомов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 17 до плюс 19. В Москве во второй половине дня небольшие дожди. Температура воздуха в столице от плюс 13 до плюс 15 градусов.

ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай

орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела.

пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься.

земли, и мать ожидает сыночка, и волны бушуют вдали. Да здравствует встреча друзей, друзей дорогих.

Да здравствует встреча друзей, друзей дорогих. Да здравствует встреча друзей, друзей.

сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

знакомья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

Суждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.

0: «Маяк». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». «Белая студия». Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость – режиссер, педагог, сценарист Владимир Фенченко. Сегодня в 19:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Встречаясь преждевременно с чрезмерными требованиями учения вообще и какого-нибудь отдельного предмета в особенности, и нападая на непреодолимые по возрасту трудности, дитя может потерять веру в свои собственные силы. И эта неуверенность в нем так укоренится, что надолго замедлит его успехи в учении. Ни одно талантливое, нервное и впечатлительное дитя сделалось тупым и ленивым именно потому, что в нем преждевременными попытками подорвана уверенность в своих силах, столь необходимая для человека при всяком деле. Вот почему мы советуем всякому наставнику, заметившему, что какое-нибудь новое дело, несмотря на искренние усилия ребенка, ему не дается, немедленно прекратить неудачную попытку и отложить ее до времени.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Евросоюз играет на повышение в украинском конфликте, помогая технологиями Киева, но при этом понимает, что такая игра может дорого стоить, заявил Владимир Путин журналистам на пресс-подходе. По его словам, политики на Западе всех обманывали, начиная с обещания не расширять НАТО на восток. Это все вкупе спровоцировало конфликт на Украине.
2: Вот мы совсем недавно с коллегами разговаривали, тоже вспоминали, как это все разворачивалось. Ведь мы же договорились с украинцами в 2022 году в Стамбуле. Парафировали соглашение. Потом один коллега, ну что скрывать-то, господин Макрон мне позвонил, сказал, что Украина не может подписывать такие документы исторические с пистолетом у виска. Это прямая речь. У нас запись разговора сохранилась. А что надо сделать? Ну, надо бы отвезти войска от Киева. Ну, отвели. Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И что говорит? Нельзя подписывать. Это соглашение несправедливо. А кто определяет, справедливо или нет? Если представитель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливо? Кто это определяет? Ну, все замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушение государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть. Есть и те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий. Ну, надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти. Либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран.
0: Президент сообщил, что Москва сама занималась подготовкой обмена пленными с Украиной, поэтому поддержала предложение Трампа о продлении перемирия.
2: Кстати говоря, мы накануне, за несколько дней, 5 мая, передали украинской стороне предложение об обмене и направили на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, не все 500, может быть, 200, а потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену. Не хотят. Поэтому, когда прозвучало предложение президента Соединенных Штатов Трампа, мы, конечно, это сразу поддержали. И рассчитываем на то, что в данном случае все-таки украинская сторона отреагирует на предложение президента Соединенных Штатов. Никаких предложений до сих пор к нам, к сожалению, не поступало.
0: Президент также прокомментировал журналистам, где должна проходить зона безопасности для России. «Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться», – подчеркнул глава государства. Сергей Лавров прокомментировал информслужбе «Вести» недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио о том, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине. Глава МИДа России заявил, что если американские коллеги считают, что у них нет возможности продвигать ту договоренность, это не наша проблема.
3: Мы не можем за американскую сторону ничего говорить. Мы подтверждаем нашу позицию, которая заключается в том, что на Аляске в августе прошлого года президент Путин принял предложение президента Трампа. На этом я поставлю точку, потому что все остальное зависит от другой стороны. Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать свою договоренность, ну, это не наша проблема.
0: Накануне госсекретарь США заявил, что усилия по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик. По его словам, Штаты готовы играть роль посредников, но не хотят тратить силы без продвижения вперед. Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью на фоне военных действий США и Израиля против Ирана, передает агентство Bloomberg. Как уточняется в публикации, иранская война мешает поставкам топлива из Персидского залива, истощая буфер, который защищает от шоков. Риск скачков цен и дефицита становится все вероятнее. У правительств остается меньше возможностей смягчить последствия потери более миллиарда баррелей после почти полного закрытия Армузского Финского пролива. Резкое истощение запасов сделает рынок уязвимым для будущих сбоев даже после окончания конфликта. Напомню, американский военно-морской флот с 13 апреля блокирует морской трафик в иранских портах в районе пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Вашингтон уверяет, суда, не связанные с Ираном, могут проходить свободно, если не платили Тегерану. Лето придет в Москву во второй половине мая. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он напомнил, что на этой неделе четверг стал самым теплым днем с начала года. Воздух прогрелся до 27,5 градусов. Отвечая на вопросы о наступлении лета, Шувалов отметил, что вторая половина мая будет очень похожа на летнюю погоду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве во второй половине дня сегодня небольшие дожди. Температура воздуха в столице от плюс 13 до плюс 15 градусов.

столько заветных платочков, носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Нескоро поляны травой зарастут. А город подумал, а город подумал, а город подумал, учесть.

отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, одно.

июньскому чистым инженеры, поэты, артисты, одним словом, ополченцы уходили на войну. Вместо платьев, костюмов, портфелей, автоматы, гранаты, шинели, одним словом, добровольцы не щадили жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту. А тогда, после вражьих налетов, моряки, мастера, патриоты, одним словом, ленинградцы возрождали красоту. Майским днем по-весеннему чистым корабелы, поэты, артисты, одним словом, ленинградцы вспоминают жизнь свою. Бесстрашнее подвига нету, одержали вы победу, людям возвратили.

сердце поверьте, кто погиб, тот себя обессмертил. Одним словом, победитель отстоял свою страну. Вспоминая салют в 45-м, посидевшие парни, девчата, одним словом, ветераны собрались в одну семью. Бесстрашные подвига нету, одержали вы победу. Людям возвратили мирную весну, детям подарили жизнь и красоту.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с викторины «Победа». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по биологии. В 11 утра узнаем, как святые отцы и простые монахи меняли ход Великой Отечественной войны. И в полдень в цикле искусства познакомимся с культурным фронтом и выясним, как искусство ковало победу. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Воспитание души.
2: Когда говорят «интеллигенция», имеют в виду некоторую профессиональную и социальную группу. Между тем, интеллигентность – это психологическое свойство, которое может быть присуще любому человеку, принадлежащему к любой общественной группе. Попробуем определить, в каких случаях складывается это психологическое свойство. Нам очень трудно бывает, например, определить, что такое добро, но мы точно знаем, что такое зло. И тогда мы можем составить какое-то представление о добре. Что же противостоит интеллигентности? Думаю, что понятием, противостоящим интеллигентности, является хамство. Всем нам приходится сталкиваться с грубостью, с хулиганством, с неумением вести себя, с оскорблением другого человека, с разными свойствами, которые мы, в общем, определяем словом «хамство».
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. С Россией чужими руками украинцев воюет глобалистское направление западных элит, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами. По его словам, в Европе начинают искать контакты с Россией, поскольку понимают, что игра на повышение в украинском конфликте может дорого стоить.
2: Нужно сделать так, чтобы нам не угрожал никто. Вот и все. Мы к этому и будем стремиться. А то, что технологии им дают в Европе, частично там собирают эту технику, мы знаем. Они играют на повышение, но, судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакты с нами, понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить.
0: Президент добавил, что украинский конфликт идет к завершению, а Москва в конечном итоге восстановит связи со многими западными странами. И чем раньше это произойдет, тем лучше и для России, и для европейцев. Ранее на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо Владимир Путин выразил уважение его деятельности по сохранению исторической правды.
2: Вызывает уважение ваша неизменная позиция в отношении сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма. Отмечу, что вклад в великую победу внесли и словацкие борцы с немецко-фашистскими войсками. Мы помним события словацкого национального восстания 29 августа 1944 года. Благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле. В ближайшее время ожидается, я знаю, торжественное открытие и Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в городе Михайловце. Большое вам спасибо за то, что уделяете этому такое внимание.
0: В свою очередь Фицо от имени словацкой делегации также поздравил Владимира Путина с Днем Победы, который, по его словам, является самым значимым государственным праздником. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал власти Германии не бояться российских и советских символов. В своем сообщении в соцсети X он отметил: «Россия и ее символика не угрожают немцам, поэтому Берлину стоит расслабиться». Этот призыв прозвучал на фоне запрета, введенного в Берлине на 8 и 9 мая. На советских воинских мемориалах запретили демонстрировать флаги России и символику, связанную с Днем Победы. Тем временем около 20 немецких неправительственных организаций объединились, чтобы напомнить о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом. Ульянов добавил, Германии не следует ставить себя в смешное положение и следовать примеру прибалтийских стран. Судно MV «Хондиус», на борту которого произошла вспышка хантавируса, в воскресенье прибудет к Канарским островам. После этого Испания начнет международную операцию по высадке и репатриации пассажиров. Лайнер встанет на якорь у Тенерифе. Эпидемиологи оценят состояние людей. Высадка пройдет поэтапно по группам без контакта с населением. 14 испанцев доставят в военный госпиталь Мадрида на карантин. Иностранцев планируют вывести спецрейсами, в том числе для граждан стран, которые не смогут организовать это сами. После высадки судно отправится в Нидерланды на полную дезинфекцию. Напомню, Всемирная организация здравоохранения подтвердила 7 случаев заражения на лайнере. 3 человека скончались. Хантавирус